0: вашего тела могут уходить. Например, когда вы приходите после работы, даже просто вы вышли на улицу, очень много негативного общения. Там где-то крикнули, тут криво посмотрели, очень много негативного общения. Но если вы приходите домой и сразу же принимаете омовение, то вы сразу себя чувствуете хорошо, света смывается. Тонкий эффект этих отношений смывается. Причем, чем чище вода, тем лучше. Чем чище вода, тем лучше. Самая хорошая вода, это вода, которая находится в соединении вот этой воды и солнца. Когда вода насыщена солнечным светом. Но в природе это проявляется как слепой дождь. Почему дети так радостно бегают? Что там, собственно говоря, радостного? Да? Они чувствуют, естественно. Очень чистая вода. Они чувствуют. Бегали раньше босиком? Чувствовали? Чувствовали? Что там такого особенного? Дождь идет, что веселого? Но дождь солнышком действует, особо очищающий эффект. Дивья снана. Божественное омовение есть такой термин. Может очень тонкие болезни смывать из тела. Поэтому я вам могу дать один рецепт. Очень простой. Дача есть у кого-нибудь вообще? Тут есть вообще дача?
1: Есть? Есть, но слепой очень редко бывает.
0: А я сейчас скажу, как сделать слепой дождь у себя на даче. С раннего утра берете ведро чистой воды, лучше всего из колонки там или из колодца, и ставите целый день на солнце. Во, видите, как хорошо. Вечером, перед тем, как уйти из дачи, домой на себя его именно вливаете. Вау! От очень многих болезней можно избавиться. Это очень здоровая вода. Насыщенная целый день солнцем, очень здоровая вода. Очень здоровая вода. Именно вылить нужно. До этого можно как-то помыться, но потом нужно именно вылить, чтобы она аж... А? Ну, лучше вот так, как я сказал. Ну, конечно, ванна тоже хорошо. Это уже как кому нравится. То есть уже как вы сможете, так и сделайте. Бассейн иногда. Но бассейн хуже. Стоячая вода не очень хорошо. Вода должна быть проточная. Поэтому если вы возьмете чистую воду и потом если ее вылить, то тогда очень много болезней именно уходит. Это тонкий эффект еще присутствует. Не столько грубый, сколько тонкий эффект. Это примерно сравнивается с нырянием, когда вы ныряете. Это то же самое, только наоборот. Знаете, если вы можете нырнуть в такую воду, это хорошо, но вы же в ведро не нырнете, поэтому ее вылить себя нужно. Это очень здоровый эффект, очень простой. Очень простой. Очень просто это сделать. Значит, мы приняли душ, разобрались, да? Ежедневные омовения увеличивают продолжительность жизни. И дают оджас. Оджас – это специальный термин аюрведический, который у нас будет связан с иммунной системой. Дает силу иммунной системе, восстанавливает иммунную систему. Оджас. Именно ежедневное омовение. Понимаете, в чем смысл? Увеличивает срок жизни и дает силу иммунной системе. Что еще надо?
1: Ничего.
0: Да. Ну, мы еще что-нибудь добавим. Все равно. Даже этого уже много для оздоровления. Да. Дальше. С мылом нужно быть аккуратным. Не всякое мыло хорошо. Особенно если в нем есть продукты животного. Какого-то животной переработки. Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Очень сильно сушит кожу, поэтому нужно быть аккуратным. Так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт, я могу дать. Натурального шампуня. Он делается из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным. Но он сохраняет кожу детской до самой старости. Женщинам это важно. Упругой и детской до самой старости. Очень-очень простой рецепт. Делается так. Одна чашка муки берется. Гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется и пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции. Да, это вы уже без меня подберете. А? Еще раз. Мука гороховая или пшеничная?
1: Пшеничная.
0: Да. Гороховая или пшеничная. Но сорт обычно на Востоке всегда грубый. У них нет такого, как у нас, высшего сорта. У них всегда грубая мука.
1: грубого сорта нет.
0: Да, вот у нас грубого нет. Ну, считается, что грубая хорошая мука. Нас вот приучили на высшую. Чашка, полчашки. Чашка муки, полчашки масла примерно. Это нужно подбирать для себя все равно. Сам принцип. Но запомните, что я даю средний вариант, но потом все равно нужно подбирать. И муку нужно подбирать, и масло нужно подбирать. И добавляете пол чайной ложки куркумы. Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое. Да, то есть она уже и через розничную сеть продается, да, и так можно заказать. Но куркумы, главное, не переборщите, а то на работу желтенькими пойдете. Она красит, пол чайной ложечки не покрасит, но бывает очень яркая, но куркума встречается, поэтому по чуть-чуть сначала добавляйте, но это очень важный ингредиент. Сам принцип, да? О, нашли. Сам принцип. И кожа будет очень хорошей. Но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на 100%. Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова. В любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным, то, что кажется странным, да? Поэтому вхождение в систему, также в аюрведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным. А с того, что кажется странным, просто пока не делайте и все. А там посмотрим. Может, оно и не надо. Понимаете? Так же, как люди. Нам же нравятся разные люди. Одни кажутся хорошими, а другие кажутся странными. Да? А другим наоборот. Вот это всегда помните, что то, что нравится, берите, то, что кажется странным, не применяйте. Потом придет понимание. Потом придет понимание. Да, шампунь. Как шампунь? С головой будьте аккуратны. Будьте аккуратны с головой. Обычно моется тело, кожа, мы говорим. Не волосы, кожа. Шампуневая консистенция такая. Шампунь. Жидкое мыло. Жидкое мыло. Волосы — это совсем другое. Другая тема. Кожа. Это про кожу шла речь. Сколько хранится, сразу нужно делать и сразу мыться. Закон здоровья таков. Будь то питание, будь то лекарство, что бы это ни было. Вы это должны приготовить и съесть, да. Видите, даже разогревать уже нельзя. Например, в питании нужно, на Востоке, но закон такой, даже вчера сорванные овощи уже не употребляют в пищу. Поэтому обычно свежие продают. Сорвали на тележку, тут же везут продавать. Видите? Если вы сегодня овощ сорвали, сегодня его приготовили и сегодня съели, горячим. Пока еще горячая пища, она лечебная. Как только остыло, все. Видите? Поэтому, если вы сразу срезали, сразу приготовили и горячее съели, это пища лекарства. Это пища лекарства. Очень просто. Самое страшное — это русский вариант. Борщ в огромной кастрюле на балкон зимой и топором его шмёк. Самый страшный русский вариант. Самый страшный. Нет. Система здоровья такая. Не ленитесь. Женщины не должны лениться. Ради здоровья всей семьи. Приготовили, съели. Да, это тяжело. Но это здоровье. Но когда придет 60 лет, это все вспомнится потом. Знаете, как вы проживете последние 10 лет, вот в чем вопрос. Знаете, это пока молодые все веселые. А последние 10 лет, можете спросить у людей, как им последние 10 лет жилось. И вот последние 10 лет точно будут от этого зависеть. Свежим вы питались или не свежим. Понимаете? А 10 лет — это много. А не дай бог 20 последних лет. Понимаете? Разумный человек должен об этом помнить. Сейчас это кажется напряжением, лучше бы я там пошел телевизор посмотрел. Потом 20 лет не сможете телевизор смотреть. Понимаете? Все будет так болеть. Надо сразу питаться правильно. Горяченьким. Свеженьким горяченьким. Ну, максимум на один день, хотя бы утром приготовили, еще вечером съели. И хотя это тоже уже не считается полезным, но хотя бы так. Но через ночь это очень вредно. Через ночь очень вредно. Это в крайнем случае. В крайнем случае. Напугал? Если вы к этому за 10 лет придете, это будет быстро. Хорошо? 10 лет я вам даю. Этого хватит? 10 лет? Ну, чтобы вы не думали, что нужно завтра так начать сразу делать. 10 лет это нормально. Чтобы к этому прийти, это нормально. Главное, в чем смысл аюрведы? В том, что ее нужно передать следующему поколению. Так как самому всегда трудно принять что-то новое. Но если кого-то к этому приучить, то это будет культура, естественно, понимаете? Поэтому обычно большего эффекта достигают бабушки. Потому что у бабушек особое воздействие на внуков. И внуки особенно присматриваются к бабушкам. Есть тонкая связь между вот, а через одно поколение. Через одно поколение есть особое воздействие. И поэтому бабушки, дедушки – это родители, но которые поняли, что они ничего не успели вложить в своих детей. И у них есть шанс успеть разобраться, как же правильно, и дать это внукам. Понимаете? У них есть шанс. Это последний шанс вообще, считается. Последний шанс. Можно успеть, потому что они уже видят перед собой детей, которые выросли. И они уже понимают, так нельзя. Да? Надо что-то другое. Уже начинают внукам это давать. Есть такой эффект? Наблюдаете в жизни? Есть такой эффект. После этого нужно провести оздоровительный комплекс. В чем система болезни также? На физиологическом плане тело зависит от ритмов. Каждый орган действует в своем ритме. И когда все органы действуют в общем ритме, тело здорово. Ритмы тела все отрегулированы, да? Понимаете, что такое ритм? Когда какой-то орган выходит из общего ритма, выходит, он начинает болеть. Не в ритме действует. Не в ритме. Поэтому есть специальные простые гимнастики, без всякой нагрузки, но рассчитанные на ритмы именно. Как восстановить ритмы в организме, и болезни проходят, даже если вы не знаете, где они появились. Потому что болезни, к сожалению, на последних стадиях диагностируются. Если не ходить каждые 2 недели на рентген или еще куда-нибудь. Обычно первые 2-3 стадии пропускаются, факт? Пропускаются. И вы уже ее в хроническом варианте получаете. Поэтому должна быть ежедневная профилактика. Такая профилактика на Востоке называется гимнастика Сурья Намаскар. Сурья Намаскар, оздоровительная гимнастика, очень простая. Поэтому я могу ее порекомендовать. Я когда могу ее делаю, но мой ритм жизни, к сожалению, другой. Мое утро обычно в поезде. Или в самолете. Это немножко другой ритм жизни. Там другие гимнастики. Там сумки. Сумки, другая гимнастика. Ну вот есть у нас хороший специалист. Хороший специалист. У меня экстремальный вид жизни, поэтому на меня нельзя равняться. У меня экстремальный вид жизни. Но потом я всегда на полгода уезжаю в Индию и там прячусь от всех. И живу идеально. Полгода. Поэтому тут экстремальная жизнь, но там я специально прячусь от всех. Поэтому я тоже, у меня есть свой план по оздоровлению. Дальше, что нас интересует. То есть запомним первый закон. Если человек встает раньше солнца, он весь день радуется и выздоравливает. Если человек встает после солнца, то он постепенно заболевает и чувствует слабость и негативное настроение. Поэтому солнце еще как называют? Ра. Ра. Какое от этого слова?
1: Радость.
0: Радость. Радость. Завтрак нас интересует следующее, да? Закон такой, никогда нельзя есть в темное время суток. Поэтому до восхода солнца лучше не завтракать. Обычно завтрак с 6 до 8.30 утра в среднем. И так как огонь пищеварения еще слаб, завтрак должен быть легенький. Легенький. Это могут быть фруктовые, овощные соки, там яблоки, что-то такое простое. Орешки, сладкие фрукты. То есть легенькое. То, что для вас легкое, вы можете поесть. Утром вредно есть зернобобовые, они очень тяжелые. Очень тяжелые для переваривания. Запомните, хлеб всему голова в обед. В обед. Не утром и не вечером. В обед. Действительно, но в обед хлеб дает силу мыслительным процессам. Но утром он отнимает силу мыслительных процессов. Отнимает силу. Все силы идут на переваривание. Все силы идут на переваривание. Человек ничего не сможет понять. Ничего не сможет понять, потому что гречка неплохо подходит. Гречка не является зернобобовой, помните, да? Это не зернобобовый продукт. Вспомните биологию. Это не зернобобовый продукт, поэтому очень хороший для утра. Очень хорош для утра. Гречка, да. Англия самая веселая страна, с самым веселым режимом дня, с самым веселым питанием, с самыми веселыми отношениями. Да, с самыми веселыми болезнями. Вот только не на Англию, да. Мы должны смотреть. Англия. Англия пришла в Индию. Она, в принципе, да, то, что она ввела новый режим дня, это, конечно, ужас. До сих пор там вы едете в поезде, и у вас обед там, бог знает когда, ужин вообще ночью, то есть что-то такое очень странное и непонятное. До сих пор они живут по этим принципам, но Англия сделала очень хорошую вещь. Англия принесла английский язык в Индию. И поэтому мы сейчас радостно и довольны изучаем с вами эти трактаты. Потому что они выучили английский, и все эти трактаты перевели на английский. Понимаете? Угу. Поэтому бог с ним, что они там подпортили маленько, но зато дали английский язык. И теперь у них второй язык английский. У нас даже второй язык не английский. Мы когда приезжаем за рубеж, мы начинаем без немыми становиться. Я не могу вспомнить, там каких-то пару слов не могу связать. Но у них второй язык английский, они везде прекрасно общаются. А мы не смогли этого сделать. Они это сделали за несколько лет. Мы не смогли этого сделать. Представьте, если бы сейчас у нас был второй язык английский, мы бы смогли общаться со всем миром вообще. Но мы не можем общаться, мы не смогли этого сделать, к сожалению. Но два языка – это нормально для здорового человека. Знать два языка. А в общем-то и три было бы неплохо. Да почему нет? Просто поставить нужно на правильные рельсы. Как это поставить, я даже расскажу. Почему мы не смогли эти слова запомнить, в конце концов? Почему у нас нету 600 английских слов вообще в голове? Нужно-то 600 слов. 600 слов. Чтобы нормально общаться, 600 слов. А уже связывать вообще даже не важно как, я вам хочу сказать. Не важно, как вы их связываете, вас все поймут. Главное хотя бы слово знать. А как связывать, вас все поймут. Там можно пальцем показать, если что. Ну, и даже не важно там всякие там окончания. А? Что слов? А они везде есть, их любой учитель английского знает, эти 600 минимальных слов, они есть в любой нормальной рекомендации. Понимаете, это очень простые вещи, но мы даже это за 10 лет школы мы не смогли выучить. Мы столько всего сделали, не смогли. Почему, я сейчас расскажу. Есть причина очень интересная. Мы не только это не смогли выучить, мы еще много чего не смогли выучить. Много. Но просто это нам мешает общаться. Пока тут живешь, вроде нормально. Но когда начинаешь общаться, понимаешь, уже не письмо написать, не книжку прочитать новую. У нас же все переводится на 10 лет позже. Понимаешь? Все новые какие-то научные открытия я вот перевожу, тут мучаюсь, как вот могу, с разных языков. У нас на русском они через 10 лет только появятся, дай бог вообще, если появятся, если их не заметят. Мне приходится все вот читать, поэтому я потихоньку все это изучаю, уже начинаю сам читать, уже просто пришлось. Пришлось выучить. Но как было бы легче человеку, если бы он уже знал это? Поэтому любой нормальный человек должен несколько языков знать. Несколько языков знать. Это условие здорового сознания. И не просто знать, а получать эту культуру. Мы сейчас с этим разберемся. С завтраком мы разобрались. А? Не, ну если нравится, уже ничего не сделаешь. Но облегчить ее. Ее можно облегчить чем? С молоком ее сделать и сладкого добавить. Она будет легче. А? Ну да, если сухофрукты, сладенькие, но сладенькое должно быть. Тогда она будет легче. Но если это соленое, да с соевым нектаром, то все, будет очень тяжело. Поэтому будьте аккуратны, потому что это заберет силу мыслительных процессов. Если желудок постоянно что-то переваривает с самого утра, озлобленность приходит к человеку. Озлобленность приходит. Это очень вредно для здоровья, быть озлобленным.
1: А если вообще с утра ничего не
0: делать? Это зависит от рекомендации вашего врача. от вашей конституции. Некоторые не едят с утра. Не хочется, не хочется, не надо.
1: Как хочется? Может, хочется уже где-то помыться.
0: Ну вот когда хочется, поешьте. Будьте, будьте внимательны к своему здоровью. Если вы так привыкли, то просто проконсультируйтесь у своего врача, нормально ли это чувство. Потому что иногда не хочется от того, что токсинов много в организме. Это признак того, что нужно поститься. Иногда бывает такое. Если так всю жизнь, то может такая оно конституция. Нужно просто ее подтвердить. Нужно задать подтверждающий вопрос. У меня такая-то конституция, мне вот такое-то не хочется. Это нормально? Угу. И все. Если вам сказали нормально, то все здорово, никакой проблемы нет. Но запомните, конституция меняется. И сезоны года меняются. И болезни иногда приходят. Поэтому нужно все равно время от времени переспрашивать. Возраст также меняется. То, что нам было полезно 10 лет назад, сейчас может быть уже не полезно. Поэтому нужно всегда раз в 7 лет нужно переспрашивать. Обычно каждые 7 лет меняется биохимия, конституция немножко меняется и сознание. По 7 леткам идет смена чакр. Чакры меняются каждые 7 лет, идет смена чакровой деятельности организма. Ну это сейчас сложно, я не буду сейчас объяснять. Но сам принцип. Сам принцип. Каждые 7 лет идет обновление. Обновление. Поэтому нужно каждые 7 лет следить за своими изменениями. Также помните, что когда вы моете руки, нужно помыть лицо обязательно, это энергетический закон. Моете руки обязательно лицо. Если только руки помоете, будете чувствовать, что лицо горит. Чувствовали такое? Лицо прямо горит. От этого могут даже глаза, может зрение от этого насадиться. Может зрение садиться. Поэтому обычно на Востоке после еды глаза еще промывают. Глаза промывают. Тоже считается профилактика зрения. Кстати, с профилактикой зрения связано следующее правило. Нельзя мыть голову очень горячей водой. Если очень горячей водой не мыть голову, то зрение также будет садиться. Это важный закон. Помните его. Из 6 до 10 как раз начинается время обучения. Вот когда мы должны были учиться. С 6 до 10 утра. Действует капха. Дает тяжесть. Да? Но также дает и стабильность. Поэтому все, что в это время вы изучаете, все, что в это время запоминаете, оно может остаться с вами естественно и навсегда. Причем как остаться? Не зазубриться, а остаться естественно. Потом вы это можете вспомнить, когда нужно. Понимаете? С 6 до 10. Это время естественного запоминания. Когда информация естественно становится частью нашего сознания. И потом естественно выходит, это не нужно себе держать. Как перед экзаменом. Ученик все учит каждую ночь. Последнюю ночь все учит. И аж держать надо руками, чтобы оно не вытекло оттуда. Не выскочило. И как только экзамен сдан, ух, все. Как будто и не было вообще. Есть такое? Как будто и не было вообще. И слава Богу, оно как будто ух вообще вылетело из тебя. Что это за запоминание такое? Да. Нет, должно быть естественно. Поэтому, например, восточная методика очень простая. Человек каждое утро просыпается вот в это время и перечитывает, не зазубривает то, что ему нужно. Просто перечитывает. Так как время очень хорошее, это настолько естественно входит в сознание, то потом естественно вспоминается, когда надо. Естественно вспоминается, когда надо. Я уверен, вы сейчас многие вещи можете вспомнить. Именно то, что вы тогда утром учили. Просто естественно учили. Сейчас, если это будет надо, я уверен, вы очень многое вспомните. Вот то, что именно утром было выучено. Оно просто всплывет. Даже то, что вам кажется, уже вы вообще давно забыли. Но когда вы начнете что-то решать там или что-то делать, вы раз и вспомните. Был у кого-то такой эффект? Естественно, раз и вспоминается, приходит из головы. Но в основном нам приходится туда вдавливать, вколачивать. Все там уже закрыто. Это время для запоминания уже закрылось. Поэтому пациенту туда вколотить что-то. Это представляете, как вы пришли в магазин, перерыв написано. И вы пытаетесь там вломиться и купить хлеба. И ломитесь туда со всей силы. Конечно, можно вломиться и их, ну, заставить все-таки продать. Но сколько проблем? И также студенты бедные мучаются, просто не знают этого правила. Особенно на этом фоне страшно смотрится вторая смена у детей. Тут нет второй смены?
1: Есть.
0: Третья есть. Вот это очень тяжело смотрится. Очень тяжело смотрится. Это стрессовая, но ситуация для ребенка. стрессовая ситуация. То есть это неестественное время. Неестественное время. Поэтому избегайте вот этих вариантов, как можете. Лучше в первую смену учиться. Что-то можно успеть понять. Но после 12 уже все. Вы сами можете это почувствовать. Как же после 12 учебы? Вот до 10-11 все хорошо, свеженько, прокладненько, да? Голова работает, все, уже примерно вот уже к 12 уже чувствуете, голова накаляется. Потому что уже надо пищу переваривать, уже 12 время переваривания пищи. Уже какой там мыслительный процесс, уже надо переваривать пищу. Переваривать пищу. Очень простой метод. Поэтому с 11 до часу это время обеда. Как определить время обеда? Очень просто. Наши все часы сбиты. Государство примерно раз в 8 меняло время. Так честно, туда и сюда, как хотело. Как хотело. Поэтому определить точно время фактически невозможно. Примерно на 2 часа сбито сейчас. Примерно. Определяться с временем очень легко. По старой дедовской системе. Самая короткая тень от карандаша. Воткните в стол карандаш. И когда будет самая короткая тень, это естественный полдень. Очень просто. До сих пор это действует лучше всего. До сих пор. Если есть возможность скопить солнечные часы, еще лучше. Они иногда, кстати, продаются. Если есть какой-то там магазин сувениров, можно иногда увидеть солнечные часы. Также вы можете ощутить по жжению в желудке. 12 часов ощущается. Тело реагирует. Ух, аж там, как будто ежик. Жгет желудок. И вот в этот период как раз нужно употреблять зернобобовые. Вот они как раз дадут правильную силу. То есть закон какой? Если вы хотите наесться, это нормально. Есть естественные желания, с которыми не нужно бороться. Да? Зачем с ними бороться? Не нужно. Когда очень хочется наесться, наешьтесь, но в правильное время. В 12 дня. Когда самый сильный огонь пищеварения, наешьтесь. Если у вас нет противопоказания, у вас гвозди переварятся в это время. Видите? Железо переваривается. Настолько сильный огонь пищеварения. Наешьтесь. Но в это время на ночь не надо. Видите? В это время наешьтесь. Съешьте свой торт любимый. В это время. И все будет нормально. Все переварится. Если нет противопоказаний, все переварится. Просто вовремя это сделайте. Видите? Просто сделайте вовремя. И ничего страшного не будет. Будьте аккуратны, конечно. Но сама идея. Если вы поели вовремя, то спать не будет хотеться. И с водой нужно разобраться. С водой. С водой есть очень простой закон. Вода имеет очень хитрое действие. И запишите себе такой простой закон, который вам откроет безграничные просторы. Употребление воды перед едой приводит к уменьшению веса. Употребление воды во время еды сохраняет вес человека, а употребление воды после еды увеличивает его вес. Причем в естественных рамках. В естественных рамках. Если вы будете пить перед едой, то ваш вес будет снижаться до вашей гормональной естественной природы. Потому что нет ничего опаснее, чем сбавлять вес ниже своей естественной природы, чем сейчас многие страдают. Понимаете? От этого теряется красота. Красота уходит. Понимаете? Для женщины это очень важно. Кажется, что должна стать красивее, но если это не соответствует ее природе, меньше, она становится страшной. Потому что меньше. Когда меньше, красота теряется. Красота – это гармония. Гармония – это соответствует своей природе. Понимаете? Если женщина соответствует своей природе, она красива. Если уже меньше, все, теряется, скелет превращается. Скелет превращается. Понимаете? Так же и больше, то же самое. Понимаете? Красота естественна, а не в каких-то сантиметрах измеряется. Красота в гармонии измеряется. Соответствует ли тело гармонии? Вот и все. А тело само знает, каким быть. Нужно просто правильно пить водичку. И это произойдет естественно, не за один день. Что за идея вообще похудеть за один день? Я не понимаю, что это такое? Что это за сумасшествие? Нет, нужно всю жизнь нормально питаться. Понимаете? Нужно всю жизнь просто нормально питаться, и тело будет само знать, сколько нужно, в каком весе нужно находиться. Тело само будет знать.

0: Как знаете, кукла Маша, когда ужит, она, мама, выключается кукла. Также и человек. Если мы ложимся горизонтально, в мозжечке срабатывают определенные реакции, и тело понимает, пришло время спать. И его включают на 7 часов сна. Тело. И поэтому, когда вы потом пытаетесь встать после обеда, то что происходит? Вы не понимаете ничего. И уже проснуться фактически невозможно. Пробовали спать после обеда? Человека выключает вообще. Он не может потом вообще прийти в себя. Не может прийти в себя. Поэтому есть способ, как не выключаться. Так как на определенном угле только это срабатывает, на определенном угле, нужно дремать полулежа. Видите, полулежа, откинувшись. Есть кресло специальное, да, или еще что-то. То есть можно найти этот угол, когда тело не отключается в ночной режим, а ум спит. И в этом положении можно за 5 минут вообще выспаться. За 5 минут. И абсолютно бодрым стать. Абсолютно бодрым. Но если легли, все. Все, тело отключается полностью. Поэтому в таком положении можно спать спокойно. Это называется сон святых также. Сон святых. Днем так можно спокойно дремать, очень легко, никаких проблем нет. Но никогда полностью не ложиться. Да? Так, 8 часов. Вопросы, пожалуйста, мне начните задавать. На какие я должен ответить? До еды?
1: Да,
0: можно начинать пить за полчаса. Да. За полчаса, час, от часу до получаса. Ну, вы должны почувствовать. Как правило, мы пьем меньше воды, чем нужно. Примерно 1,5-2 литра нужно в день выпивать воды. У нас пересыхает датчик жажды. И мы не чувствуем. Тело должно само чувствовать, сколько нужно воды. Жажда – это хорошее чувство. Тело должно чувствовать. Поэтому, если человек постоянно пьет воду, около 2 литров, видите, я постоянно пью, у меня водичка там, то все. То жажда естественно, и тело само чувствует, когда нужно попить, когда все не нужно. Но у нас засыхает этот датчик, мы не чувствуем жажду. Мы целый день привыкаем без воды вообще проходить, это ужас. Все тело на воде вообще построено. Но мы иногда 12 часов воду не пьем. Это неправильно. Поэтому нужно постоянно пить воду. Да. Да, нужно размочить этот датчик. Если вы будете пить воду, датчик размокнет. И вы начнете чувствовать, сколько нужно воды. Вы начнете это чувствовать. То есть жажда станет яркой. Кажется, что пьете воду, жажда будет яркой, но это естественное чувство. Естественное чувство. Так же как аппетит, он тоже должен быть ярким. Если нет аппетита, вообще есть нельзя, говорится в
1: Аюрведе. Именно воду, или же там молоко, сок.
0: Имеется в виду вода. А сок, молоко – это уже продукты питания, они имеют особые свойства. Но их тоже нужно учитывать, так как в них тоже есть жидкость. Но имеется в виду именно простая вода. Простая вода. Но учитывайте, что русская кулинария еще на борщах, на всевозможных основах. Поэтому это тоже учитывайте. Человек может две такие тарелочки навернуть, что там литр, да, будет. Это тоже учитывайте. Да, но это все равно не вода, но все равно это жидкость. Поэтому тело будет все равно немножечко снижать свою норму. Будет снижать. Это уже не вода, да. Вода несет свойства того, что она растворяет. Понимаете? Это переносчик. Переносчик, растворитель. Поэтому если вы что-то уже водой растворили, это уже не вода, а это уже то, что вы растворили. Понимаете? Если вы морковный сок развели водой, это не вода, это разведенный морковный сок. Если вы молоко развели водой, это не вода, это разведенное молоко. Если вы ацетон развели водой, это не вода, это разведенный ацетон. Понимаете? Это уже нельзя пить как воду, это уже разведенный ацетон. То есть очень просто.
1: Независимо, минеральное или из-под крана?
0: С минеральным нужно быть аккуратным по назначению, так сказать. Из-под крана не рекомендую. Кран. Это штука, если вы когда-нибудь видели, у вас трубы выкапывают?
1: Отстойные.

0: вот, вот посмотрите, что это такое. Лучше всего из хорошего источника, если есть возможность, один раз там, ну, в неделю кого-то посылать, чтобы вам привозили там, ну, канистрочку из колодца или источника. Это самый лучший вариант. Самый лучший вариант. Если нет, тогда, если есть деньги, можно покупать. Если нет, тогда, к сожалению, фильтрами придется пользоваться. Но это самый крайний вариант, потому что нет такого фильтра. Я, конечно, извиняюсь, если кто-то фильтр продает. Но они должны знать, что один фильтр не очищает воду. Нужна последовательность фильтров. Я видел промышленные фильтры, это последовательность всегда. Это 6-7 воздействий на воду, чтобы действительно могли ее очистить. Одним способом вы не очистите воду. Да, поэтому это обычно такая многоэтапная деятельность и не всегда приемлемая для ваших финансов. Потому что эти фильтры нужно менять, это достаточно дорого всегда. Поэтому лучше найдите способ природную воду. Мы близко к природе все-таки живем. Поверьте мне. Мы живем близко к природе. Можно найти воду? В конце концов, мы ее должны найти. Это главный продукт питания, вода. Давайте найдем ее. Да. Да, это просто это. Конечно. В этом случае это подойдет. Это не приготовленное. Я про приготовленное говорю. То, что нагреванию подвергается. То, что нагреванию подвергается. Да, это не то, что срезано или сорвано. Речь шла о том, что лишается как бы своего, ну, питания земли. Поэтому, ну, вода тоже есть разница, конечно. Или вы прямо из источника ручки попили, или она уже, ну, недельку постояла. Конечно, будет разница. Но все-таки это будет лучше, чем из крана. Потому что кран – это самое подозрительное место.
1: А вот насчет еще другой воды. То есть определенные циклы природные, то есть вода, которая не застаивается, не снелеет, не запах, ничего, это циклы.
0: Если у вас есть опыт, то им нужно пользоваться. Если есть опыт, им нужно пользоваться. В разных культурах, в разных городах есть какой-то свой опыт определенный. Вы можете его использовать и применять, если он не противоречит, он подходит. Да? В разных городах обычно что-то с водой производят. Вот там в Новосибирске шунгит обязательно все в воду кидают. Там у них свой минерал, там особый. Там где-то свои какие-то очистители, где-то используют что-то, то есть где-то серебряные ложки все кидают или серебряные проволоки. Я, например, пользуюсь серебряными стаканами дома, покупаю, они в Индии дешевые, можно покупать себе, привозить. Серебряной посудой можно пользоваться, это очень здоровое считается питание. Вообще, это была русская идея, наследственное серебро. Это не просто так, это здоровая идея. Это не какое-то там, это признак какого-то там богатства там или еще чего-то. Это признак здоровья иметь наследственное серебро. Именно наследственное. Из поколения в поколение передавалось накопленное серебро, и люди питались из здоровых тарелок. Самое грязное считается, это фарфоровая посуда. Самое тяжелое. Самое тяжелое. В Индии все, что глиняное, кушается, тут же разбивается все в кучу. Никогда второй раз уже из глины не ест. Только железный. Видите, у меня тоже железный стаканчик. У меня уже приучили. А? Чайники? А чай — это не питательный продукт, это лечебный продукт. Опять-таки вспомните, чай и кофе — это лечебный продукт. Это не для питания, это для лечения. Для лечения. А то, что мы всем лечимся в России каждый день, у нас лечебный продукт, так сказать, поставлен. Да. На ногу, на хорошую. Это происходит от того, что человек поздно встает. Если вы будете рано вставать, то вы не сможете пить чай или кофе в этих объемах. Вы это почувствуете, как настоящий тоник, у вас глаза будут уваливаться из орбит. Он нужен только, когда человеку нужно проснуться. А когда человек уже проснулся, его это в гиперактивность, ну, подымет, у него сердце вообще выскочит. Если он уже проснулся, он уже активен, зачем ему еще что-то? Ему больше не нужен тоник никакой. Вы это сразу, ну, почувствуете, что я и так уже в активности хорошей, и у вас уже будет плохо от этого стакана. Понимаете? Вы это сами почувствуете легко. Но пока ещё человек не проснулся, он без этого вообще жить не может.
1: А как вы будете
0: осознавать? Угу. Угу. А мы не смотрим на световую активность. Мы смотрим на энергетическую активность. И вот я рассказываю по энергетической активности. Не по зрительному ощущению. Не смотрите на зрительный эффект. Энергия Солнца действует по этому расписанию, которое я рассказывал. Есть места, где вообще Солнце целый день светло.
1: А как насчет стекла пошло?
0: Стекло?
1: Да.
0: Но раньше не употреблялось стекло. Самое считается лучшее из золота, потом идет из серебра, потом идет из бронза, потом идет сталь. Потом идет глиняная, но она всегда разбивается потом, она временная считается. Ну вот примерно так.
1: А вот золото, серебро, сталь?
0: Золото, серебро, бронза, сталь.
1: Бронза.
0: Сталь.
1: Бронза. А вот то, что цептер можно сказать, фирма цептер?
0: Ну это сталь, если это фирменный цептер, то это сталь. Да. Есть подделки. Их можно легко проверить магнитом. Если не магнитится.
1: Если не магнитится,
0: то это уже китайский цептер. Китайский. Он должен магнититься. Сталь, она магнитится, понимаете? Очень легко проверить. Поэтому, ну, когда идете покупать, магнит с собой берите. Вы можете дома сейчас удивиться иногда. Некоторые посуды у вас, некоторые кастрюли у вас не примагнитятся. Некоторых такой шок потом бросают. Они, оказывается, алюминиевые какие-нибудь. Да, лучше не проверяйте до этого.
1: Но если... Нержавейка не магнитная сталь.
0: А?
1: Нержавейка не магнитная сталь.
0: Мало. У нас вроде магнитилось.
1: Нержавейка или мало.
0: Ну, у нас магнитилось, я не знаю. Но это вы уже, да, но там потом, если проверите. Может, есть какая-то особая немагнитная, тогда нужно спросить, я не в курсе. Просто. Но лучше проверить магнитом. Еще какие-то вопросы есть?
1: А вот это ради действия,
0: сколько съедать? Есть. Нужно наложить сколько хочется и половину убрать. Обычно это как раз столько, сколько нужно. Это очень естественный метод. Очень естественный метод, да. Обычно именно так происходит. Обычно уже, ну, когда нам хочется есть, мы накладываем, и ровно на половине приходит первый эффект. Обычно считается, что первая отрыжка – это признак того, что желудок уже наполнен, а вторая отрыжка считается, что нужно останавливать пищу, то есть нужно останавливать прием пищи. Это такие естественные признаки. Но вот именно глаза обманывают, именно почти наполовину глаза обманывают. Это железно проверено. Железно. Вы можете это увидеть в своей жизни. Очень простой метод. Простой метод. Вы должны не чувствовать потом желание сразу же уснуть. Как человек ест, и тут же падает. Нет. Нужно потом быть активным. То есть нужно столько съесть, чтобы быть активным, а не сонным. Если это в сон переходит, то уже в смерть. Потому что во время сна нет активного пищеварения, просто в токсины все это переходит. Просто в токсины. Поэтому лучше стараться не спать, есть только, чтобы потом не засыпать. Есть только, чтобы потом не засыпать.
1: А правильно, да. Если мужик лучше чаще есть, мало
0: чем? Всем по-разному. Для разных конституций по-разному. Те, кто это говорят, это специальная конституция пита называется. То есть, если он не поел 4 часа, он убить кого-нибудь может. Видели таких мужиков? Убить кого-нибудь. Ночью человек может просыпаться, себе картошку жарит, не может. Потому что нужно есть каждые 4 часа. Конституция такая.
1: Но в то же время можно приучить.
0: Можно приучить, да. Поэтому узнайте свою конституцию. Поэтому тут нет общих методик. Запомните, что для каждого будет своя индивидуальная какая-то диета. Ее нужно выяснять. Это первое, что должен выяснить человек. Свою диету. Мы с этого начали, да? Я рассказываю общие рекомендации. А конкретно говорить о своей диете нужно с конкретным лечащим врачом. Врач лечащий, ну, считается только в том случае, я сейчас вас опять удивлю, если он лечил ваших родителей. Это лечащий врач. А еще считается, а вылечивающий врач, когда он лечил ваших дедушек и бабушек. Нет. Это ушло только в последние годы.
1: Да,
0: последние несколько десятилетий. Это те профессии, ну, которые должны из поколения в поколение передавать знания своим детям и следить друг за другом. Понимаете, врач должен вести каких-то людей. И зная, чем болели дедушки, бабушки и родители, он сможет делать правильные выводы, как лечить ребенка, от чего его предостерегать. Невозможно с этой книжкой ходить по разным людям и вылечиться. Понимаете, никто еще не вылечился так просто. Невозможно. Один человек, даже если он не узкий специалист, но он просто знает вас из поколения в поколение, он сделает выводы, это можно сделать выводы, все это просматривается. Это опытная наука, она историческая должна быть, все должно быть просмотрено. А когда врач умирает, он своим детям все это рассказывает, чем болели, всем, за кем он следил. Династия называется. Династия. У нас династии вырождаются, качество падает, все специальности, качество всех специальностей падает. Почему? Потому что династия, когда человек с 5 лет уже учится своей профессии. А когда человек в 20 лет только репу себе чешет и думает, куда пойти учиться, поваром или плотником, какая же это династия? Поэтому у нас и все специалисты с 5-летним образованием. Какой может быть специалист с 5-летним образованием? Специалист считается 25 лет практики. Это специалист, 25 лет практики. Понимаете? 25 лет практики. 25 лет. Поэтому он в 5 лет начал учиться у своего отца и матери. Ему 30 лет, он уже специалист с 25-летним стажем. Кому вы пойдете лечиться из них, двоих? Кто только что из института выписался? Или тот, кто в своей династии, ему уже 30 лет, но он уже 25 лет у своего отца все это перенимал? Кому вы пойдете лечиться? Конечно. Поэтому у нас все это теряется, к сожалению. Поэтому воспитание – главный процесс. Как мы все поймем, как мы это передадим?
1: Но когда вы соедините лечащего врача, как?
0: Найти самого лучшего.
1: А если, например, есть такой подход, прислушиваться?
0: Можно прислушиваться к себе, если вы одновременно прислушиваетесь к врачу. Только к себе нельзя. Потому что чувства обманчивы. Чувства обманчивы. Особенно во время болезни. Есть, например, такая болезнь, желтуха, знаете? И сладкая, как каким становится время желтухи? Горьким становится время желтухи. Понимаете? Но если мы не знаем, что это желтуха, если мы не знаем, что если глазки желтенькие, то нужно срочно идти и капельницу себе ставить или еще что-нибудь, то мы будем думать, что мне нужно горькое есть или там еще что-то, мы начнем идти на поводу своего тела. Во время болезни чувства сбиваются. Понимаете? Поэтому должен быть специалист. Так к себе можно прислушиваться. Зачем? Увидев, что что-то изменилось. Увидели, что что-то изменилось, нужно идти к специалисту. У меня что-то изменилось, это что? Это что, нормально или нет? Тогда вам могут сказать, что это? А? Ну, для этого мы тут и собрались. В конце концов.
2: Ребенка не отговаривают какие-то свои профессии. Или наоборот,
0: Бывает. Много всего бывает. Наша задача узнать, как правильно. У нас много всего бывает, много всех ужасов. Мы не будем брать сегодняшние ужасы. Мы будем брать из того, что люди разумны. И если им разумно объяснить разумные вещи, их можно понять. Ничего сложного мы не объясняем. Это вещи, которые в культуре находятся. Это культура, это естественно. Это то, что можно легко понять и применять в своей жизни. Мы же не берем сейчас какие-то сложные вещи. Нет, простые вещи. Здоровье должно быть на уровне культуры, на уровне привычки. Здоровье не должно быть на уровне ядов. Когда нужно идти и покупать яд. Его даже на языке держать невозможно. Язык прожгет насквозь. Нет, здоровье должно быть на уровне вкусной пищи. Например, рассказать вам о посте. Сейчас дам интересный пост. Как пост может превратиться в прекрасное занятие? Обычно, что такое пост, это что-то ужасное. Человек себя убивает насмерть, мучается, страшно страдает. Система такова вообще. Если человеку не хочется есть, он должен поститься, да? Если вам сутки не хочется есть, пришло время поститься. Вы должны поститься, что-то не есть, да? И это сколько нужно не есть? Пока опять не появится яркий голод. Да? Очень просто все. Теперь вопрос, как не есть и что не есть? Система такова. Есть разные виды поста. Например, человек может просто не есть зерна бобовые. Это уже пост. Вообще пост начинается с вегетарианства, считается. Если человек просто не ест мясо, это уже 100% пост считается. Уже больше никаких видов постов можно не проводить. Это уже пост. Я уже пощусь почти 15 лет. Видите? И ничего. Видите? Это уже считается пост. Дальше. Можно не есть зерно-бобовые. Дальше. Можно питаться фруктами. Дальше. Можно питаться соками. Дальше. Можно только на воде. И самый крутой пост — вообще ничего не есть. Да? Видите, сколько вариантов? Для себя нужно подобрать самый приятный уму. Да? Так вот, есть еще особый вид поста. Называется монодиета. Что это такое? Когда вы кушаете продукт какой-то нейтральный, и когда вы кушаете только один продукт, то выделяются только одни виды соков. Да? И у организма появляется огромное количество сил. Для чего? Для выведения токсинов. Понимаете? Вы и кушаете, и тело очищается. Называется монодиета. Так вот, смотрите, что самое интересное. Можно выбрать продукт, который вам очень нравится. И если он вам подходит для поста, то вы можете себе сделать пост на мандарин. Почему нет? На колбасе постов не бывает. Мясные продукты не постные. На них поститься нельзя, к сожалению. На клубнике. Ну, будьте аккуратны, смотрите, диатез. А? На молоке некоторые пьют только одно молоко. Но про молоко мы отдельно поговорим. Это очень сложный продукт, молоко. Очень сложный продукт. То есть вы можете себе выбрать ряд любимых продуктов, которые вам нравятся. И с кем-то, кто разбирается в диетологии, или сами можете себе посчитать, в конце концов, почему нет. Узнать, ваш этот продукт или нет. То есть можно ли на нем одном жить, питаться. Если для вас это подходит, то есть там нет противопоказаний, то вы можете на любимом продукте пост совершать. Какой же это пост? Это пир. Понимаете? Но тело очищается. Почему обязательно мучиться? Почему обязательно страдать? Человек должен быть счастливым. Да? Все должны быть счастливы. Это девиз аюрведы. Все должны быть счастливы всегда, даже в процессе лечения. Почему лекарство должно быть ядовитым? Почему оно не может быть на меде? Когда вы приезжаете в Индию и вы заходите в аптеку, видите, разные полки стоят. Одни и те же лекарства. Одни на меду, другие на масле, третьи на воде, четвертые там какие-то настойки. И вы выбираете одно и то же лекарство на разных носителях. На разных носителях. Почему на меду не кушать лекарства? Это тоже носитель. Мед тоже носитель. Масло тоже носитель. Почему нет? Почему обязательно в виде горького порошка, объясните мне? Почему? Нет. Даже процесс лечения может быть приятным. Почему он обязательно должен быть ужасным? Нужно сделать его приятным, например, вот таким способом. Хорошо. Подготовьте к завтрашнему дню свои вопросы, подумайте, посидите.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Если вы хотите замуж, перестаньте думать о том, что вы себя выдаете замуж. Если вы хотите детей, перестаньте думать, что вы рождаете и зачинаете детей. Когда вы откажетесь от этой идеи, что я рождаю и зачинаю детей, после 10 лет попыток зачать ребенка, вы поймете, что мне вообще не интересно, чтобы я его рожал, зачинал. Я любовь хочу кому-то отдать. И вдруг вы повернетесь в сторону одного из детдомов в Санкт-Петербурге и поймете, что там кто-то молится каждый день. Чтобы откуда-то, не из пробирки, не в результате ЭКО, вообще непонятно откуда, это безумные желания, они не основаны ничем, откуда-то вдруг взялись мама и папа. И тогда вы поймете, что это абсурд. Из-за того, что я столько лет хотела сделать это сама, под своим контролем обязательно, да, я делала несчастной себя, потому что ребенок не приходит, и я делала несчастным тех, кому я могла бы прийти как абсолютное чудо, но я не пошла, потому что мне важно самое. Когда человек разделяет две эти чудесные функции, я желаю и я исполняю, и оставляет исполняя Богу, то он просто делает ровно столько, сколько нужно, чтобы я желал, и все. Он не... Самое главное, две функции, пожелай. Вы скажете, просто пожелай, и оно исполнится. Друзья мои, не просто пожелай, когда оно исполнится. Тебе еще больше сил понадобится, чтобы быть счастливым, впитать, наслаждаться, радоваться тому, что исполнилось благодаря там, вот такому даже твоему желанию. Все силы человеку нужны после того, как желание исполняется, а не на то, чтобы оно исполнилось. Вот почему Господь говорит, просто, друзья мои, пожелайте, вам за пары еще хватит, когда исполнится. Не надо. Нет. А как оно исполнится? Ну, за так же ничего не бывает. Да я не собирался тебе за так давать. Я тебе ребенка дам за так, а спать 3 года... По 15 минут будешь ты, а не я. Что это за так? Ничего не за так. Или, Господи, ну неужели мне муж просто так свалится? Я тебя свалю его просто так. А терпеть незакрученный тюбик будешь ты, а не я. И носки под холодильником. А он их так ножкой, так раз, изящно, элегантно, так грязные носки. Он так их снял в коридоре, так ножкой раз под эту вешалку. И все за ботинки. Так раз ножка. Он привык с детства так просто. Раз. Так. Ну, мама знала, где носки искать всегда. Ты не знаешь, глупая. Учись. И я за тебя это не делал. Ты мужа просила, я тебе дал. Он укомплектован этой функцией. Ножкой раз под вешалку. И я терпеть это не буду. Ты будешь терпеть. Поэтому ты зря думала, что это за так.

Сразу займись этим. Не думай, как мне родить ребеночка. Лучше выспись хорошо перед тем, как он родился, блин. Очень хороший совет вам. Я реально, я, наверное, первый хороший совет дал. Реально ценный. Спасибо.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

сегодня говорили, что когда человек занимается духовной практикой, то Бог становится пристрастным. То есть он посылает только то, что нам способствует, то, что нам помогает. А помогающих есть два фактора. Это кнут и пряник. Знаете таких? И вот мы как-то вот на пряники плохо реагируем. Вот один, второй, потом приели, все, спасибо, больше не надо. А кнут, он очень даже вот помогает. Вот кнут очень хорошо действует. Поэтому обычная система отработана, это кнут и пряник. То есть пряничком хорошим, а как только начал расслабляться, бум, и очень даже здорово, очень даже хорошо, очень даже полезно. Поэтому для нашего же блага эта система очень активно помогает нам. Одна вперед вдохновляет, а другая помогает не останавливаться. Поэтому позитивное нас вдохновляет, есть позитивное, много всего позитивного, всего замечательного. Вон сколько. Иди вперед, не хочу. Но так мы люди расслабляющиеся. Мы всегда готовы остановиться, поспать и поесть. Поэтому существует неостанавливающая система, которая нас сзади немножечко подталкивает. Да, но это уже все идет нам во благо. Как мы говорили, если мы не практикуем духовную жизнь, то судьба беспристрастна. Мы просто тупо получаем последствия своей деятельности. Когда мы находимся под влиянием духовного развития, судьба пристрастна. То есть она уже следит за тем, что происходит, и уже более персональный процесс. А значит, любовный. Персональный, значит, любовь, значит, с любовью. То есть это уже проблема с любовью приходит. Как родители должны наказывать? Иногда они наказывают достаточно сурово. Но они наказывают с любовью. Понимая, что надо, надо. Воспитательный процесс. Никто его не отменял. Мы же дети, мы не особенно повзрослели. Это у нас тела как бы повзрослели. А сознание-то не повзрослело. Поэтому воспитательный процесс идет, продолжается, очень даже активный. Поэтому и в угол ставят. Знаете, вот бывает такое, когда мы не можем действовать, нас отсюда выгоняют, с работы выгоняют. То есть как-то вот темновато становится, грустно. Что это такое? В угол нас поставили. Все, мы в углу. Стой. Надо постоять немножко в углу. Чтобы что? Чтобы оценить свободу. Когда мы неправильно распоряжаемся своей свободой, нас ставят в угол. И мы стоим в углу, переживаем. Все, постоял, понял, понял. Иди дальше, пробуй быть свободным. Поэтому учитесь жить на свободе. И тогда будут редко ставить в угол. А если стоите в углу, то раскаивайтесь, а не злитесь. Если ребенок раскаялся, его можно выпустить из угла. Есть такая технология на воспитание. Нужно сказать, что поставили на час, а выпустить через 15 минут. Как только раскаялся, сразу выпускают. Это закон такой. Как только раскаялся, тут же наказание снимается. Поэтому мы просто так не очень-то раскаиваемся. Не научились.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда-радио. Мы желаем вам счастья.

любовь и секс, они могут принести величайшее счастье в этом мире, но также они могут принести величайшую боль. И чтобы не попасть под эти страдания, нужно подчинить секс определенным этическим ограничениям. Их несколько, но первые два основные. Это ответственно относиться к рождению детей. То есть, если вы безответственно подходите к рождению ребенка, то вы будете страдать, во-первых, всю жизнь, потому что вы возьмете ответственность за этого ребенка и за вашу. Поэтому первый шаг, если вы хотите жить в этом мире счастливо, вы должны ответственно подходить к зачатию ребенка. Даже не за неделю. Это не то, что за неделю раньше надо мужу булочки жирные подсовывать. Зачатие начинается примерно за год по аюрведе. Нужно очиститься, пройти полную очистку, узнать свои кармические задачи, пройти определенную чистку. Есть методики, мы не будем говорить, есть определенные самскары. То есть к зачатию ребенка нужно подойти очень-очень правильно. Второе, это нельзя эксплуатировать партнера. Эксплуатировать во всех отношениях. Особенно мужчины сейчас очень сильно, используют, да, очень часто сексуально. Чуть захотелось, загорелось, и все, давайте. Но это эксплуатация тоже партнера. И в отношениях мы должны больше отдавать. Отдавать в первую очередь душу. Не именно даже какие-то подарки, хотя это тоже относится. Следующее, это то, с чего мы по большому счету начинаем любую тему, нельзя эксплуатировать, то есть мы должны больше отдавать. И отдавать на уровне эмоций. Это в первую очередь. Подарки это само собой. Женщины, если вы хотите иметь здоровых детей, никогда не женитесь на жадных мужчинах. По статистике от них происходит самый нездоровый потомство. Мужчины, которые не могут отдавать, они не могут произвести здоровое потомство. Это за современные исследования, древние об этом давно говорят. Поэтому очень важно, чтобы мужчина был отдающим. Женщина это Венера, женщина должна получать подарок. Сами отношения, они должны строиться на отдаче. Успех отношений, когда мы больше отдаем. То есть отдача, что мы думаем о партнере, это то, о чем мы должны следить, чтобы в наших отношениях у нас был элемент отдачи, он превосходил над получением. Опять же, если мы отдающие в интимных отношениях, то как человек, особенно мужчина, он ответственен за это. Он должен создать романтическую атмосферу. Это должен, секс есть в трех гунах. Невежество, страсть и благость. И в благости отношения, они строятся, что они готовятся, человек готов к ним. Потому что если вы занимаетесь сексом в гуне благости, то он вас возвышает, он приводит вас очень быстро к Богу. И первое, нужно создать определенную атмосферу. То есть, потому что сексуальное желание, оно очень быстро. Мужчина, что, Машечка, побежали, да? Но ни к чему хорошему это не приводит. Толком не понаслаждались, да? Гормоны даже какие надо не выделились. Это вредно на всех уровнях. То есть, должно быть постепенное. Должны быть подарки, должно быть прелюдия, должна быть романтическая атмосфера. Вот. И это действительно так. Дело в том, что восточная психология, она говорит, и вообще и медицина, что если вы хотите заниматься сексом, чтобы он вас возвышал, должна быть романтичная атмосфера, и это желательно делать в отпуске и на отдыхе. Потому что работа, она нам другие чакры, другие энергетические центры усиливает. Поэтому сексу надо подходить очень, очень основательно.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда радио. Время любить.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Третий идет люди, с которыми мы общаемся. И люди разные бывают. Вот. Вот такие бывают тоже люди. Вот такие вот. Разные люди бывают. Это людоеды, кстати, вот. И в зависимости от общения, 90% того, кем мы являемся, зависит от того, с кем мы общаемся. Вот. И люди разные. Мы становимся похожими на тех людей, с которыми мы общаемся. Вот если будете общаться с такими людьми, у вас тоже так вот будет все вот так. Мы перенимаем ценности. Смотрите, когда мы приходим к людям, мне нравится этот пример. Если вы время-то нормально у нас, ну да. Если вы, допустим, собираете марки, да, и у вас такая марка есть, ну какая-нибудь, ну. Древняя какая-то, первая марка. И она там стоит невероятных денег. Ну и ценность такая историческая. И вы с этой маркой, вы прям ее, вот ее там, пылинки с нее сдуваете. И с этой маркой вы приходите в пив-бар. Там мужики сидят, пьют пиво. Там футбол смотрят. Вот, грызут рыбу сушеную. Говорит, смотрите, какая марка. Они смотрят на вас, вот, на вашу марку. Говорит, ты что, идиот, что ли? Спартак чемпион. Ты понимаешь? Какая марка? Как вы будете себя чувствовать?
2: Неполноценно.
1: Ну как-то вы, да, вот мягко выражаясь, неполноценно. Еще что вы будете про марку свою думать?
3: Не имеет ценности.
1: Что-то я как-то, я не знаю вообще, что-то я не тем занимаюсь. Извините, простите. Вам неудобно будет. И за себя, за свои ценности. Вы будете стесняться своих ценностей. Да? Потом приходите к филателистам, показываете марку. Они все падают в обморок. Они начинают кланяться вам. Они начинают говорить, это же самая первая марка вообще, которая была издана там где-то там. Вот, да? Как вы начинаете чувствовать себя? Я занимаюсь тем, чем надо заниматься. Надо продолжать. Вы вдохновляетесь собирать еще вторую марку найти, третью марку найти. Влияет на нас общение. То есть первый момент, мы начинаем перенимать интересы этих людей, да? Второе, мы можем получать поддержку того, чем мы занимаемся, или терять эту поддержку. Можем вместе энтузиазм просто. Знаете, почему иногда говорят, да? Не рассказывай людям, что вы собираетесь делать. Если вы расскажете, знаете, что произойдет? Они вам скажут все, что они по этому поводу думают. И вы потеряете весь энтузиазм вообще это делать. Либо они вам позавидуют. И скажут, о, чтобы ничего не получилось. Ну, так не скажут, но подумают. Вот надо, а вот если люди, которые вам хотят добра, вы говорите им, то они вас благословят. Они скажут, пусть у тебя это получится. То есть таким людям можно говорить. Но если вы не знаете, скажете, все, вы можете потерять эту вещь. Поэтому общение... Также третий момент, когда с кем мы начинаем общаться, мы начинаем как бы вовлекаться в судьбу этого человека. Я вчера вам рассказывал про того, ну, про моего помощника, у которого все время краны отворачивались вместе с, ну, с этой штукой, вот, целиком. Он, правда, такой человек невезучий. И не хотелось вообще с ним никуда ходить. Потому что вы, ну, фильм «Невезучий» видели, да? Вот они, ну, друг друга нашли там. Вот. Но вы начинаете с таким человеком быть рядом, и вы начинаете попадать под эту, вот, вот, под эту разрушительную энергию. Так, смотрите, общение как сильно влияет на нас. Мы перенимаем этот самый дресс, да? Дресс-код перенимаем. Мы перенимаем, мы чувствуем себя, мы можем ценности свои, которые мы ценим, да, либо получить поддержку, либо потерять эти ценности. И мы начинаем вовлекаться в карму этих людей. Мы начинаем вовлекаться в судьбу этих людей. Поэтому очень хорошо делать, ну, соображать вообще, с кем я хочу, с какими людьми я хочу общаться. Давайте, значит, посмотрим. Вот человек, который вот такой вот лень, сон, вот такая иллюзия, собирание пуха из пупка там, да? Вот. Красенье, вот этих крашенье мечей там, да? Ну, собирать мыльные пузыри там. Вот, вы общаетесь с такими людьми. Путешествия во сне, там, побольше спать, грибы надо есть такие специальные, они помогают. Вот, вы начинаете с такими людьми общаться. Как они? Какие? Что такие? Людей таких встречали, да? Да? Какие они еще? В этой категории. Не несчастные, а какие? Какие еще варианты есть в этой категории?
2: Наркоманы.
1: Пьяницы. Наркоманы, пьяницы. Что там еще может быть? Это уже чуть подальше. Подальше чуть-чуть. Ну, короче, если с такими будете общаться, то не удивляйтесь. Постепенно будете то же самое делать. Я отвечу на этот вопрос. Я знаю, что вы хотите спросить. Я на него отвечу. Теперь люди, когда у них страсть и невежество вместе, как они выглядят, такие люди? То есть они такие, ну, уже хочется действовать, социум там, вот как-то дела делать. Страсть у них есть, но невежественные. Они не понимают, как правильно это делать. Как выглядят такие люди?
3: Телевизор смотрят.
1: Азартные игры. Вот. Обманщики какие-нибудь, которые говорят, хотите подешевле улететь? Я вам помогу.
2: Мошенники,
1: обманщики. Ну, может быть, грубые обманщики, может быть, тонкие обманщики. Вот. У них есть азарт и никаких принципов. Они сами, какие хотят принципы, такие устанавливают. Политики могут быть тоже такие люди. Есть принципиальные политики, есть беспринципные политики. И если знания становятся больше, такие люди хотят по-честному. Вот. Они хотят по-честному, по-правильному. Притом они не придумывают свои правила. Они говорят, ну, надо жертвенность привносить, надо помогать. Вот. Они идут ради других, да?

решила замуж выйти только за святого. И он так втихаря собрал всех святых и объявил: моя дочь хочет выйти замуж, она может выбрать. Вот, кто хочет ее взять в жены, пожалуйста, вот, скажите. Вот, вы все святые, хорошие люди. Там половина сразу вышла, они были отреченные монахи. Остальные как-то неудобно, вот, царь все-таки. Ну, он подходил к каждому и спрашивал: возьмешь, вот, дочь хорошая, красивая, смотри, вот, ну, пол царства в придачу, нефтяная вышка, свои деньги будут. Ну, нормально же жить будешь. Ну, и все говорят: ну, мне как бы хватает, у меня уже одна жена есть. Вот, нефтяная вышка, ну, это проблемы одни, вдруг Америка опять будет, ну, как-то беспокоиться, да, не надо. К одному, второму, третий говорит там, что, ну, мне не так некогда, вот не успеваю как-то молитвы больше хочется читать, ну, некогда вот, ну, хватает всего. К третьему, пятому, вот, десятому, и все как-то вот без энтузиазма это все. И наш вор, когда он видит эту сцену, он говорит: Господи, помоги, а, помоги, вот до меня очередь, я тут, ну, не промахнусь. И когда на 15-м, там, 20-м человеке к нему подходит, говорит: ну как, возьмешь? И неожиданно для себя он выпалил: да кому нужна твоя вышка? Вот, кому нужна твоя дочь? Некогда мне, некогда, молиться надо, понимаешь? Сказал, думаю, ничего себе, вот это да. Вот если вы с такими свяжетесь, то ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Они, конечно, вам объяснят, каким образом. Они скажут сразу, что ну резко все не получается, надо выполнять свои обязанности дома, но делать это правильно. Вот. Они вам расскажут про Арджуну, который хотел убежать с поля битвы. Вот гуру ему сказал, что не надо бежать, у тебя так не получится. Просто это делай как подношение, как духовную практику. Вот. Какими людьми будете общаться, это будет сильно влиять. И бывает то, что люди, ну, как-то вот хочется быть великим, и выбираешь общение, ну, как-то, чтобы у них как-то пониже было, вот, чтобы на их фоне выглядеть себя, ну, как значимым. Вот, приятно, когда все время смотрят тебе в рот, вещать там как-то, учить ему разуму. Это неплохо, конечно. Но если вы будете общаться только с такими людьми, то, смотрите, можно как бы дальше-то не идти. Вот хорошо, если люди, с которыми мы общаемся, они были выше нас, хотя бы немного выше нас, в жертвенность, больше в жертвенность получили. И вот вы хотели задать вопрос, что теперь от людей бежать, что ли? Если мы живем с ними, если мы ходим на работу, и там не со всеми бы я хотел общаться, что мне теперь говорят? Вот знаешь, вот вы сейчас со мной не общайтесь. Вот не надо на меня дышать. Идите туда дышать. То так, что ли, да? Но вот есть два варианта общения. Один называется социальное общение, другой называется близкое общение. Социальное общение – это значит, что, ну, вот мы идем в магазин, идем на работу, идем, приходим в магазин, набираем продукты, вот, и приходим к кассе. Сидит кассирша. Не кассирша, их называют хозяйка кассы. По кем работаете? Хозяйка кассы. Звучит очень классно вообще. Хозяйка кассы. Как звучит? Это все мое. Вот это хозяйка кассы. Пробивает там все вам. Вы говорите, сколько стоит? Говорит, столько. Вы даете деньги. А вы общаетесь с ней? Да, вы взаимодействие. Вы взаимодействие с ней. Но это называется социальное общение. Конечно, это тоже влияет, но это не так сильно влияет. Социальное общение, мы не вовлекаемся в это всем своим сердцем. Но близкое общение – это когда вы начнете спрашивать у нее: как вы думаете, как мне поступить в этой ситуации? Вот там-то то-то, то-то, то-то произошло. Вот идти на лекцию Сунцовой или нет? Вот как ваше мнение? Поможет ли это мне развиваться или нет? Она говорит: ну я думаю, идти не надо. Я его не знаю. Он говорит: вот такая фотография. Ну нет, я не доверяю, глаза хитрые. Лысый и хитрый. Не надо с ним общаться. Вот это близкое общение называется. То есть кому вы открываете сердце и спрашиваете, смотрите, вы когда общаетесь,
близко означает, я хочу быть, я хочу ценности его, мне нравятся его ценности, я хочу учиться этим ценностям, я хочу делиться, ну, как бы обмениваться с ним, да, вот, ценностями. Это близко.

0: общения. И вот, вот об этом речь. Когда есть близкое общение, тогда сильно, быстро переходят изменения. И вы спрашиваете, вы еще ничего не сказали, но я как бы думаю, что вы спрашиваете. Вы спрашиваете, а вот если не хочу, вот там вот социум вот такой, да, вокруг меня, да, я не хотел бы близко с ними общаться, но общаться-то надо. Ну, по душам-то надо с кем-то говорить. Как бы сердце открывать надо. Так вот, если у вас есть с кем какие-то друзья, которые более, ну, чистые люди, и у вас есть возможность с ними общаться, эмоционально есть у вас поддержка, да, то тогда вы сможете даже в агрессивной среде чуть-чуть потерпеть. Но когда у вас нету такого общества, где вы, клуба нет какого-то, клуба нет, да, то тогда, а как вы жить-то будете? С кем-то надо же общаться. Я помню, когда мне лет 16 было, и у меня вот такая вот тенденция, что-то не хватало. Я же ничего не знал вот про все эти там веды, там, вот, ну как-то вот чувствую, что-то не то. У меня друзья были, и мы пили пиво. Часто. Вот. Ну, мы молодые были там, в те времена, вот пиво было доступно. Водка была по талону. Я вот чувствую, что-то не то, мне вот это не устраивает. А с кем-то надо же разговаривать. Вот все разговоры какие были? О том, как пили позавчера. Я говорю, подождите, но мы можем поговорить о сегодня чем-то? Нет, а сегодня мы будем говорить послезавтра. О том, как кто как выглядел, ну вот, мы будем послезавтра. Сейчас мы пока не знаем, о чем говорить. И я хотел убежать от этого, я хотел от этого убежать. Я убегал туда, куда-то там на дачу, и 3 дня, знаете, взаперти там сидел, пытался читать. Ну, социального-то общения хочется. Я приезжал опять, ну, с кем-то надо говорить было. Ужас вообще. Вот. Потом хороших людей встретил. Было о чем поговорить. И не надо пиво было пить, представляете? Просто нормально можно вот, в трезвом состоянии говорить о хороших вещах. Вот. Но вот если нет такого, да, то тяжело, конечно. Тяжело. Поэтому хорошо. И спрашивайте, где взять таких людей? Ну, вы не спрашиваете, но я за вас спрашиваю. Где взять таких людей? А вы как только начинаете к этому стремиться, просто даже стремиться, что я хочу вот с такими людьми общаться. И общаться не означает, что мы должны, знаете, жить в одной квартире с этим человеком. Может, даже и плохо, если мы будем жить с ним в одной квартире. Вот. Может быть, слушать просто. Слушать. Вот, спрашивать. Вот это общение. Это общение. Не обязательно жить в одной квартире или даже в одном городе. Ну, просто вот вдохновляться, общаться. И не всегда есть единомышленники, кто разделяет такое, такие же ценности. Вот. Если общаться с такими людьми, то у вас появляется вот эта вот сила. Вы начинаете не стесняться своих ценностей. Вам не надо показывать марки тому, кто их не понимает. Когда вы среди филателистов марки показываете, вы поддержку получаете, дают силу, вдохновение. Вот. И вы можете перенимать качества этих людей. То есть люди в благости, вот у кого этот элемент жертвенности больше, надо стремиться к таким людям. Это мы можем выбирать. Что вы еще хотели добавить?
1: Я хотела спросить, может быть, наоборот, влияние произойдет хорошее?
0: Ага, может и наоборот. Может, то есть спрашивают, если вот я приду, и там все такие, знаете, пасмурные такие. Я говорю, привет. Он говорит, привет. И я на них как сейчас повлияю своим позитивом? Может быть, если вашего позитива, вашей силы, вот ваших ценностей невероятное, ну, количество, то вы можете их всех просто поднять вверх. Но если вдруг окажется, что их сила больше, чем ваша, то проиграете вы.
1: Вы не стали отрывать кран?
0: Не смог пока. Помощник нет.
1: А он перестал?
0: Не знаю, пропал куда-то. Он пропал. Он пропал. Ну, то есть лучше не переоценивать свои... Конечно, хочется помочь другим, несомненно. Но чтобы помочь другим, нужно быть сильным. Поэтому где-то нужно силу эту брать. И спрашивают, вот я живу дома, так, вот так. Да, и вы можете помочь своим близким, и можете помочь вашим, тем, кто на работе. Но если вы будете сильны, побеспокойтесь сначала о своей силе. Знаете, когда летите в самолете, там говорят, сначала оденьте маску на себя, потом на ребенка. Почему не наоборот?
2: Потому что сначала надо спасти себя.
0: А иначе вы не сможете спасти его. Вот так. То есть приоритеты. Не надо не думать. И вот когда вы сильным становитесь, то люди, им даже интересно, а что вы там едите? Что вы там такое в коробочке едите, интересно? Что это там за у вас такое эко? А что от вас такой свет идет? Вы мне объясните, что вы, чем вы мажетесь? Вот. Что вы так улыбаетесь? Вы, наверное, что-то курите? Вы мне скажите, что вы курите там? И сразу вопросы появляются. И вы будете им рассказывать. Но если вы еще сами не уверены там, вот марка есть, и они такие смеются над вами, то вы и потеряете свой интерес. Ну вот так. Это про общение. Так, три вещи мы разобрали. Четвертая вещь – это место. Места бывают разные. Вот это вот, тут был в этом месте. Смотрите, какая вода. Я был в одном месте, там воду из речки можно пить. Ездили в горы, туда, на Кавказ. Я такого никогда не видел. Вот в бутылках, понимаю, всегда, ну, там вот, иногда говорят, из крана, вот у нас нормальная вода. Но я вот в это не верю. Вот кран и нормальная вода как-то у меня не умещаются в голове. Ну, может, потому что я в Москве долго живу. Вот, но что воду можно пить вот прямо вот из реки, вообще не мог поверить. И никто не умер. И наоборот, классно, вкусно. Вот, она холодная такая вот, ну. А там еще было место, где газировка из земли. Газировка. Притом 20 источников, маленький пятачок, вот как вот эта комната. И каждый источник со своим вкусом, со своей, ну, газированностью. Я вообще был удивлен. Вот берешь стаканом, зачерпываешь, и газировка. Еще, говорят, полезная.
2: Сладкая.
0: Нет, соленая?
2: Да.
0: Сладкая. Не, миринда, да, вы хотели сказать? Так вот, вот такие места. Вот, есть такие места, да? А есть вот такие места. Тоже очень красивые. Вот. Но место влияет на нас. Место, в котором мы находимся, влияет на наше сознание. И речь идет как о нашей комнате, даже интерьере, да, интерьер, так и, ну, как бы, экстерьер, да, то есть как бы внешний. Вот представьте себе, как будет выглядеть в комнате нашего печального кота, которую там спать, лень, ну как бы вот все как бы, ну какие-то безумные такие вот у него идеи. Как будет выглядеть комната?
3: Пыльная.
0: Пыльная. А почему пыльная, как вы думаете?
3: Лень.
0: Поел, бросил. Мухи жужжат. Классно? Воняет. Точно воняет. Там воняет. Вот. Там везде беспорядок. Там все вот так вот. Называется рабочий беспорядок, правильно? Рабочий беспорядок везде. Вот носки на люстре висят. Ну, как бы, чтобы не забыть, что их постирать надо когда-нибудь. Вот. Тут мусор не вынесен уже давно, да? Запах такой, ну, радостный. Вот. И вы заходите в такую, вот все качают головами. Вы заходите такую в комнату. Хоть что хочется в этой комнате делать?
3: Повеситься.
0: Повеситься. Если вы хозяйка, то повеситься хочется. Вы говорите, сколько я всего, у меня сегодня было 2 дня, что-то превратило это все, да? Повеситься хочется. И хочется спать, хочется вот как-то вот, хочется проводить эксперимент. Значит, там человек раздавал рекламу. Вот. И ну, такие, вот люди проходят, и когда они заходили за угол, там специально и специально накидали вот эти рекламки. И когда эти люди получали рекламку, заходили за угол, и видели, что валяется рекламка везде, они, не задумываясь, кидали еще. То есть, если там уже грязно, то еще и плюнуть надо. Если так везде носки висят, ну, как бы еще и что-нибудь еще можно сделать. Оно как бы вдохновляет на это все. А потом взяли, знаете, там вот они заходят, а там все чисто. И они не могли кинуть. Они не кидали, они кидали в мусорный ящик. Домой придите и возьмите, раскидайте по комнате, нарежьте, возьмите лист вот такой А4. Нарежьте его на маленькие кулачки, и знаете, вот такой конфетти вот такой устройте по комнате. И посмотрите, как это будет влиять на ваше сознание. Как там работать будет лучше. Просто раскидайте все по столу, да, и работайте в этом. Я по себе знаю, помогает очень. Очень помогает. Теперь смотрите, если человек приходит в комнату, а там порядок есть. Где у нас порядок в комнате? А? Рабочая обстановка, где хочется работать, там, где такое хочется? Есть места где-нибудь у вас такие? Офис. Приходишь в офис. Или на рабочее место, и там все ровненько так, да? Сразу рабочее настроение, надо работать, надо правильно, да? Страсть, да? И когда приходишь, а если еще, знаете, там дома помыл, вот можно помыть, оказывается. Знаете, помыть, как после грозы становится так вот, ну, хорошо вообще, мыто и все. Попробуйте, вы увидите, что это влияет на сознание. Иногда люди там собираются заниматься какой-то духовной практикой, молитвы читать. И вот в таком состоянии, в такой комнате, ну, сложно. Сложно. Вот. Но если просто начинает человек просто ровно все в комнате, чисто, вот, это уже влияет. Теперь экстерьер, ну, то есть внешнее пространство. Вот, приходит, допустим, какие места будут нравиться человеку, вот этим котам, что будет нравиться печальным? Помойки, еще? Подвалы,
4: чердаки.
0: Знаете, там даже кафе для них специальные делают такие. В специальных местах, ну, там, где такие коты собираются. И там даже, ну, как бы этот дресс-код специальный должен быть. Фейс-контроль, вот только вот и не смотрит, чтобы специальное лицо уже было подходящее. Иначе он просто не сможет понять, что там происходит. Да? Влияет, вы приходите в такое место, и сразу начинает на кладбище прийти, знаете? Философские мысли сразу приходят. Теперь, когда страсть, какие места будут привлекать человека? Какие места вот, вдохновляют? Надо действовать экологично, надо действовать, ну, как бы, прилично.
1: Театр, ресторан,
4: спортзал.
0: Дорогие, да? Дорогие, там прилично надо себя вести. Ну, в городе. Когда мы в городе находимся, ну, как-то вот надо одеться. Представляете, никто же не ходит. А, я забыл еще. Место хорошее есть. Пляж. Там все ходят вообще. Прости, Господи. И нормально вообще. Никто не стесняется. А ну что, ну мы как бы на пляже. Представляете, если вот так прийти в Москву. Ну там же те же самые люди, да? Ну то есть они были сейчас на пляже, теперь пришли в Москву. Видите, место влияет, да? Приезжаешь на пляж, там такое пляжное настроение. Раздеваться все начинают. На некоторых вообще раздеваются полностью. Вот, и нормально. А что? Ну, пляж. Когда приходишь, ну, в офис куда-нибудь, да? Ну, как-то уже не поймут. Хотя, что такое? Только что там вот, ну, это тут буквально пару километров. В офисе уже надо как-то так вот аккуратно, да? Вот, чтобы мы... Зачем нужно аккуратно в офисе одеваться?
1: В атмосферу создать.
0: Какая атмосфера?
1: Строго
0: рабочая. Представляете, клиент приходит, а вы в пляжном наряде. Вы говорите, а мне пофиг. И он понимает, я пришел, чтобы мне помогли, ну как бы пришел человек, да? Он думает, сейчас будет за мной заниматься, ко мне будут уважительно относиться. А вы сидите в пляжном костюме, нога на ногу, говорит, какие у вас проблемы? У вас что, проблемы, что ли? Это оскорбительно. Все, контора закроется просто. Как там в офисе? Галстуки, знаете, все серьезно такое. Мы ваши слуги. Как вам чай, кофе, что вам надо? Вот, прилично, все прикрыто. Вот. Что хотите, все сделаем, давайте. Все, деловая атмосфера. Какие места, где человек хочет больше там отдавать, жертвенность какая-то?
1: Храм,
0: допустим, да, храм. Природа, кстати, тоже. Когда человек на природу выходит, знаете, какая у него мысль приходит? Были на природе когда-нибудь? Знаете, из Москвы выезжаете, и природа. Вот я попал, вот попал вообще. Там не было интернета, телефона, электричества. Была палатка, и вода из речки, и костер. Вот. Хорошо, хоть продукты взяли с собой. Помните, да? Знаете, какая мысль приходит, важная мысль приходит. А вы давно не были на природе, мне кажется. Вечность приходит. А все-таки не я самый главный. Все-таки не все по моей воле происходит. Не все по моей воле происходит. Похоже, я зависим. Потому что когда мы в городе находимся, тут куда ни посмотришь, все люди сделали. Человек – царь природы. А когда туда приходишь, понимаешь, да, если дождь не пойдет, ничего не вырастет. Вот. Ну и все остальное. Поэтому говорится, это уже Бхагавад-гита говорит, что природа – это благость, да, храмы – благость также, но там еще больше, там о Боге говорят. А города – это страсть. Вот. И вот эти все, там, где воняет, и там, где вот это вот все неприличное, это невежество. Поэтому место, в котором мы живем и где мы чаще находимся, будет вдохновлять нас на определенное настроение. Хорошо, если у нас есть возможность, чтобы в комнате было хорошо, чисто, чисто, помыто, порядок. Это влияет на нас какие-то, может быть, иконы, может быть, ну, что-то такое вот. Вот виды, картины, да? Это хорошо влияет на наше сознание. На жертвенность какую-то будет влиять. И хорошо, если, ну, тут грех говорить такой, в Москве же мы живем, да? Хорошо чаще быть на природе. На природе, в святых местах, в храмах, для того, чтобы это влияло на нас, это будет влиять на наше сознание лучшим образом. Следующее у нас – это время суток. Сейчас, конечно, будут вопросы, конечно. Ну, время суток. Время суток влияет на наше сознание. Однозначно. Ну, кто-то скажет, нет, на меня ничего не влияет. Я как спал днем, ночью, утром и вечером, так и сплю. Без проблем. Вот. Ну, кто-то так, конечно. Вот. Но на меня влияет. Есть, да? На вас влияет время суток?
4: Да, конечно.
0: Конечно, влияет. Вот. Вот. А как влияет? Вот что хочется делать вечером?
4: Спать.
0: Спать. Нет, есть. Мне один человек рассказал, он хорошо разбирается в медицине, вот, и он мне объяснил, что если человек бодрствует до 10 часов, да, ему начинает уже очень сильно хотеться кушать. А такой огонь разгорается, и хочется кушать очень. Он мне объяснил, что вот этот огонь, который разгорается в 10 часов, он не для еды предназначен. Он предназначен для того, чтобы сжигать в нашем теле все нехорошие вещи. И если туда кинуть ему как бы в топку, он будет это переваривать, а вот это вот для чего он предназначен, не будет делать. Такую страшную вещь мне рассказал, и прямо испортил мне жизнь. После этого я уже после лекции там стараюсь там пару фруктиков хотя бы. Раньше там, знаете, пироги какие-то там, ну как бы работа нервная лектором-то. Надо заедать нервы. Вечером хочется вот и... Замечали, вечером в такой вот момент происходит, мозги отключаются, и все можно становится. Знаете, как во сне такой живешь, человек становится так, а ему вот так вот море по колено вообще. И он может такие вещи сделать, которые в нормальном состоянии он бы никогда не сделал. В Нью-Йорке был знаменитый день, когда отключили свет во всем Нью-Йорке. За эту один ночь, за этот один вечер произошло больше преступлений, чем за весь год. Кстати, что с людьми могут происходить вечером? Не надо шататься по вечерам. Не надо. Да, только на лекцию можно. Один мой знакомый, он работает следователем, работал следователем. Он мне рассказывает там про преступления разные. Иногда просто идиотские вещи. То есть зачем нужно было идти в это время? Зачем нужно ходить в это время вот здесь? Там в хорошей шапке, в хорошей шубе. Ну зачем ходить вот? Вот глупость просто. Знаете, там просто грех не обокрасть. Они же специально в этот момент, они просто вот эти люди, они не могут спать в этот момент. Они специально вот в этот момент не спят, потому что им не спится, потому что у них как раз вот хочется вот это поделать. И вы тоже идете, ну вас просто судьба сводит.
4: Черти понесли.
0: Понесли вот кого-то, да. Поэтому вечером надо, ночью надо спать. Если человек спит днем, а ночью не спит, то в этот момент, вот ночь, вот эта вот способность соображать, вот, способность работать, отдавать себе отчет в поступках, она минимальная. Это минимальная самая. И он сам собой, ну, не специально, будет делать глупости. Теперь, если он спит ночью, просыпается утром, ну, утро где-то хотя бы в 6. Ну, для Москвы можно 7. 6.30. Он просыпается. Он просыпается. Что у него с сознанием происходит? Ну, если он лег нормально, проспался 6-7 часов. 7 часов поспал. Ну, если он лег где-то до 10 часов, да, допустим. Вот. Не в час ночи, да, не в 3 ночи. Вот. Он поспал 6 часов. Там, я сейчас не буду в эти детали, там, каждые, там, если до 12, каждый час он там за 2, да. Вот. Ну, я сейчас технически, это Олег Геннадьевич там подробно все это описывает. Вот. Кому интересно, есть таблицы, могу скинуть. Вот. Вот, допустим, утром встаете, да? Как сознание?
1: Чисто, ясно.
0: Можно работать, имеется интеллектуально. То есть ум еще не проснулся. Он еще не там не включился такое. Ты не успеваешь, тебе надо то, тебе надо вот это. Вот, тебя не уважают, тебе так, вот это. Он еще не проснулся. Вы еще спокойны. И знаете, вот то, что можно было сделать там вечером за 5 часов, можно сделать утром за 1 час. Есть такая даже поговорка: утро вечера мудренее, 100%. Я прям так и делаю. Вечером туда загружаешь все, утром просыпаешь, все понятно. Да, знаете такое? Вот, зачем утро терять? Вот, и люди, которые хотят вот эту вот жертвенность, благость в своей жизни повышать, они стараются утренние часы бодрствовать. Легче молиться, легче вот развиваться, учиться. Просто легче вот мир по-другому. Мир по-другому. Вот вы просто резко не надо. Просто на 30 минут. Добавьте 30 минут своему утру. И вы потом будете думать, как я раньше жил по-другому. Иногда мне из-за перелетов там бывает так, что там встаешь там в 6 или в 7. Я просыпаюсь и думаю, боже мой, а кто-то же все время так живет. Кто-то же все время вот в таком состоянии находится. Сильный контраст. Сильный контраст. То есть я обычно встаю, ну, в 4 часа, 4, пол четвертого. Вот. И успеваешь больше сделать, чем если вечером просто это все там делать. Поэтому, если человек, вот утро у него есть, добавляет 30 минут хотя бы утра себе, уже вот это вот по-другому жизнь его потечет. И сократить хотя бы на 30 минут вечер, ночь, сократить на 30 минут. Просто сместить на 30 минут, вы уже эффект увидите. И вот люди в гуне невежества, они любят ночь, бодрствовать ночью. Не то, что ночь спать, они любят ночью бодрствовать. Люди в гуне страсти, они любят бодрствовать днем. Ну, днем. И люди в гуне благости, они, им нравится утро, утренние часы. Вот. Есть более какие-то детальные деления этого всего, но мы не будем, так как вечер сейчас, уже способность, ну, уменьшается. Вот, я не буду сложных вот этих всех, ну, таблиц вам приводить. Следующее, что влияет на нас сильно, это работа, которой мы занимаемся. Нравится вам, да? Влияет ли работа на нас?
1: Да.
0: Да, влияет. А, какие у меня примеры тут есть? Угу. Если мы, допустим, копаем яму и заполняем... А бухгалтерский учет, есть разница? Угу. Что легче? Копать яму. Физически больше устаешь, да? Вот, допустим, мы копаем. Как-то, как влияет на наше сознание, если мы копаем?
1: Никак
0: не влияет. Устаешь просто. Ну, как-то устаешь, потом хочется отдохнуть, присесть, да? Ну, влияет на наше сознание. Вот. Если вот так вот работать, влияет на наше сознание. Работа влияет на нас. И есть как бы грубое проявление влияния работы. Но, смотрите, работу-то мы сильно не поменяем. Мы не поменяем ее. Потому что, ну, как бы есть природа, какие-то интересы, есть как бы мое тело, моя машина приспособлена под что-то. Вот тут как бы сложно менять, и ведическая культура не делала того, что, ну, как бы отбирала работу человека. Говорит, вы работаете, но есть, знаете, тонкое влияние, как эту работу можно выполнять. Вот, допустим, вы несете большой чемодан. Давайте вот представим, я несу большой чемодан. Ни колесиков нет, в руках несу. Вот какая будет реакция, если я несу чемодан? Минут, допустим, 15. Что произойдет, если 15 минут несу чемодан?
5: Усталость.
0: Усталость. Вот. Теперь представьте, что вы несете чужой чемодан 15 минут. Какая будет реакция? А представьте, что вы несете чужой чемодан, еще и без спросу взяли. Какая будет реакция? Нет, вас поймают за воровство. Смотрите, внешняя деятельность одинаковая, правильно? Но нужно по-разному эту деятельность сделать. Вы там и там несете чемодан. Внешне несете чемодан, или там копаете что-то, или воюете, или лечите, да? Внешне то же самое происходит. Но это можно делать по-разному, и эффект от этого будет разный. И когда говорят, выбирайте свою работу, да, ну как бы вот, то речь идет, смотрите, человек в гуне невежества, он делает, что хочет и как хочет. Вот нравится ему стрелять, он будет стрелять, и говорит, ну мне природа стрелять. Он просто всех стреляет. Не понравился кто-то, застрелил. Этот лечит и говорит, у меня свои методы. Я вот как хочу, так и лечу. Знаете, у него никаких нет этих дипломов, он не проходил ничего. Как-то говорит, мне вот из сердца приходит все. Попадали, да, к врачам, которые из сердца приходят, и они очень серьезно вас смотрят и говорят, что все понятно, надо есть грибы, они помогут. Вон. Если кто выживает, те живут до старости. По бразильской системе у нас. Стоит 50 тысяч рублей. Давайте. Вот. Вот. Если это там, не знаю, там учитель, у него какие-то свои методы, он как-то заставляет студентов стоять на ушах, там, ну, как бы. У нас такой метод говорит. Теперь, правильно это делать? Вот человек, который хочет как-то экологично делать, жертвенность добавляет его. Он начинает говорить, а как правильно мне свою работу выполнять? Как ее, как сказать, каким принципом в своей работе руководствоваться? Допустим, если вы занимаетесь бизнесом, какой важный принцип должен быть у бизнесмена? У честного бизнесмена?
6: Клиент будет исключен.
0: Он получил, что обещал. Я ему обещал и сделал. Я выполняю свои обещания. Хороший принцип. И он работает, кстати. Я вот приезжаю в Индию, уже там лет 18. Я смотрю, там мы заходим, обычно, когда мы уезжаем, мы заходим в магазины и всякие сувениры берем, всякие какие-то там благовония. И там, значит, на улице где-то 20 магазинов. 20 магазинов, которые более-менее одно и то же продают. И вот я заметил интересную вещь, вот, что два магазина, они выросли до таких невероятных размеров, и все хотят покупать в этих магазинах. Странно, потому что ассортимент изначально, вот я помню, там, 18 лет назад, когда я прилетел туда первый раз, они были одинаковые, эти магазины. Но почему вот у этих такой вот успех, а эти вот, они вот как вот были там, ну, так и остались. Очень простой принцип. Потому что тот, вот когда в те магазины заходишь, они все время тебе, у них был такой принцип, ты пришел один раз, тебе надо обмануть, и, значит, подороже продать какую-то ерунду. У вас же тут много туристов. И вот мы вам подороже продаем какую-то ерунду. Вот. И что? А в том магазине, там они так не делали. Они так как-то, ну вот, ну, честно, там, если там что-то там... Для Индии это очень здорово. Вот, это очень здорово. Вот. И смотрите, прошло 10 лет. И такое огромное изменение. Работает ли этот принцип? Работает. Вот простая вещь. Вот. И если человек добавляет принципы в свою работу, да, где-то кто-то мне еще рассказывал, кондуктор там какой-то в соцсетях, там фотография кондуктора. Вот. Этот человек, он сейчас известный по всему интернету в российском, необычный кондуктор, который, знаете, не с таким печальным лицом встречал пассажиров, вот, а с радостным. И у кого не было билета, он за него еще и платил. Вот. Такой очень... позитивный дядечка такой. Вот. И люди любят, люди уважают этого человека. Принципы есть. Так вот, когда человек в свою работу привносит принципы, да, честность, да, меньше насилия, да, больше уважения, то такая работа, она уже будет возвышать такого человека. Сейчас, конечно, у нас нет этой системы, которая была раньше. Раньше у людей было очень... Все работы были прописаны, принципы. Мне прислали... Я не знаю, какой сейчас доход. Вот бизнесмены, когда делают бизнес, у них вот 100% доход или сколько они выручки берут?
6: 300,
0: да. Вот. По-разному, у кого как. Вот. Раньше, представляете, вот эти люди, которые занимались бизнесом, у них 5% они брали. 5%. Там, если коммерческое, они брали чуть-чуть побольше. То есть они не накручивали там по 100%, по 300%. То есть были принципы определенные. Я сейчас не говорю, что надо сейчас вот там как-то резко это делать, но просто вот я саму идею рассказываю. И вот такой человек, он начинает узнавать, а как правильно мне свою работу превратить, добавить жертвенности. Они начинают понимать, что вот я работаю, и если я могу часть этой работы потратить на хорошие дела, это здорово. Это вернется, это поможет мне. Вот, он начинает такие вещи приносить. А благость – это как будет выглядеть? Человек, который не думает об своих эгоистичных интересах. Он работает, делает все правильно, и все это ради того, чтобы очистить свое существование. Как минимум страсть. Как минимум страсть. Поэтому я сейчас не призываю резко там менять свою работу, но добавить жертвенности в свою работу, добавить чистоты в свою работу. Тогда вы увидите, что то же самое, оно будет менять нашу жизнь. Следующее – это рождение. Видите, рождения бывают разные. Похоже на разное рождение, да? Нет? Вот, и сейчас-то наше рождение уже не поменяешь. Вы согласны, что рождение влияет на нашу жизнь? Кто-то рождается, ну, уже с пропиской, из квартиры, как бы, уже сразу все есть. А кому-то надо всю жизнь пахать, вот, чтобы однокомнатную квартиру купить. Вот. Есть разница, кем родиться. Вот. Но сейчас вот в этих 10 принципов это написано. Просто люди раньше немножечко дальше смотрели. Говорят, хочешь следующее рождение получше? Имей в виду, что надо как-то об этом уже сейчас позаботиться. Мы о квартире же переживаем, что там надо как-то для детей. Там. Так вот, ну, можно о следующей квартире тоже попереживать. Чтобы следующая машина была получше, вот, надо вести себя более жертвенно в этой жизни. И здесь говорится о рождении. Также, мы уже заканчиваем, осталось две вещи. Медитация. Медитация, другими словами, то, о чем мы постоянно думаем. Это называется медитация. То, на чем мы все время сосредоточены, будет определять, куда мы будем двигаться. И медитировать можно на разные. Вот какие, что сильнее всего обычно сейчас людей поглощает, о чем он не постоянно думает. Какие мысли, эмоции являются медитацией для современности? Деньги, да? Где взять денег? Или где их потратить?
7: Где их взять?
0: Где потратить, мы и так знаем. Где взять денег? Им надо больше денег. Вот это медитация такая. Мне нужны деньги для того, чтобы артха это называть, да? Мне нужны возможности. Какие еще медитации сильные бывают? Что человек только об этом и думает.
7: Влюбленные.
0: Да, вожделение. Вожделение – сильная медитация. Обида. Гнев. Это же медитация. Человек обижен, ему вот там, знаете, прямо вот сердце вот кровью обливается от злости, там, от обиды, да? Вот. Это медитация. И вот то, на что мы постоянно думаем, будет определять наше развитие. Можно останавливать мысли, можно их замещать, можно дать какие-то альтернативы. Да? Вот если человек постоянно думает о негативных вещах, я попал однажды на рынок, интересная вещь такая, и там бабушка, ну бабушки, да, ряд бабушек просто был. Они продавали там какие-то ягоды. Вот. Я выбирал, какие там повкуснее, думаю, надо попробовать. Я попробовал у одной бабушки. Она так очень, как это сказать, с таким подозрением. А что ты все пробуешь? У тебя что, денег нет? Все ты тут пробуешь. Всех попробовал и наелся. Я прям, у меня же дух захватил. Знаешь, меня вот в этом подозревают. Но она так видит. Это ее медитация. Это ее медитация. Видать, есть негативный опыт. Кто-то был. Знаете, если мы постоянно думаем об этих негативных вещах, то начинаем притягивать эти вещи к себе. Вот, это о медитации. То есть хорошо, если можно даже, знаете, специально заставлять себя, специально, сознательно себя заставлять. Вот у меня есть такой опыт, я каждое утро, когда просыпаюсь, у меня есть такой листок, вот, куда я смотрю каждый день, и там самые важные мои цели, самые важные мои молитвы, устремления, которые для меня я хочу никогда не забывать. Я с этого начинаю свой день. Я вспоминаю, специально вспоминаю об этих вещах. Можно целенаправленно думать о таких вещах. Если думать все время о негативе, о насилии, о какой-то деградации, вот, то это будет тащить нас вниз. И последнее, что я расскажу, это молитвы или мантры. Мантры, которые мы... вообще речь, можно так сказать. Вот, то, о чем мы говорим постоянно. И речь определяет наш также менталитет. То есть медитация – это одна вещь, но когда мы говорим, это также влияет на нас, на наше сознание и на наше развитие. Вот люди, которые постоянно матерятся. Знаете, матерятся. Они вот, ну, просто не могут связать двух слов, без, чтобы не вставить туда какой-нибудь санскрит. О чем это говорит? Это говорит о распущенности человека. То есть сексуальная распущенность. Да? Он груб в отношениях. У него все время вот медитация вот на, ну, вот на это все. Медитация на эти вещи. Почему он матерится? Потому что он думает об этом все. Грубый, развратный, распущенный человек. И как бы и речи у него такие. Вот приличный человек, ему сложно материться. Как-то неудобно просто. Ну как-то так нельзя говорить. Ну как про это можно говорить? Вот. А кому-то это так легко и так запросто. И когда человек что-то говорит, это начинает привлекать этот менталитет, который стоит за этими словами. И вот люди, понимая эту вещь, а вот разумные люди, они понимают, если я буду повторять слова чистых людей, то, соответственно, ко мне будет приходить умонастроение этих чистых людей. Отсюда, что такое молитвы, да? Молитвы – это вот чистый человек выражает свое мировоззрение, выражает свой, как он видит мир, да? Как он относится к Богу, к, там, к другим, да? И вы берете, это все записано в словах. И когда вы берете эти слова и начинаете повторять, вот как он, да? И, ну, хорошо, если понимать, о чем он там говорит, то вы призываете то же самое настроение к себе. Поэтому во всех традициях есть такая вещь, в религиозных традициях есть такая вещь, что повторять молитвы. Они повторяют их на четках, да? Вот. Они медитируют. Одна из форм медитации – это медитация на молитвы. Ну, размышлять, ну, повторять их на звук, воспринимать, медитировать на их звучание. Вот. И в зависимости от того, какие песни мы поем, да? Молитва тоже песня. Будет привлекать, если мы про мороз, там, про камыши, который гнулся там, и все остальное. Это одно настроение. Вот, когда мы поем о чем-то другом, это другое настроение. Да? Про миллионовых роз. Хорошая песня, кстати. Жертвенная очень песня. Вообще хорошая история, да? Человек пошел на такие жертвы. Он продал все для того, чтобы купить эти цветы. Вот. И даже не показался. Он не сказал, это я купил эти цветы. Хороший пример. Он там втихаря смотрел, она обрадовалась, и все ему, что надо, чтобы она обрадовалась. Вот. Другое настроение, когда такую песню поешь. Вот. Песни определяют. И хорошо, если в нашей жизни будут молитвы чистых людей, мантры, молитвы, которые помогут нам развернуть свое сознание больше благости. А в принципе, все, что я хотел, я еще раз этот. Ну, ритуалы тут. Десятый. А что вы все запомнили? Вот ритуалы тоже, видите? Ритуалы. Ритуалы, традиции, которые человек соблюдает. Вот есть вот такие традиции. Вот. Есть разные традиции. Вот, допустим, что мы ждем на день рождения?
8: Подарки.
0: Подарки – это одна традиция. Если у меня день рождения, я жду, что мне все будут дарить. Вот. А есть другие традиции. Если у тебя день рождения, это значит, тебе надо раздавать. В ведической культуре, когда у человека день рождения, его родители с самого детства учили. У тебя сегодня день рождения, иди раздай деткам пирожки. Вот. Иди там положи в храм пожертвования. Иди там добро сделай людям. День рождения, значит, иди надо. Там, посмотрите, день рождения – это повод просто. Смерть – это повод, свадьба – это повод. Да? Вот. Просто когда человек вот живет, это ну, рутина, да? А тут какой-то повод появился, либо горе, либо радость. И эти поводы, эти, как сказать, вот эти события по-разному можно обставлять. И есть такое, что вот, повод помер, надо напиться. Ну, как бы вот, такой, вот такая традиция есть. День рождения нужно как можно тоже напиться и еще как бы других напоить. А есть другие традиции. День рождения. Рад человек. Надо что-то для других сделать. Такая есть традиция. Кто-то помер, надо молиться за него. Надо за его душу молиться. Надо раздать от его имени другим людям. Повод появился. Свадьба, здорово, надо раздать что-то. Надо гостей пригласить, надо праздник для них устроить. Надо какой-то обряд сделать духовный, да? А есть другая традиция. Значит, напиться, подраться, как бы. Надо выбирать традиции, простите. Вот. Вот. И в зависимости от того, какие эти традиции, они тоже будут нам помогать. В принципе, все. Я не знаю, давайте я еще кратко вот скажу об этих всех. То есть книги определяют это наши ценности. Хорошо, если книги будут вдохновляющие на жертвенность. Вода, пища, съедобная, полезная, вкусная и чистая. Вот, меньше насилия, хорошо освященные. Люди, какие-то благородные люди. Может быть, не получится, чтобы они все время были рядом со мной, с кем-то социальное общение, но хотя бы клуб какой-то. Какие-то близкие люди, с кем можно было вдохновляться на эти ценности. Это будет возвышать. Место. Хорошо, если дома будет ровно все, чисто, не воняет. Вот как-то вдохновляет. А внешне почаще бывать в местах, которые чистые, природа, святые места, храмы, это все будет помогать. Время, хорошо бы уже сейчас было лечь спать, вот. Но на лекции можно иногда. Но хорошо, хотя бы 30 минут добавить к нашему утру, убавить 30 минут к нашему вечеру. Вот. Деятельность. Деятельность мы не поменяем. Здорово, если наша деятельность не связана с насилием каким-то, с каким-то тем, что причиняет вред людям, приводит к деградации к людям. Это хорошо. Вот. Но еще важнее, если наша деятельность, эту деятельность правильно, какие-то правильные принципы, принципы жертвенности. Как минимум, хотя бы часть этих денег, которые я зарабатываю, можно было бы тратить на благородные цели. Вот так можно очистить деятельность. Медитация, думать, ну, как-то, может, специально даже думать, да? Ну, на самом деле, медитировать легко, когда общаешься с хорошими людьми, читаешь хорошие книги, то легко об этом думать. Вот. Ну, можно целенаправленно размышлять о каких-то чистых вещах. Песни надо тоже как-то репертуар, ну, посмотреть свой. Хорошо, если там будут молитвы в этом репертуаре. Вот. И ритуалы. Ну, как-то можно без насилия как-то ритуалы. Ну, без этих всех жертвоприношений кровавых, вот, и всем остальным. Что-то такое, благородное, что-то отдавать, ну, как-то с Богом связанное. Вот, это поможет. Вот, я оставлю вам свой контакт. Вот, для тех из вас, кто, у кого сейчас не будет времени все спросить, вот на моем сайте, это мой сайт, и там есть, можно мне написать, если что. Вот, по теме лекции. Еще раз, я не знаю там про семейные отношения, как их там налаживать, об этом можете не спрашивать, не составляю гороскопы, вот, не лечу на расстоянии, вот не надо об этом спрашивать. Вот по теме лекции, ну вот в этой сфере я могу вам помочь. А сейчас, если у вас есть вопросы, мы можем минут 10 еще пообщаться. Нормально же, да? 10 минут можем пообщаться. Есть вопросы, можно сейчас пообщаться. Да.
8: Я просто, возможно, у меня еще не хватает каких-то знаний, но у меня есть небольшая несостыковка. Угу. Вот теория из моего, ну вот практика, ну опытом. А, потому что вот ну, в последнее время я, допустим, вот уже на месяца два там, ну, чувствую вот это вот состояние апатии, ну, сонливость. Да. Но я не могу сказать, что моя жизнь изменилась, и что я ну, что-то там изменила, там, питание. Там.
0: Все было так, как обычно, но что-то я смотрю, что-то да, меняется. Да. И вопрос, почему так произошло.
8: Да, да.
0: Да, я могу сказать. То есть, смотрите, на наше сознание, вот на нас, влияет просто время также. То есть, наша машина, ну, то есть, если мы возьмем эту дорогу, по которой мы едем, и там начались кочки. То есть, начались кочки, и нас начало трясти. Вот. Или начало, знаете, болото, знаете, въехали в болото. Раз. Ну, здоровье испортилось, еще. И вот болото началось. И, естественно, хочется там больше спать, там как-то апатия происходит, да? Это происходит просто из-за времени. То есть есть какая-то судьба, есть какие-то события, через которые мне нужно пройти. Но если вы привнесете, но это же не фатализм, это же не фатально. Мы можем что-то, можно, знаете, ближе как бы, ну, края держаться этой болотистой местности. Так вот, если мы добавляем, мы сознательно можем влиять на это. Если мы добавляем туда вот эти элементы, то тогда это будет легче проходить. То есть нас уже ждут впереди болота и обрывы. Они никуда не делись. Они есть. Но мы можем их пройти по-разному. Это в нашей воле, наша свобода. Вот. И с возрастом меняется тоже. Ну, то есть вспомните, когда тело было молодым, сколько там было, как называется, энтузиазма, да? Вот. А сейчас же столько нет. Сравните. Есть разница? Время? Возраст влияет. Вот. Но можно этот возраст по-разному прожить.
9: У меня такой простой вопрос. Вы сказали, что в 6 хорошо вставать. Сколько нужно спать человеку, во сколько тогда хорошо ложиться?
0: То есть вы хотите таблицу вот эту? Таблицы. Таблица есть, да? Вы просто наберите в интернете, да? Там Олег Геннадьевич Тарсунов, таблица времени, да, по-моему? Вот, и распорядок, да? И там будет таблица выскочит, и вы все узнаете.
9: Хорошо.
0: У него даже книжка есть, называется «Время». Да, правильно? Сила времени. Там все, знаете, там прям четко, и когда читаешь, просто хочется это делать. Но это не делается. Вот. Для того, чтобы это делать, вам надо с тем, кто так делает. Вот сразу захочется клуб какой-то поступить, клуб «Благость» там какой-нибудь. И тогда уже что-то получается. Ну, хотя бы 30 минут вы. Ну, надо спать минимум, ну, 6-7 часов. 7 часов нормально. Только не надо на ночь ничего есть такого много. Тогда шансы увеличиваются. Давайте вот. Ну, давайте, вот молодой человек.
10: Некоторые люди говорят, ночью я там работаю, у меня есть вдохновение, а вот утром как-то нет.
0: Ну, понятно. Спрашивают, говорят, вот у меня ночью есть вдохновение, а утром, естественно, после ночи вдохновения нет. Ну, да, согласен. Но вот если человек попробует... То есть, смотрите, люди, когда... Вот все эти три человека, да, им нравится своя жизнь. То есть вот это вот нравится есть у всех, они поэтому это и делают. Но вот это нравится приводит к разным результатам. Человеку нравится вот так вот есть, это неплохо. Вы даже вот поросенка возьмете, вот там поросенок, я в Индии видел настоящих поросят, вот такие, они такие, ну такая у них шерсть там, вот все. И они живут в сточных канавах. Они едят вот это вот все. И прям, знаете, вот течет вот этот поток, да? И он ложится, прям чтобы прям впасть. Прям вообще им так хорошо, и так пасть открывает, и оно затекает туда все. Солнце светит, они ушами глаза закрывают вот так вот. Ну, ну здорово. И ему, вот ты рассмотришь, как? Он говорит, супер. Но я от отвращения, меня передергивает просто. И он говорит, меня вдохновляет здесь. Ты понимаешь? Я говорю, так же нельзя. Он меня вдохновляет. Ну, его вдохновляет. Но к чему это вдохновение, к чему вот это вот потом приводит? И к чему приводит вот это вдохновение? Оно разным вещам приводит. Если вы попробуете по ночам поработать, а потом попробуйте по утрам поработать, вы заметите разницу. Есть разница. Вот. А давайте мы закончим, чтобы уж мы доехали хотя бы.
11: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Итак, 400 тысяч человекоподобных живых существ заселяют нашу материальную вселенную. И на каждой планете есть цивилизация. И также на нашей планете есть множество цивилизаций. Даже на этих 42 тысячах километрах, которые мы воспринимаем и реально видим как глобус, и это так и видится, для живых существ такого уровня, с таким статусом кармическим, воспринимается все так, как есть. И есть произведение ведическое, называется «Сиддханта Широмани», поведанное Богом Солнца, которого зовут Вивасван. Он поведал эту Сурья Сиддханту специально для людей трехмерного восприятия, то есть для людей, которые будут деградированы, чтобы они смогли правильно использовать даже эту свою территорию и ту науку, которую они будут развивать. И Сиддханта Широмани, если мы возьмем там четкие цифры,

И его статус – это деградация. То есть выше своего статуса кармического, используя материальные потенции, он не прыгнет. Только духовно он может перешагнуть через эти кармические свои проблемы, через те уровни знаний, которыми он обладает. Итак, наша Вселенная материальная заселена разными видами живых существ. Я вот напомню, значит, что рядом с нами здесь живут люди, они живут по ведической культуре сейчас, еще до сих пор живут. Продолжительность жизни 10 тысяч лет. Говорится, что каждый мужчина обладает силой 100 слонов. То есть физически так сильны они. Женщины очень красивы, у них нет морщин. Процесс старения немного по-другому происходит. То есть на лице он не выражается, изнутри процесс старения идет. И внешне женщина, вот, ну как вот у нас такое видание, старый волос, там зубы повыпадали. Нету такого уродства. Глаза, волосы какие у них, какая фигура. Там вы не найдете кривоногого или с каким-то уродством, безухого, глухонемого. То есть таких отклонений нет, поскольку там люди очень благочестивы, и статус кармический у них очень высокий. И также на других вот этих двипах, на других островах ведическая литература описывает, как устроено там все, как они живут. И есть такие манускрипты Еноха. Католическая церковь, допустим, очень хорошо их принимает. И там описывается, как он посетил семь небес. Если мы возьмем Шримад Бхагаватам и сравним с этими апокрифами, то мы увидим, что это описывается наша Земля. Никакие небеса он не посетил. Он просто проходил через разные измерения вот в эти семь земель. Он посетил эти семь земель. Там, допустим, он описывает, что я попал на одно небо, где увидел огромное дерево, стоящее посреди этой земли, той планеты, на которую он попал, и от нее исходила река меда, река масла, река молока и река вина. Рядом с нами есть такое место, называется Илаврита Варша. Здесь с нами, рядом. И вот на Илаврита Варше, Бхагава там описывает, растет это дерево, от которого исходят четыре реки. Река меда, река молока, река масла и река вина. Даже эти так называемые сказки, которые сейчас называют сказками, вот Синдбад-мореход, помните, да? Они попадают в какие-то странные такие острова, где циклопы, Одиссей там вот тоже попадает. Все это реальные события описаны. И все это до сей поры существует. Но ни у кого нету такого статуса, как у Синдбада. Нету ни у кого такой нравственности, как у Одиссея. Они были лучшими уже из этого круга. Поэтому они еще были в состоянии входить туда. Так же, как Платон или Парацельс знали об этих живых существах, описывают эти параллельные измерения, миры, входы, могли с ними контактировать, так же, как Нострадамус описывает многих живых существ. То есть люди даже нашего уже близкого круга, многие лучшие из людей были вхожи туда. Точно так же, как, допустим, Елена Петровна Блаватская, которой были показаны многие вещи, которые нам бы ни за какие деньги и ни за какие почести никто не показал. Поскольку есть еще определенный вот этот статус, нравственный, кармический статус и духовный статус.

0: наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедными.
1: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
2: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
3: Третий пункт. Мангала. Лечение разума проходим. Так камни избавляют от тяжелой кармы разум и дают ему возможность быть активным. Я еще о камнях скажу два слова. Что они делают? То есть камни дают человеку хорошую работоспособность. Они улучшают настроение, лечат депрессию, улучшают иммунитет, лечат сон, дают отдых. То есть они улучшают концентрацию внимания, улучшают память и дают вас силу человеку преодоления несчастных случаев, избавляют от стресса, ну, от напряжения. Вот я, допустим, летел в самолете, камни одел, почти не устал за перелет. Ну, то есть спасают человека от перегрузок, понятно, да, гармонизируют организм. Они косвенно влияют также на здоровье, они нормализуют психику, и поэтому болезни тоже меньше. Но чисто сами болезни они не лечат, они просто гармонизирующие действия. Хотя вылечиваются многие от болезней, но мы это не ставим целью. Это само собой параллельно происходит. Дальше мангала, то есть третье, это благоприятные церемонии. Это влияет на разум, мангала, благоприятные церемонии, торжественные религиозные праздники различные. То есть как это влияет на разум? Сейчас объясню. Вот представьте, вы сами помолились, да, и у вас получился какой-то результат. Так? Теперь вы приходите туда, где 200 человек молится. Какой будет результат? 200 раз больше. Если человек не может сам справиться со своей судьбой, он сидит, молится, ничего не получается, все плохо. Он идет на благоприятную церемонию, там стоит там 200 человек, идет молитва, и жизнь полностью меняется. За одну такую, допустим, есть ночные бдения там в православии. Ночь постоял, люди помолились рядом с тобой, и ты тоже. За ночь все меняется в жизни полностью. Выходишь, уже другая жизнь. Пробивает разум, ну, все заслоны. Карма сжигается. Дальше, следующее. Да, какие бывают благоприятные церемонии? Бывают просто коллективные молитвы. Дальше, бывают церемония венчания. Также бывает церемония отпевания, когда люди оставляют это тело, им нужна энергия для того, чтобы отправиться дальше, им нужна помощь. Поэтому люди молятся, чтобы дальше им помочь двигаться по своему пути в жизни. Бывает духовная инициация, церемония тоже. И так далее. Бывает много таких церемоний. Я просто дал пример, как действует это на разум. Эти церемонии пробивают как бы карму с помощью силы многих людей. Дальше четвертый вид воздействия на разум – это пожертвование. Следующий, пятый вид воздействия на разум – это помощь тем, кто в беде. Имейте в виду, что пожертвования, они могут быть в храм, то есть ты на строительство храма можешь пожертвовать. Лучше всего жертвовать священникам, хоть они и в беде. Почему ты, когда им жертвуешь, то ты получаешь то же самое. Ты на благое дело отдал деньги, благое дело приходит в твою жизнь. А вот помощь тем, кто нуждается, кто в беде, она не всегда как пожертвование проходит. Допустим, часто людям нужно просто на работу, допустим, человека устроить. Или он тянет руку, деньги просит, а ты можешь дать ему покушать. Если он кушать не берет, значит, он не в беде. Смотрите, люди в беде, а ничего им нужно. Им нужно только две вещи. Это одежда, три. Одежда, сон, еда. Все, если человек руку тянет, ты ему покушать дает, он говорит, да не нужна мне твоя покушать, мне на бухло надо. Вот, это значит, что он не в беде. Ну, то есть он просто, ну, как бы, вымогательством занимается. То есть на улицах лучше всего давать пищу и лучше всего освященную, чтобы человеку помогло еще духовно, когда он поест. Вот, то есть как влияет на человека упахара, это называется на санскрите упахара, кормление нищих и животных. Это целенаправленное действие, которое меняет судьбу в экстренных ситуациях. Допустим, вы ездите на машине, и это означает, что есть вероятность, что вас врежутся. И вы погибнете. Такое может быть всегда. Когда человек регулярно помогает тем, кто нуждается, кто в беде, допустим, он кормит животных голодных, кормит нищих людей. Он, допустим, вот было в беде, у нас там наводнение было в Краснодаре, многие люди высылали там одежду, там еду, там и все прочее. Такие люди, они не попадут в опасность в жизни. Или даже если им грозит великая беда, она будет небольшой совсем. Ну, то есть, это для этого делается. То есть, если вы считаете, что у вас все на мази, как бы, ну, беды не будет, тогда можно не кормить. Понимаете? А если вдруг не на мази, тогда будет поздно уже. Дальше. Хома. Шестой вид. Хома. Это такой интересный ритуал, при котором возжигается огонь. Ну, допустим, православные зажигают светильники, да, и ставят, и как бы молятся рядом с ними. Это тоже хома. Хома – это что такое? Это когда есть огонь и есть молитва рядом. Что происходит? Сейчас объясню. Огненная энергия, освященная, то есть которая соприкоснулась с энергией Бога, она превращается в энергию любви, которая сжигает все проблемы у человека в жизни. Представьте, допустим, 200 человек садятся, возжигается большой огонь, и в него наливается, еще льется самый чистый вид масла на земле, который дает чистый огонь. Это топленое сливочное масло. Льется это масло топленое сливочное, и читаются молитвы, обращенные к Богу. И все смотрят на этот огонь. Что происходит с этими людьми? В это время у них сжигается карма плохая. То есть идет сожжение этой кармы такое мощное. Какие хомы устраивали в древней культуре? Допустим, женщина не может родить ребенка. Садятся много мудрецов, садится женщина эта рядом. И начинаются читать мантры, начинаются молитвы Богу, и все смотрят на огонь. И тысячи людей собрались вместе, и они все молятся как бы одновременно. Проходит 2 часа, внешне ничего не меняется. Потом раз, она зачала ребенка. Почему так произошло? Потому что древние люди знали, что причина всех проблем – это карма. Это то, что мешает жить человеку, находится внутри, на тонком плане. Мы сейчас чем занимаемся? Мы там отрезаем, придаток пришиваем. Отрезаем, пришиваем. И думаем, что это зачатию поможет. А надо просто помолиться за человека хором перед огнем. И все, и до свидания, проблема. Я своими глазами видел, как маленького ребенка, то есть 12 часов молились священники, возле огня лежал этот ребенок. Через 12 часов он не обездвиженный был абсолютно. Через несколько дней он начал пальцами шевелить. Через пару месяцев уже пошел. Все. А я не мог ему помочь ни травами, ничем. Не было возможности вылечить. Молитва такая помогла. То есть огненное жертвоприношение проводится для того, чтобы избавить страну от войны. То есть, допустим, война надвигается, сели там несколько тысяч человек, огонь зажгли, начали молиться, до свидания, война. Понимаете, избавление от разрухи, там, от несчастных случаев, для мира во всем мире. Ну, то есть глобальные такие молитвы. Собирается много людей очень. Иногда такие церемонии проходят по нескольку недель, когда ситуация тяжелая, собирается тысячи человек, зажигается большой огонь, и самые лучшие священники, святые люди садятся по кругу, и понеслась. Результат потрясающий. Я знаю, такой случай произошел в Африке. Много месяцев подряд не было дождя в одном месте. И как бы, ну вот те, которые изучают веды, ребята, мои знакомые, они приехали туда и просто их попросили, говорит, раз у вас такое знание есть, помогите нам. И они, знаете, они ни на что не надеялись, просто сели и начали вот это проводить. Дождь пошел прямо сразу. И он лил 2 недели после этого. Представляете, исторический факт. Взяли, помолились, все пошло. Видите, мы не придаем значения. В Риге разок провели эксперимент. Просто взяли несколько тысяч человек, начали читать мантры вместе. И в это время фиксировали, что происходит в городе. За это время в несколько раз снизились несчастные случаи, аварии. Там, ну вот просто происшествия в городе прямо резко снизились. Представляете, просто взяли и как бы и... Благо всему городу дали таким образом. Дальше, следующий вид влияния на разум называется яма-нияма. Это здоровые привычки и регуляции. То есть человек должен научиться правильно думать, правильно относиться ко всему миру, должен научиться правильно желать, правильно настраиваться, чего нужно в жизни, чего нельзя. Допустим, 10 заповедей Христа – это яма-нияма. То есть чего можно, чего нельзя. Яма – чего можно, не яма – чего нельзя. Или наоборот, я не помню там точно. Неважно, важно то, что это есть. Это воздействует на разум. Следующий, 8-й вид воздействия на разум называется праясчита. Праясчита. Праясчита. Это на санскрите все. То есть праясчита означает... Вот смотрите, когда человек совершает плохой поступок, то что дальше происходит? У него в сердце приходит знание немедленно о том, что все нормально. Ничего плохого ты не сделал, все классно. Допустим, женщина бросила мужа, и тут же приходит знание. А так и должно было быть. Все классно, как бы ты сделала, потому что, ну, он козел же. Ты его поэтому бросила, все нормально. То есть не парься, живи спокойно, все хорошо. То есть смотрите, самая главная большая проблема плохого поступка – это не то, что ты этот поступок совершил, а то, что у тебя поменялось восприятие мира. Это и есть главное наказание. То есть человек совершает грех, греховный поступок. Главная проблема не в том, что он его совершил, а в том, что дальше у него меняется восприятие мира. Допустим, один человек убил один раз. Почему? Что такое рецидивист? Рецидив означает повторение. То есть человек убил один раз кого-то, стал рецидивистом. То есть он может повторить, понимаете? То есть ему уже убивать легко стало. Морду жене раз набил, второй раз уже легче. Третий раз уже вообще не задумывается. Рецидивистом стал. Почему? Потому что человек, когда дурной поступок, который это совершает, у него в психике отпечаток накладывается, что это нормально. Допустим, девушка молодая, сексом позанималась с чужими мужиками. Все у нее в психике отпечаток. Это нормально, так все живут. Что такое праясчита? Это когда человек своей силой начинает раскаиваться за этот поступок. Внутри накладывает на себя какие-то ограничения в жизни. Он может поститься в это время. Или ограничивать какую-то часть пищи. И праясчита состоит из 3 стадий. Первая стадия. Человек молится и не верит, что он совершил плохой поступок. Ему кажется, что все нормально. Вторая стадия. Он осознает, что это грех. Третья стадия. Он осознает последствия этого греха. Он осознает, что будет, если он, что бы было, если бы он не молился. И третья стадия. Он побеждает этот поступок. Допустим, одна женщина ко мне подошла, говорит, я сделала аборт, Олег Геннадьевич. Ну, мне кажется, все нормально. Скажите, что мне делать? Я говорю, молитесь, и вы узнаете больше, чем сейчас. И она пришла ко мне в какой-то момент и говорит, Олег Геннадьевич, ужас, я поняла, что со мной будет, было бы, если бы я не молилась. Я поняла, что я заболею раком там и все прочее. Это знание пришло ко мне в сердце. Я говорю, вы еще не домолились, молитесь дальше. Она помолилась еще несколько месяцев, и она пришла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня в сердце вот здесь легко стало, и я больше никогда не хочу аборты делать. Это значит, что она уже все сделала. Теперь спросите себя, а вы нормально себя чувствуете с абортом или нет? Если нормально, значит, надо совершать праясчиту. Это значит, что у вас впереди у жизни только даль, знаете, то есть все что угодно может быть. Нет гарантии никакой, что жизнь пройдет хорошо. Следующий вид влияния на разум. Итак, что такое праясчита? Это освобождение от заблуждений, связанных с грехом. Человек разрушает заблуждения в своем сердце. У него истинное знание устанавливается. Дальше, 9-й вид влияния на разум называется упаваса. Упаваса. Пост. Пост. Что такое пост? Пост – это сила, прежде всего, которая дает освобождение энергии. Когда человек не ест пищу, просто постится, то он освобождает энергию для чего-то. Если человек, допустим, просто постится и ничего не делает, то он дурью мается, ходит. Потому что энергии становится очень много, он не знает, куда ее девать. Поэтому советуется, когда вы поститесь, весь день молитесь, чтобы энергия шла куда надо. Следующая причина, почему нужен пост, это здоровье. Следует знать, что одно из самых лучших способов лечить все проблемы, это пост, потому что пост очищает тонкие каналы, о которых как бы мы говорили с вами до этого чуть-чуть. То есть я вам сейчас расскажу, какие виды постов что делают. Сухой пост дает человеку победу над судьбой. Пост на воде увеличивает резерв здоровья. Если здоровья не хватает, пост на воде. Если здоровья не хватает, кстати, сухой пост не надо делать. Потому что сухой пост может уменьшить резерв здоровья. Пост на воде увеличивает резерв здоровья. Дальше. Пост на сырых овощах очищает тонкое тело от блоков. Овощи как бы пробивают блоки сырые. Поэтому сыроедение нужно для того, чтобы избавиться от тяжелых хронических заболеваний. Это не является способом вообще жить и питаться. Это является способом лечения. Потому что когда человек всю жизнь на сырых овощах находится, то он увеличивает дошу вату в своем теле, у него увеличивается боли во всем теле, ломкость костей, суставов, напряжение и так далее. Есть только небольшая группа людей, у которых очень много огня в организме, они могут жить на овощах всю жизнь, на сырых. Это примерно 1 или 2% населения. Те, кто говорят, сыроедение – это самая лучшая жизнь, как раз относятся к этой категории. И они что рассказывают? Вот я умирал, начал сырую пищу есть, и я стал живой, здоровый и красивый. Это значит, что вот у них очень много огня в организме, и надо всю жизнь питаться сырым. Понятна система, да? Дальше. Пост на ягодах улучшает обмен веществ. В каких ягодах выбирайте сами, какая больше нравится, подумайте. Каждый человек выбирает по наитию, какой пост ему нужен. Надо помолиться, подумать. Дальше. Пост на фруктах дает человеку оптимизм, избавляет от депрессии. Если у человека депрессия, он на фруктах посидел, депрессия прошла. Пост на зерновых, а еще лучше на пророщенных зерновых, дает человеку силы. Когда человек слаб физически, он на зерновых сила появляется, он становится сильным. Пост на зелени увеличивает способности к мышлению и контакту с этим миром. Если человек замкнутый, ему трудно думать, он зеленку ест, и у него появляется такая способность. Зеленый шпинат, салат, там, петрушка, капуста. Дальше поехали. Значит, существуют нацеленные посты. Допустим, если у человека плохая жизнь, связана с тем, что его никто не любит, никто не уважает, поеду на болото, наемся жабаня. То есть, если никто не любит, никто его не уважает, значит, надо поститься в воскресенье. Не хватает силы солнца. Если нет любви в жизни, нет семьи, нет любви, нет отношений, нет родственников, постимся в понедельник. Если нет силы воли, все мучают, обижают, ничего не можешь добиться в жизни, постимся во вторник. Понедельник – это Луна, вторник – Марс. Воскресенье – Солнце, понедельник – Луна, вторник – Марс. Если не знаешь, как с людьми общаться, природа тебе не нравится, если ты постоянно мерзнешь, и тебе и жарко плохо, и холодно плохо, и лес плохо, и дом плохо, и все плохо, значит, тебе надо поститься в среду. Меркурий усиливает. Общаться не можешь, разговаривать не можешь. Меркурий. Дальше. Если у тебя нет цели в жизни, и разума тоже не хватает, значит, постимся в четверг. Юпитер. Всю неделю, можете всю неделю постить. Если нет в жизни счастья, постимся в пятницу, Венера. А если есть тяжелые болезни, и тюрьма светит, и вообще жизнь дала трещину, все умирают вокруг, значит, постимся в субботу, Сатурн. Следующий вид нацеленного поста – это пост, который проводится в дни, связанные с Богом. Веды описывают, что есть два дня которые в месяц, которые связаны с Богом. Эти дни называются Экадаши. Дни – Эка означает один, Даша означает 10. 11-й день восходящей луны, 11-й день нисходящей луны. В эти дни человек может поститься без… Ну, просто самый простой пост – это без зерновых. Человек не ест зерновую пищу совсем. Вот. Согласно ведическому знанию, мясо, рыба, яйца пищей не считаются. Поэтому я о них не упоминаю. Мясо – это способ угробить свою судьбу. рыба тоже, а яйца – это осквернение, потому что они идут из нижних центров. То, что идет из нижних центров, кушать не надо. Когда Задорнов, Петросян Задорнова спросил, юмореска такая была, говорит, а что яйца-то ты не ешь? Тот говорит, а это яйца, это же аборт курицы, говорит, ты аборт будешь есть, нет? Петросян говорит, аборт будешь есть? Он говорит, ну нет. Вот и я не ем, говорит. Веды говорят, то, что из нижних центров вышло, непригодно для пищи. Это оскверненная вещь. Понятно, да? Ну ладно, дальше поехали. Поэтому поста на мясе нет. Была такая пытка в Китае, есть, по-моему, на мясе. То есть кормят одним мясом человека, и он умирает через 2 недели. Все нормально. Такая тяжелая смерть, потому что у человека сначала нарушается обмен веществ, он пухнет весь, там страшные вещи происходят. Я изучал это. Дальше. Следующий, 10-й вид развития разума. Свастьяйна. Называется свастьяйна. Свастьяйна. Видите, я-я-на. Я-я-на. Означает отказ от почестей, наград и всего остального. То есть, когда человек отказывается от всех наград и почестей жизни, то он получает что? Награды и почести от Бога. Да, человек не принимает наград в жизни, не хочет, чтобы его прославляли, не хочет, чтобы его хвалили, не хочет никаких подарков, то он получает все подарки от Бога в этом случае. Ну, какие подарки он от Бога получает? То, что самое нужное. Например, если ты не можешь родить ребенка, Бог дает ребенка. Если тебе надо вылечиться, Бог дает здоровье. Если тебе надо работу, Бог дает работу. Понимаете, когда человек не принимает от жизни ничего для себя, все отдает другим, когда ничего себе, ничего себе, вот. Тогда в этом случае будет ничего себе, то есть будет чудо. Господь подарит тебе что-то интересненькое. Дальше 11-й вид развития разума называется пранипата. Пранипата. Некоторые из вас этим видом развития разума сейчас занимаются. Это послушание называется, послушание. То есть можно на лекции кивать носом, слюну пускать потом. Знаете, почему слюна идет? Потому что когда мозг расслабляется совсем, то, простите, я забылся. Вот, если бы я забылся на побольше, то слюна бы пошла. Поэтому есть синдром желтого пятна на книге, на учебниках. На учебниках, допустим, вы изучаете, там синдром желтого пятна означает забылся. Вот. Но некоторые люди слушают с неослабленным вниманием. Когда человек слушает очень глубоким вниманием, то вся жизнь его меняется от того, что он слышит. То есть такая аскеза, такое развитие разума называется пранипата. Следующий вид развития разума называется ошадха. Не лошадка, а ошадха. Это контакт с благоприятными растениями. Оказывается, некоторые растения обладают огромной силой. Например, дерево нимб, оно защищает от злых духов. Нимб. Дерево кедр возрождает в человеке оптимизм, энтузиазм, жизнерадостность. Я разок в Гималаях был в одном месте, где Рерих жил много лет. И там растут гималайские кедры, у них шишки вверх. Шишка вверх растет, такие большие шишки вверх. И они источают сладкий аромат очень. И это на 3500 метров над уровнем моря. Когда мы туда приехали, вот этот сладкий аромат и дал такие силы. То есть я там книги писал, то есть у меня не было отдыха. Там столько было сил, энергии очень много было. Почему? Потому что прана, город прана, еще и сладкий аромат эти кедры дают. Очень мощное место, место силы, деревня Кулу. Итак, базилик священный есть, он очищает духовный путь человека, как бы сознание на духовном пути. Ладан, священный ладан, дает силу, человеку силу покаяния. Он способен простить, прощать там и так далее. Ладан, есть такое растение. Сейчас в основном искусственный ладан жгут, а есть такие кустарник такой, ладан. Если его жгешь, такой аромат благоухающий наступает, что все падают в обморок отчасти. Ну, то есть этот аромат дает силу покаяния, увеличивает человека. Есть сандал такое, священное дерево, сандал. Это дерево, оно дает чистоту человеку, внутреннюю и внешнюю чистоту, очищает человека, очищающей силой обладает. Поставить статуэтку сандалову, будет очищать. Дальше, следующее священное растение, это мята. Да, все эти масла хорошо используют, да, эфирные масла этих растений. Дальше мята. Это растение, оно дает человеку, охлаждает ум и дает ему работоспособность, повышает работоспособность. Поэтому студентам самый лучший это мятный чай с мятой. Дает силы трудиться умственно. Дальше. Следующее растение, которое дает человеку знание о Боге, понимание, что такое сила духовного мира, это лотос. Когда человек смотрит на лотос, он понимает, духовная сила как бы приближается к нему. Лотос. Следующее священное растение, которое дает понимание, что такое любовь.
4: Белые розы, беззащитные цветы.
3: То есть розы, да? Нет, вообще любые, да, розы. Все растения являются лечебными, без исключения. Мы исследовали 400 видов деревьев Краснодарского края, все они являются лечебными. Но все это индивидуально. Я сейчас вкратце вам расскажу методику, которой мы пользуемся. Вам это поможет. Я вам потом объясню, почему. Я исследовал строение тонкого тела и сделал несколько важных открытий в этой области. Одно из самых важных заключается в том, что у нас есть тонкие каналы, которые описаны в Аюрведе. Эти каналы, они связывают, это как шоссейные дороги, они переносят энергию через все тело для разных органов и систем. Эти каналы тонкие называются дхату. Дхату. То есть эти каналы, ну то есть смотрите, допустим, есть дхату, то есть такая шоссейная дорога, которая питает всю кожу, слизистые оболочки там в организме, все покровы в организме. Дальше это раса дхату, то есть их 7 видов всего. Вот, они делятся на подвиды там и так далее, очень много. И закон, который я, ну да, как для примера, раса дхату, питающий кожу. Значит, смотрите, то есть... Какое открытие было сделано? Что вот каждая дхату, вот этот слой, имеет подслои там и очень много. И вот на этих всех подслоях и слоях у одного человека 4 вот этих тонких подслоя хронически больны с самого детства. То есть там скапливается, как знаете, энергия скапливается, как фокус энергетический. И таких у нас 4 фокуса энергетических. Вот. То есть я диагностирую грудного ребенка, и уже известно, какие хронические заболевания у него будут развиваться с самого рождения. Все это уже предсказано, и все это у всех одинаково. У каждого человека свое, и пошло. Вот очки носим, значит, мамса дату поражена, то есть канал связан с мышечной системой. И так далее. То есть идея в чем заключается? В том, что... Кора деревьев, вот у дерева, допустим, поражены те же каналы, что и у меня. Это значит, что она будет очищать мои каналы. И очищать мои каналы будет именно кора этого дерева. То есть какой метод? Метод заключается в том, что мы ставим человеку кору, 4 вида коры подряд, на все эти 4 канала. И в течение 6 месяцев примерно канал начинает очищаться. Вот, допустим, у человека поражена раса дату, кожа, вот, допустим, да, вот так вот, покрыто все нейродермитом, да. И канал, допустим, очищается сверху вниз. Мы ставим кору, и у него вот так нейродермит очищается вот так вот. Раз, через 3 месяца лицо уже нет, тю-тю, не болеет. Дальше пошло. Так раз, тю-тю, болезнь. Вот, это мы видели своими глазами. То есть одна бабушка, ей 86 лет, и она... была покрыта вся мелкими папилломками, все лицо вот сплошь. У нее не было видно лица, все лицо. За 2 недели все осыпалось. У нее появилось лицо. Это документальный факт, то есть просто тю-тю. Кору поставила, нету. Это я вам просто для примера, таких у нас сотни случаев излечения. То есть тяжелейшие хронические заболевания, такие как рассеянный склероз, у нас порядка 7 результатов уже. Людям намного лучше стало, уже и ходят там туда-сюда. ДЦП лучше становится. Дети, понимаете, ДЦП означает, что не только тонкое тело, но и грубое пострадало. Мозг не развился как надо. Но мы очищаем тонкое тело, начинает развиваться, особенно если маленького ребенка полечить, грудного. И там все лучше, лучше, лучше, и интеллект восстанавливается потом у человека. Астма там, аллергии, гипертония, тяжелейшие заболевания. Если не лечится никак, а доброкачественные опухоли, а злокачественные в самом начале. Если только начинает злокачественная опухоль, мы можем вылечить, рассосать ее с помощью коры. Записывайтесь заранее, потому что очередь хорошие вещи бывают редко и труднодоступны. Поэтому сами позаботьтесь о том. На сайте можно получить бесплатную консультацию, поможет вам это или нет. Записываться, приезжать и ждать. Потому что кору найти очень сложно человеку. Иногда человек ждет 6 дней, 5 дней, чтобы мы собрали всю эту кору и ему поставили. Главная проблема – это дождаться, когда соберут. Да?
5: Ну, еще, знаете, наверное, самая важная вера, потому что я почитала вчера, ну, сегодня на сайте, что многие говорят, ну вот, говорит, поставили кору, ничего не помогло. А там ответ, так если ты не веришь, то уже изначально…
3: Нет, дело не в этом. Нет, дело не в этом. Дело в том, что нужен контакт с нами. Мы даем несколько лекций, объясняем, что когда ты поставила кору, нужно постоянно общаться. У нас есть человек на интерактиве сидит. Если ты чувствуешь, не помогает, значит, ты носишь неправильно. Там есть разные схемы ношения, надо общаться. Может быть, что-то не то сделали. Мы можем по фотографии диагностику провести, поменять кору, выслать новую. Ну, то есть нужно, если не помогло, значит, надо прилагать усилия дальше.
5: Ну, понимаете? То есть, что важнее, общение или вера? Или то и другое вместе?
3: Вера означает общение. Просто слепо ждать, когда поможет, это безумие, это неверно. Нужно работать в этом направлении. Она, там есть определенное количество часов вынашивания. Если человек носит 6 часов в день, то ему хватает на 3 месяца. Мы тогда даем 2 набора, 2 комплекта. Ну ладно, это все тонкости, давайте дальше поехали. Познакомьтесь на сайте, все узнают. Интересно, что когда людям помогают, они ничего не пишут. Ну, помогло, нормально все, они забыли об этом. Но много пишут, но чаще всего пишут те, кому не помогло, они обижены.
5: Такое ощущение, что сейчас война пошла в интернете. Одни говорят, ой, да это так ерунда, и вот еще больше было. Нет, это все классно, так давайте.
3: Давайте дальше пойдем. Дальше, 13-й вид, это ятрагамана, последний, да. Это паломничество по святым местам. Что дает паломничество по святым местам? Сейчас вам объясню. Святое место – это там, где были святые люди или происходили какие-то события священные. Что происходит? То есть ты приходишь на это место, берешь землю, посыпаешь себе на голову или босиком ходишь по этому месту, или омываешься в святой воде. Все, что ты делаешь, это соприкасаешься, тактильно, чувствительно соприкасается со священной энергией. Что происходит в это время? Очищение сознания. То есть человек, который в святом месте находится и вот так прошелся, посыпал, у него что происходит? Открытие. Он думает, вот ты какой аленький цветочек. Вот, то есть он узнает много чего про свою жизнь. Он на святое место прошел, посыпал себе на голову, что-то вылечилось, открытие сделал, духовную силу получил. Новая жизнь наступает, понимаете? Веды говорят, что в отпуск, когда человек отпуск имеет, он не должен ехать на Майами там или еще куда-то задницу крутить, просить за выражение. А он должен в святое место поехать, и у него новая жизнь начнется. 2 недели отпуска он так потратит, что у него новая жизнь начнется. Но это аскеза поехать взять и лишить себя удовольствия там какого-то, поехать в святое место. Но потом зато результат колоссальный. Результат наступает сразу же. Первый день приехал в святое место, уже лучше стало сразу. И потом каждый день все лучше и лучше. А потом наступает момент, когда человек просто думает, Господи, спасибо тебе за то, что я сюда приехал. Понимаете, вот такой эффект. Но ехать в святое место надо не одному. Очень важно, чтобы было правильное настроение. Поэтому нужен человек, который тебя будет настраивать. Лучше всего собираться группой, и чтобы целая команда настраивалась правильно. В правильном настроении дает правильный результат. Не настроишься на святое место, будешь просто сверху от него, не попадешь в него. Будешь как будто бы в святом месте, но не в святом месте на самом деле. Поэтому по одному не надо ездить, надо ездить с кем-то или кому-то. Если у вас там есть наставник, то вы можете приехать, он вас настроит. Если человек просто приехал в святое место, он не настроится, невозможно. Ну давайте тогда, у нас немножко есть времени, поговорим о стрессе. Как молиться? Хорошо, рассказываю, как молиться. Есть несколько положений тела. Первое положение тела – садимся на голени, прямая спина, ну то есть поза алмаза в йоге называется. Садимся на голени, прямая спина. Положение тела дает человеку, увеличивает силу воли в молитве. У него возрастает способность достигать результата в молитве, сила воли. Следующее положение тела. Встаем на колени, спина прямая. Положение тела развивает у человека смирение и устойчивость внутреннюю. Дальше, следующее положение, стоя прямо, не шевелясь, дает человеку способность преодолевать жизненные трудности во время молитвы. Следующее положение, поза лотоса, падмасана, когда закручиваются вот так ноги, кладутся сверху. Это положение тела очень сильно увеличивает концентрацию, внимание во время молитвы. Человек возрастает сосредоточенность на молитве, он чувствует каждое слово, да? Итак, поза лотоса. Когда правая нога спереди, то человек достигает, увеличивает концентрацию на преодолении трудностей. Когда левая нога спереди и сверху, тогда человек увеличивает концентрацию на понимание вещей. У него осознание, понимание, близость к объекту увеличивается, возрастает. Следующее положение тела – это когда одна нога вот так вот за другой. Это положение тела дает отстраненность от объекта. Допустим, ты с мужем, жена ругается постоянно. Это значит слишком сильная привязанность. Ругань означает привязанность слишком сильная. Для того, чтобы ее уменьшить, надо вот так молиться. Вот так села, он в одну сторону, я в другую. Потому что муж – это правая сторона тела, жена – левая. Раздвинулись, все, легче жить стало. Ну, то есть, как бы, отстраненность. То есть, когда человек отстраняется от объекта, он трезвеет и понимает, как лучше к нему относиться. Поэтому, если муж и жена ругаются, что нужно делать? Постоянно ругаются. Что нужно делать? Да, отстранение бывает следующее. Первый вид отстранения – это не разговаривать, помогать друг другу. Второй вид отстранения – жить в разных комнатах. Не разговаривать или мало разговаривать. Разговаривать только по делу. Помогать друг другу. Следующий вид отстранения – жить в разных местах, созваниваться. Следующий вид отстранения – жить в разных местах, не созваниваться. И люди, они думают, что надо, когда они уехали в другое место и не созваниваются, это значит, что они уже бросили. А как раз не так надо делать. Надо уезжать и, ну, как бы, жить отдельно для того, чтобы понять лучше друг друга. То есть веды говорят, что отстранение – это вид любви. Люди иногда должны быть вместе, иногда врозь. И тогда у них будет счастье в жизни. Потому что они должны друг друга понять со стороны. Понимаете, когда они вместе, они реализуют то, что поняли. А когда они врозь, они друг друга в это время понимают. Поэтому надо молиться, вспоминать близкого человека, когда ты врозь. Когда ты отдельно. Так как люди не понимают, что можно врозь, поэтому они разводятся. Это уже безумие. Дальше. Молиться нужно в полуосвещенной комнате, чтобы не слишком светло было, свет раздражает, приводит ко внешнему сознанию человека. Освещение должно идти от свечей. Есть два типа свечей. Одни парафиновые, они дают такой свет, который, ну, смягчает психику, успокаивает. Второй вид света – это вы берете такой стаканчик, вот стеклянный, допустим, вот такой стаканчик берете, наливаете туда топленое сливочное масло и делаете фитилек. Понятно? Этот свет очищает сознание. Топленое сливочное масло очищает человека. Для того, чтобы молиться, нужно понять, что если ты молишься просто так, то значит это бессмысленно. Нужен объект для молитвы. И объектом в разной вере бывают разные объекты. Например, в мусульманстве объектом молитвы является священная книга и священное имя, святое имя. Дальше. В православии, допустим, объектом молитвы может быть святой человек. Мы просим что-то у святого человека. Молимся ему. Или изображение Бога, или Сына Бога, допустим, как каждый все по-разному воспринимает. Ну, то есть, бывает изображение Бога, бывает изображение священной книги, бывает изображение святого человека, бывает святого имени изображение, или всей молитвы изображение, бывает духовной обители изображение. И то, и другое, третье дает один и тот же результат. Как молиться? То есть человек должен просить служения. Надо кланяться мысленно объекту и говорить: «Я хочу быть полезен тебе, займи меня в служении, пожалуйста, я хочу быть полезен». То есть то, что я говорю сейчас, это не молитва, это настрой. Потому что если нет настроя, молитвы тоже нет. Потому что у нас внутри уже есть настрой. Он какой? Мне, мою, хочу быть счастливым. Все, вот этот настрой приводит к поражению в жизни. Для того, чтобы это поражение убрать из жизни, для этого надо перенастроиться. То есть, когда человек молится, не волнуйтесь, потом опять вернется. 5 минут после молитвы пройдет опять. Мне, мою, хочу быть счастливым, все надоели. Вот. Этот настрой обязательно придет, не волнуйтесь. Но он вам не поможет. Вот, он не поможет. Поможет, когда ты отвлекаешься от себя. Хочу быть, служить тебе, хочу жить для тебя, хочу всем желать счастья. То есть человек забывает про себя и молится, служа объекту своего служения. Что происходит в это время? Священная книга становится очень близкой, дорогой, возвышенной, чистой. И каждое предложение в ней приносит счастье и осознание. То есть человек приближается к пониманию вещей. Святое имя становится чистым, возвышенным и могущественным. Святой человек становится близким другом. Ты начинаешь чувствовать его жизнь, его судьбу. Начинаешь чувствовать, что он дал тебе миссию в жизни. И ты начинаешь жить для него, и становишься защищенным. Когда ты молишься напрямую, как бы изображению Бога, те же самые вещи происходят. Приближение, могущество, защита и так далее. И он дает тебе учителя в конце концов. Потому что без учителя жизнь.

0: Соловьи поют, заливаются. Ну, то есть благостное время означает, энергия счастья сама идет в атмосферу. То есть не надо ее вымучивать. Когда человек молится, должна быть тишина. Имеется в виду, не должно быть плохих звуков. Но самая могущественная молитва происходит под голос святого человека. Допустим, включаете хор какой-то, допустим, молитвенный, тоже молятся люди. Или просто он читает, кто-то поет молитву или читает. Если хотя бы какого-то, вы говорите, у меня нет святого человека, вы не знаете, что как человек молится, уже почти святой. Если человек, кто-то искренне молится, включите его голос, это вам поможет. Потому что настроение передается через звук. Если ты молишься рядом со святым человеком, ты молишься так же, как он. А если ты один молишься, значит, ты вообще не молишься. Потому что когда человек один, у него квакает карма внутри, и он повторяет молитву, а карма квакает сильнее. Поэтому во время молитвы что происходит, когда человек один? Ему в ум приходят разные вещи. Он молится, там, я хочу жить для тебя, я хочу для себя, что я сегодня приготовлю? Я хочу жить для тебя, я хочу быть тебе полезен. Скоты на работе все надоели. Вот, и так далее. То есть все вылазит изнутри. Почему? Потому что человек не может отвлечься от кармы своими силами. Нужна помощь. Эта помощь приходит от звука святого человека. Поэтому даже не пытайтесь молиться в тишине. Если вы начали молитву, делайте это только с помощью святого человека. Найдите голос святого человека, да?
1: А вот у вас радиовещание, там тоже, да, есть вот утром эти молитвы, я просто не
0: понимаю. У нас мы повторяем, я желаю всем счастья вместе со мной. Дальше поехали. Значит, когда ты молишься рядом со святым человеком, голос его, надо настроение такое же, как у него, брать. То есть надо не просто он там сам по себе, я сам по себе, а надо настраиваться. То есть я хочу быть в таком же настроении, как ты. То есть надо настраиваться также на этот звук, чтобы молитва удалась, успешной была. И молитва — это самая сложная вещь в жизни, она развивается постепенно. Она сжигает карму, улучшает судьбу, там, победу дает жизни над всем, чем можно победить. Я вам уже рассказывал, давал пример на лекциях, как у меня в жизни она сработала. Вот. Но это все не сразу происходит, нужно ждать. То есть молитва — это самый лучший вид образования, потому что человек с помощью молитвы устанавливает внутренние отношения со всем этим миром, с мужем, с женой. Одна девушка ко мне сегодня подошла, говорит, а надо ли обязательно с мужчиной живешь, жить с каким, которым ты живешь? Я ей говорю, а вы что, с ним живете? Она говорит, ну да. Я говорю, да вы его не знаете даже, вы помолитесь сначала месяц, чтобы просто отношения в сердце с ним установить. Вы тогда его узнаете, что это за человек. Вы вспомните, как вы с ним встретились, как вы увидели его чистые глаза. Вы много чего узнаете о нем новенького. Когда просто вы помолитесь. Люди часто живут по 5, по 10 лет друг другу и даже не знают друг друга. И поэтому они расходятся, что никогда друг друга и не знали. Только внутренняя жизнь дает возможность узнать о человеке, который находится рядом с тобой, о своем ребенке, о его предназначении, о своем наставнике. Некоторые люди даже считают, что вообще святых людей нет. А ты изучал этот вопрос? Помолись годик, на кого-то настройся и посмотри, святой человек это или нет. Узнаешь тогда. Какие еще вопросы по молитве есть? Какие молитвы читать, выберите сами. Каждый человек сам должен найти свою веру.
1: А у вас тут интернет-вещание, такого радио-то нет?
0: У нас Эрведа радио есть. В интернет, да.
1: Нет, ну это в интернете, а вот в машине едешь, что
0: будет? Будет в машине, мы запустим, из интернета в машину тоже будет. Если в машине будет интернет. Или там по-другому как-то уже, нет?
2: Будет.
0: Знаете, одну вещь вам скажу. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот если голую задницу в интернет надо найти, прям раз и нашел. Что, думаете, молитву не может найти? Там все есть. Надо поискать просто, просто захотеть, понимаете? Мы не хотим. Иногда даже голую задницу не сразу найдешь, надо искать. Но надо молитву сильнее хотеть, понимаете? Тогда найдете. Все можно найти. Угу. Почему хочется плакать во время молитвы? Смотрите, у нас всегда работает внешнее сознание. Здесь во внешнем сознании плакать не хочется. Здесь все классно, как бы все. А там внутри много грехов. Понимаете, когда человек начинает молиться, у него сознание постепенно из внешнего переходит вовнутрь. Первый эффект такой – ощущение благодати. Когда сознание внутрь пошло, человек чувствует спокойствие. На фоне этого, понимаете, для того, чтобы смотреть внутрь, нужна энергия спокойствия, потому что там столько интересного, что смотреть туда не хочется. Вот, понимаете, для того, чтобы человек о себе

0: узнал больше, нужна энергия счастья. Когда человек молится, эта энергия счастья появляется, и потом дальше его сознание начинает разворачиваться внутрь. Первое ощущение – это чувство, что ты идешь правильной дорогой, спокойствие, уверенность, радость. Потом дальше, когда внутрь сознания глубже идет, оно видит, что там, какой я очень хороший человек. Видит все свое свинство, видит много чего интересного, и тогда человеку хочется плакать. У него появляется вот это вот ощущение, что все, я не знаю теперь, как мне жить. Понимаете, когда, потому что человек никогда за свою судьбу и не боролся, он только плыл по течению все время. А потом, когда он объем работы узнал, он сказал, я так говорю, невозможно. Вот, как невозможно, ты живешь, значит, дальше надо жить. Вот. И он дальше смотрит внутрь, дальше начинает побеждать свою судьбу. То есть во время молитвы всплывают разные вещи. Кого я убил, кого там изнасиловал, кого ограбил, кого замучил. Все это выходит, потом очищается и проходит. Выходит, очищается, проходит. И так далее. То есть так человек движется по своей судьбе с помощью молитвы, очищает свой путь жизненный. Это самый лучший способ жить. Все вопросы решаются. Какие еще вопросы? Да? Вот смотрите, рисуйте шарик. Вот Земля, шарик, да? Сверху солнышко рисуйте. Вот солнышко. Вот смотрите, солнышко бывает под разным углом. Но идея в чем заключается? Что от этого вот эти вот направления не меняются. Так? Вот здесь все вот так и остается, правильно? То есть 12 часов, есть 6. Там, и так далее. То есть есть вот эти вот пункты, да? И солнце может, допустим, проходить через этот пункт вот так вот, и здесь уже светло. Или оно проходить может вот так вот, таким углом, что его еще не видно. Но идея в чем заключается? Что когда приходит время, вот солнце идет, да? Оно пересекло вот этот вот пункт, значит пора вставать. 6 утра наступило, пора вставать. 12 часов дня, 12 часов вечера. Вот эти пункты ключевые в сутках. Сутки мы нарисовали. Пункты ключевые. 6 часов утра пришло, надо вставать. Солнце может где угодно быть, но она когда прошла вот эту линию, 6 часов, да? Значит, надо вставать. Потому что Веда объясняет, что в это время меняются санки. Знаете, что такое санки? У нас в организме 4 раза переключается работа организма всего. Ровно в секунду прям переключается. Мы это используем, когда меняем схему ношения. Там камней там и все прочее. Понимаете? То есть приходит время, вот 6 часов утра, допустим, здесь, это почти 8 утра. Санки прошла, ты не встал, до свидания, день. Это значит, что ты его прожил зря. То есть ты не встал в ногу с солнцем, значит, будут проблемы. Ты не настраиваешься как надо на этот день. Понимаете, как бы у нас был один очень великий человек, жил на земле в России, и он отправил время в декретный отпуск. Создал декрет о времени. Понимаете? Вот. И время все сместили на час на территории России. И до сих пор назад время в декрете, понимаете, до сих пор. То есть до сих пор назад не вернули, понимаете? Вот, поэтому как бы на час по всей России. Но лучше до 7 вставать, потому что вообще человек должен встать не в 6 утра, а в 4. Для того, чтобы успеть помолиться до восхода солнца там и все прочее. 6 это крайний срок 6 утра. Это для того, чтобы просто не опарфуниться в течение дня, понимаете? Правильно, спасибо вам, запомнил. Вот. Еще какие вопросы? Смотрите, сейчас объясню. Если человек хочет развивать разум, он должен вставать в 4 утра. Вот. Если человек хочет прожить не зря, то хотя бы он должен вставать в 5 утра, чтобы успеть проснуться до 6. Если он не хочет несчастной жизни, то хотя бы в 6 надо вставать. Но если человек встает в 7, то значит чего-то в жизни он уже упустит. Если встает в 8, то человек этот просто в принципе здоровым быть не может. У него уже доша пита накапливается, дай бог, к этому времени. Если человек встает в 9 по солнцу, то такой человек не может уже психически здоровым быть. Все. До свидания, здоровье психическое. И здравствуй, дурдом. И так далее, понимаете? Какие еще вопросы? Днем надо отдыхать. Чем сон от отдыха отличается? У каждого человека есть разный способ, разная скорость засыпания. Человек может отдыхать столько, пока у него не наступил глубокий сон. То есть, если он наступает через 15 минут, надо, значит, 14 спать.
1: Надо рассчитать, когда ты себя поднимаешь, и у тебя нет тяжести в голове. Значит, ты просто отдохнул. И когда ты поднимаешь, у тебя такой... Значит, уже из глубокого сна ты себя вывел. Это вредно, да. Понятно?
2: Какой вариант тогда для тех, кто работает в фотографии, допустим, сутки через двое и так далее?
1: Изучать, как правильно жить, вариант. Не просто изучать, да, изучать. Я вам приводил пример. Если у тебя есть любимый человек, и ты весь день занят, ты все равно будешь бежать к нему и встретишься, да? Свидание все равно гарантировано, несмотря на то, что занят весь день. Так и со временем тоже. Если ты считаешь, что у тебя нет времени на что-то или нет другой работы, у тебя не хватает просто знаний, и все. Вопрос необходимости. Необходимость большая, значит, будет другой результат. Да?
3: Ну вот, вы упомянули о том, что даже когда мать не должна молиться о своем ребенке, а вот именно молиться о настроении, служении святому человеку.
1: Так.
3: А если, допустим, кто-то из родственников тяжело болен?
1: Вот молодец, хороший вопрос задал. Видите, люди задают вопросы, значит, они в этой ситуации находятся. Смотрите, практический вопрос. Кто-то из родственников тяжело болен, кому надо молиться? Сейчас объясню. У тебя в сердце этот человек уже живет. Не думай, что тебе о нем надо думать дополнительно. Он уже там в корне сердца сидит, попробуй о нем забыть. Если ты не веришь в том, что он там сидит. Он нуждается в помощи, и тебе думается само по себе о себе. Но так как мы считаем, что я могу помочь, поэтому я и думаю о нем. И это и есть заблуждение. Мы никому не можем помочь, мы себе не можем помочь. То, что другому. Смотрите, думайте о святом человеке. И забудьте про своего родственника. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. И когда ваше сердце наполняется чистотой и силой, это значит, что ему уже помогло. Потому что пока ему не поможет, здесь силы, чистоты и счастья не будет. Все счастье будет уходить туда. Понимаете? То есть вы как бы молитесь, и счастье идет ему. Потому что родственники, энергия счастья у всех родственников, она... повязана, она очень сильно связана друг с другом. Поэтому не беспокойтесь о том, чтобы думать о ком-то, когда вы молитесь. Все расходится само. Система работает без нашего участия идеально. Не надо париться по этому поводу. Кроме того, у вас будут вспоминаться те люди, которым особая помощь нужна. Вы молитесь святому человеку, и в тот момент, когда кому-то надо помочь, раз этот человек вспоминается. И вы опять думаете о святом человеке, забывая, вспомнился, хорошо, все понятно, нужна помощь. До свидания. Опять думаем о святом человеке. Я хочу тебе служить, жить для тебя и все прочее. И я хочу быть тебе полезен. И ты, когда полезен святому человеку, святой человек тебе дает силы. Куда эти силы идут? Тому, кому ты сказал, подвинься. Туда все силы. Поймите, нам, от нас, родственникам, ничего не надо, кроме энергии счастья. Нашим близким от нас надо только счастье. Но счастья у нас нет. Оно есть у тех, кто молится Богу. Мы молимся святым людям, к нам приходит счастье. Родственники свое получают. Все. Если вы не верите, что родственникам от нас надо только счастье, тогда я вам предлагаю подумать вот о чем. Вы, допустим, лежите обездвижены. Счастье никому не приносите. Воняете, обездвижены. Сколько из тех родственников рядом с вами останутся? В основном все разбегутся. Знаете почему? Потому что вот эта потребность служить человеку во что бы то ни стало, она очень мало у кого есть. В основном все друг другом просто пользуются. И все. Поэтому чего вы беспокоитесь о том, чтобы помочь родственникам? Не волнуйтесь, Бог им уже помог тем, что связал их с вами. Они свое получат 100%. Не волнуйтесь об этом, 100%. Волнуйтесь о том, насколько вы способны служить. Потому что мы и думаем о родственниках только потому, что мы от них сами хотим получить свое счастье. В этом проблема. Если ты хочешь помочь родственнику, забудь про него, думая о святом человеке. Почему ты не можешь его забыть? Потому что ты сам пользуешься счастьем от него. Понимаете, мы очень эгоистичны по своей природе, очень эгоистичны. Поэтому настройтесь на святого человека, и вы получите, дадите всем счастье. И себе, и другим, всем разойдется столько, сколько надо. Сложный вопрос, трудно понять, но пытайтесь, пробуйте. Я за тебя помолюсь, означает то, что я сказал сейчас. Человек с вами связан, он... сердце болит по поводу вас, он молится Богу, думает о нем, о служении, к вам приходит результат. Просто сказал, я с тебя помолюсь, это значит, что придет. Дальше об этом думать даже не надо. Некоторые, ну я забыл, что про него надо помолиться. Не волнуйся, ты не Бог. Там уже все знают, что надо делать. Знаете, как святые люди благословляют? Хочу сказать вам, допустим, святой человек подходит к женщине, говорит, у тебя будет сын. Дальше он думает об этом, нет, что-то делает. Нет, кто делает? Бог делает. Святой человек служит Богу, а Бог служит его словам. Святой человек подошел, сказал, у тебя будет сын, и все, и пошел дальше. Он вообще забыл про это. А дальше Бог трудится уже. Надо все сделать, чтобы был сын. В ведах Бога называют Бхакта Ватсала. То есть это переводится на русский так. Слуга своих слуг. Он заботится об их словах. Слуга что-то сказал Богу, значит, это сбудется. Почему Бог будет до последнего осуществлять этот план? Поэтому не стесняйтесь, если видите святого человека, просите милости у него. Просто надо знать, что является милостью. И был такой случай разок, к одному святому человеку, он садился в поезд, к нему два бизнесмена прибежали. Ученики говорят, что вы хотите? Мы хотим благословения. Они говорят, вы уверены, что вы хотите? Они говорят, да, мы хотим благословения. Вот, и поезд уже начал ехать потихоньку. Они забежали к нему в купе, вломились. Ученики как бы говорят, ну вам не надо было это делать. И они такие, пожалуйста, святой человек, у нас бизнес страдает. Дай возможность нам иметь лучший бизнес. Он такой положил им руки на голову и говорит, я благословляю вас потерять бизнес, чтобы вы больше думали о Боге, потому что вы только о своем бизнесе и думаете. И они как драпанули с этого поезда. А уже поздно. Все, благословение получено. Да.
3: Скажите, пожалуйста, опоминание умерших, там, как
1: ответ такой же? Такой же, да, все то же самое. Не надо их вспоминать, они уже там, в памяти находятся. Вы с ним связаны, все. Они с вами не расстались. Я даже могу посмотреть человек. Вот человек тело оставил. Кого тело оставил человек? Вас оставил. Как зовут? Сергей. Я вижу характер этого человека. Спокойный человек, такой рассудительный, внимательный. Так? Ну, иногда... Иногда вспыльчивый, да? Но он спокойный по натуре такой, то есть, ну, не такой. Правильно? Спокойный у него. Я вижу этого человека. Вы связаны с ним, понимаете? Он остался, он никуда не делся. Он есть, он не умер, вы говорите, умерший. Само слово неправильное. Это он ушел, оставил этот мир, здесь его нет. Он есть. И это меняет суть вещей, понимаете? Если он есть, значит, вы будете о нем молиться, думать, помогать. Вот я говорю, ему легче сейчас становится, а у вас вот здесь легче становится. Понимаете, означает связь. Тонкое знание, оно легко проверяется с помощью опыта. Кажется, что это невозможно доказать. Вот, пожалуйста, человек сейчас увидел на своем примере. О, все началось. Вы должны этим заниматься, вы. Не я, а вы. Понимаете, я могу посмотреть, но вам надо посмотреть. Это вам надо молиться за нее, не мне. Попытайтесь это понять. Мне надо вас этому научить. Не перекладывайте свою ответственность на меня. Я не против посмотреть, но попытайтесь понять, что сейчас я посмотрю, все руки поднимут. Потому что каждому хочется, чтобы кто-то за него сделал что-то доброе. Надо делать, учиться самому. Я вас к этому призываю. Когда ваша Валентина, которая нуждается сейчас в вашей помощи от вас, она реально нуждается, ей тяжело сейчас. Вы когда будете молиться, вы вот здесь в сердце почувствуете радость. И она потом во сне придет, вам скажет спасибо тебе. А Бог будет сильно благодарен вам за это. Но молиться придется долго, несколько месяцев, каждый день. Вот это настоящая жизнь, понимаете? А не то, что там кого-то просить, пожалуйста, сделай то за меня, сделай то за моего родственника. Мы сами должны это делать. Это наша жизнь. Пожалуйста, поцелуй за меня мою жену. Вот тут. Надо очень, чтобы ее поцеловали. Она нуждается в поцелуе. Потом можешь зачать ребенка за меня. То есть мы же так не говорим. Когда нам наслаждаться с родственниками, мы не даем никому. Это мое дело, мое право. А вот когда страдать за родственников, тогда мы идем куда-то и говорим, помоги, пострадай за него. Я не могу сам. Видите, какие мы очень честные по своей природе все. Да? Может быть и описано. Знаете, веды. Знаете, веды это огромное количество произведений древних. Я перечислял в начале как бы темы. Это сотни томов различных священных писаний. Я не знаю, что там описано все. Я все не читал.
3: А вы еще говорили, надо изучать законы мироздания. Это
4: какие-то конкретные законы?
1: Ну, возьмите, просто почитайте вот то, вот, что диски, вам там все, что вам нужно, есть. Вам хватит для того, чтобы задуматься. Есть в китайских трактатах законы мироздания, есть в тибетских трактатах, есть в православных трактатах. Во всех, если есть священное писание, описываются законы мироздания. Насколько нужно человеку, чтобы думать о Боге. Где-то очень кратко, где-то шире, в зависимости от направления знания духовного. Еще какие вопросы?
2: Если мы в церкви заказные молитвы, не есть ли это переложение своей работы на...
1: Да, переложение, если вы сами ничего не делаете. Вы заказали и пошли. Я как одна женщина подошла, она говорит, как мой родственник? Я говорю, плохо. Она говорит, так я заказывала ему свечки каждый день. Я говорю, так свечки надо заказывать, когда ты сам молишься, чтобы другие помогли. Вот, допустим, смотрите, мне надо сражаться с противником, да? Я дяде Васе говорю, помоги мне сражаться с противником. Дядя Вася пришел сражаться, решил помочь, а я в это время отсутствую. Так будет он помогать или нет? Нафиг ему это надо? Понимаете, это не работает система. Вот смотрите, как это работает. Человек начал молиться за родственника, чувствует, не хватает силы, просит священников в храме. Они за него тоже помогают с удовольствием, если он сам это делает. А если он сам это не делает, то они могут быть пытаться это делать. Вопрос, захочет ли это Бог. Если это ваша работа, зачем ему за вас это делать? Человек сначала сам должен интенсивно помогать своему родственнику, тогда помощь обязательно будет работать. Понимаете, а если он сам ничего не делает, так зачем это надо? Я вам приводил пример целовать, да, это абсурд, просто абсурд. Поцелуй, пожалуйста, священник, мою жену. Это что же энергия любви? И та энергия любви, это просто это приносит наслаждение, а та не приносит. Поэтому перекладываем на кого-то другого. Или покушай, мне жена приготовила, покушай, пожалуйста, за меня. Все сами кушают с удовольствием. Итак, дальше вопросы. Спасибо вам большое.
5: Пожалуйста, может ли сам вот мой муж справиться с нейродерматитом и сезонной аллергией?
1: Попробуйте голодание, пранаяма там и так далее. Не может, приезжайте, значит, попробуйте себе срок поставьте.
6: Вопрос у меня к вам. Я сам, моя семья из Подмосковья. Меня что, вопрос такой сформировался. Владислав режет бараны, да? Кумбан-байрам. Вы как-то исследовали этот вопрос, сталкивались с тем, почему это делают? Я сам уже полтора года, я не могу есть мясо.
1: Я вам объясню, почему это делают. Ну, по секрету. По секрету. Потому что есть такое понятие жертвоприношение животных. Оно проводилось 5000 лет назад, когда люди способны были душу животного отправлять на высшие планеты. И это благо приносило всем людям. Сейчас это превратилось просто в ритуал. То есть никто никого не отправляет, ни за кого не молится, просто зарезали и съели. И это уже означает ритуализм. Просто бездумное следование, понимаете? В Ведах это описано тоже, что и поэтому в Ведах не рекомендуется в нашу эпоху, ну, вот эти жертвоприношения животных делать. Это не приносит счастья никому. Но это не значит, что ислам это плохо. Воспринимайте под исламом то, что ведет к Богу. Все остальное просто... У нас в Ведах тоже есть много глупостей. Надо, понимаете, надо все, что ведет к Богу, на это нацеливать свое внимание, все, что не ведет, подальше от себя держать. Все.
6: Хорошо. Второй вопрос. Раньше они его не ели, да, бараны? Было такая традиция?
1: Вот сейчас, да, вот сейчас объясню. Смотрите, как это проходило. Собиралось очень много мудрецов. Вот. Бралось животное, разводился костер, читались мантры или молитвы. Животное помещалось в огонь, и потом душу этого животного отправляли или на высшие планеты, или вообще в духовный мир. В зависимости от силы тех, кто молится, понимаете, они со всей силы направляли душу. Но представьте, им не светило туда попасть, а животное уходило с помощью совестной молитвы. И в результате просто такая благодать на эту страну, на эту землю обрушивалась, понимаете, что они такую ягду сделали, ну такое пожертвование сделали мощное. Потом мясо этого животного начинало пахнуть нектаром, потому что связь оттуда с высших планет идет, и мясо превращается в нектар. И потом это мясо раздавали и ели, как освященную пищу. Сейчас что происходит? Берут баграна, всякой молитвы, просто грязь. И раздают. Или там чуть-чуть помолились, но никто душу-то наверх не направил. Просто убили животные и все. По факту это не является чем-то благочестивым. У нас в ведах тоже такое есть. Тоже козлов сейчас режут там и просто раздают. Это тоже, это изжиток как бы того, что было.
6: Ну сейчас у меня в голове собралось.
1: Все поняли, да? Поэтому это не надо, мясо есть, оно по факту не жертвенное. Это просто то, что мы не успели из религии убрать. А реформы в религии происходят постоянно. Вот, допустим, недавно католики объявили, что они признают, что Бога можно достигнуть через другие веры. Раньше такого признания у них не было. Они считали, что только через их веру можно достичь Бога. Сейчас официально они признались, что через другую веру, через другие веры можно тоже достигнуть Бога. Такое признание называется реформой религии. То есть верующие люди, они не бездумные. Они тоже смотрят и думают, как лучше достигнуть Бога. Как лучше, и они смотрят как бы волю времени и делают выводы, как дальше действовать.
6: У меня что произошло? Я полтора года назад просто не смог есть мясо.
1: Запихивал,
6: потому что черницы заставляют.
1: Правильно.
6: Ну и вот как жизнь складывается, раз я родился в семье мусульман.
1: Надо продолжать оставаться в этой традиции.
6: Я не ем.
1: Я знаю многих суфиев, которые не едят мясо.
6: Не получается.
1: Ну и не надо. Зачем? Смысл? Ну, допустим, некоторые православные священники заставляют свою паству есть мясо. А в православных монастырях монахи мясо не едят. Так зачем тогда они заставляют этих простых людей? Если монахи знают, что мясо не надо есть, зачем заставлять? Это опять издержка, это опять недостаток, недопонимание, вот и все.
5: Себя оправдать.
1: Недопонимание, и все. Допустим, Серафим Саровский не пил спиртного. Зачем тогда пить? Сергий Радонежский не пил. Сергий Радонежский не ел мясо. То есть надо быть прогрессивным человеком. Надо понимать, как правильно и действовать. Если священник не говорит об этом, это не значит, что это не так. Ну, то есть надо смотреть, здравый смысл еще применять во всем.
5: А вот, допустим, с молитвами надо что-то одно грех выбрать. Если, допустим, я хожу в ведический храм, но дома читаю православные.
1: Нормально. У меня даже есть один знакомый, схимник, православный схимник. Он молился всю жизнь, читал Иисусову молитву и повторял еще имена Бога. И оставил тело вот с этим совсем. И он счастлив был всю жизнь. Нет противоречий между верами. Есть противоречия в мозгах людей. Просто не надо говорить тем людям, у которых в мозгах есть противоречия по этому поводу. Не надо им говорить, что вы и там ходите, и здесь.
5: У меня у самой противоречия, что я и там, и там.
1: У вас противоречия, потому что вы думаете, что Бог может кому-то завидовать. Что там Бог есть, там Его нет. Понимаете, это означает, что вы необразованный человек просто. Все. Я вот хожу в православный храм, у меня нет противоречий. А у вас есть. Почему? Потому что вы не образованный человек, а я образованный.
5: А вот утром
1: в этом разница заключается.
5: А? Какие молитвы читать утренние и вечерние?
1: Я и в мусульманский храм хожу, тоже мне там нравится. Я в Казань приехал, первое дело в мечеть рванул туда, в эту большую посмотреть. Что там?
6: Ну да.
1: Что?
5: Я говорю, какие молитвы читать утренние и вечерние?
1: Это вы должны с батюшкой, у вас должен быть наставник православный, и вы с ним советуетесь. Каждый человек знает свое направление.
5: Нет, какой традиции?
1: А вот это уже смотрите сами, вы решайте, да. Все равно придет время, и у вас какая-то главная традиция определится, вы в ней будете жить. А все остальное будет вам помогать развиваться, для развития. Вот молодой человек послушал сейчас мою лекцию, для общего развития. Это хорошо. А традиция осталась та, которая была.
6: Это в голове сложилось.
5: Просто я была мусульманкой, потом крестилась, а сейчас не тянет этическую традицию.
1: Вот значит, у вас три традиции. Значит, туда надо ходить, не надо ничего бросать. Была мусульманка, останьтесь мусульманкой.
5: А потом я крестилась год назад.
1: Ничего страшного, значит, вы еще можете и православные теперь читать.
5: И ведические храмы.
1: Вот замечательно, значит, у вас три варианта уже есть. Чем больше, тем лучше.
4: Решите вас поблагодарить. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
4: Я прошу зрения в этих лекциях.
7: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории там стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть физическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку, взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, нет, нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире.

Отец, что хотел? Ну, теперь сломайте мешок просто. Вот ты старший, первый давай. Отец, ну, трудно, но попробуй. Ну, невозможно мешок хворста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты, стремитесь к ним, все будет хорошо.

очень важно еще в этой сфере планирования своего времени, это стараться именно планировать не на день. Потому что если мы планируем только на один следующий день, это значит, что мы планируем кризисы. Мы планируем, как мы будем разрешать проблемы. Мы планируем только самые срочные вещи. Главное, что нужно научиться для того, чтобы находиться в гуне благости, нужно научиться планировать вот более длительными сроками. Как минимум на неделю. Как минимум на неделю человек должен, каждое воскресенье он должен подумать, что важное я должен сделать в эту неделю. Есть какие-то важные моменты, какие-то важные вещи, которые очень важны для меня, вот для того, чтобы я исполнил свою миссию, я должен сделать их на неделю, и мы должны запланировать их первыми. Все остальное нужно планировать вокруг этого, иначе мы будем планировать только вот эти кризисы или проблемы. Вот. И потом дальше нужно научиться планировать на месяц и планировать на год. Я могу вам на собственном опыте гарантировать, что жизнь моя стала гораздо более как-то осмысленной с тех пор, как я стал планировать на неделю. Я просто четко знаю, я очень четко чувствую, что я хочу добиться и как идет моя жизнь, как протекает мое время, потому что я каждый день у меня становится осмысленным, он каждый день меня как бы приближает к достижению этой цели, именно потому что просто у меня перед глазами висит вот этот план, я вешаю его у себя перед глазами, этот недельный план. И что он тут делает, это очень интересный сам механизм, как это тут делается. Первое, он описывает тут роли, то есть те как бы функции, которые вы выполняете, так, то есть вот тут есть семь этих функций, как бы. Ну, это может зависеть, у каждого человека это может быть разное. Так, и дальше цели, которые вы ставите себе на эту неделю в этом качестве. Вы планируете вот тут вот, делаете очень важно, тут всего три пункта каких-то важных вещей. И потом вы разбиваете по дням недели вот эти важные вещи. Первое, что вы делаете, это в каждый день вы ставите что-то, то важное, что я должен сделать. Не обязательно должен быть каждый день. И потом дальше уже обычное вот планирование по часам, когда вы расписываете расписание. Может быть, это не всем нужно, может быть, это нужно только менеджерам, но все равно но я очень рекомендую, если вы будете видеть хотя бы на неделю вперед, если вы не будете бежать с закрытыми глазами всю свою жизнь, то ваша жизнь будет гораздо более наполненным смыслом, чем это есть.

0: как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосою шафрановую. Оно покрыло жаркой охрой соседний лес, дома поселка, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Лучи восхода ритмично срезали свои тетивы града за градусом угол обзора, наполняя день ароматным жаром. Сегодня отмечала день рождения дочь солнца. Украдкой наблюдая за ней сквозь полупрозрачную тюль окон, око пыталось коснуться самого дорогого лучика ее сердца. Но она была непреклонна. Поглощенная своей работой, она не замечала никого вокруг. Искусно сочетая 6 видов вкуса, она мастерила сладости, заворачивая их подобно зодчеству вишвакармы. Белым мрамором застывало тесто в ее руках, и раскатывая длинную пластину, она отсекала все лишнее, как Микеланджело в своих скульптурах. Сохраняя безупречную структуру внутри каждого шедевра, она ни на миг не отвлекалась даже на аромат, который кокетливо тревожил кончик ее носа. Строго ведя головой в сторону, она не слушала приторных ноток. Все ее творение, от сладкой корочки расплавленного сахара до сочной начинки, предназначалось только одному юноше. Подобно лебедю, который отделяет молоко от воды, она вдыхала в воздух, не притрагиваясь к запаху приготовленной пищи. Ей хотелось предложить все, что она делает, образу, который ни на миг не покидал ее сердце, потому она обходила стороной даже тень получившихся творений, не говоря уже о том, чтобы вздохнуть над блюдом или засмотреться на него. Природа девушки как сахар. Опрокинешь на нее стакан воды, и она растает, засохнув на поверхности острыми кристалликами. Но если растопить ее сердце, она оставит такой узор карамели в пространстве, что вы никогда не забудете каллиграфию этого росчерка. Поэзия, кулинария и яме заставляла каждого соприкоснувшегося с ломтиком ее искусства чувствовать симфонию этого сердца. А в нем плавилось и солнце, и золото, и синие сапфиры от любви, которую день ото дня она переживала в разлуке. Плетя лишь в глубине души эти секреты, стоило ей рассеять пудру по столу, как она тотчас превращалась в искусное ранголе. Подмечая украдкой тонкий узор, ее близкая подруга смахивала тайный орнамент, чтобы никто не заметил чувств, которые проскользнули ненароком. Но это пыльца еще в лету складывалась силуэтом в еле приметное перышко, оседая удипаном на кончике ее сари. Вспышкой молнии проносилась дрожь по телу. Яме замирала и вопросительно смотрела в глаза подруги, поймавшей взглядом мурашки на ее коже. Входная дверь распахнулась, и поток свежего воздуха украсил ее лицо румянцем так, что пережитые воспоминания окрасились розовым тоном. «Не припомню, чтобы ты смущалась при виде родного брата», — улыбнулся ей Марадж. Жар от печи быстро оборвала она ход его мысли и повела рукой, приглашая ко столу. «Ты как раз вовремя», — добавила она, подвигая сладости. «Вообще-то, я никогда не опаздываю». «Да-да, а еще ты никогда не ошибаешься». «Ну», — протянул Дармарадж, увидев приготовленное блюдо. «Если бы я не пришел на этот праздник, это точно было бы сокрушительной ошибкой». «Но ты здесь», — улыбнулась сестренка. «Я очень тебе рада». Солнце пригревало мир, и казалось, будто эта встреча навсегда оставит свой след в истории. Беседа родных струилась, как волны Ямуны на берегах Вриндавана. Слово за слово близнецов захлестывал смех, и радужные блики глаз сестры топили сердце Ямарадж. Время от времени, нараспев, она протягивала «Говиндам, Адипуруша». И в груди брата начинало щемить сильнее. Закончив кушать приготовленные яства, он повернулся на левый бок и произнес: «Проси любое благословение. Давно меня так никто не радовал. Выполни любую твою просьбу». Яме задумчиво смотрела в окно. Там, сквозь дымку в реке, она видела маленькую девочку, предлагающую в ладошки воду солнцу. Она стояла по пояс в воде и, боясь лишний раз потревожить священные воды, держала на весу левый локоть, нежно касаясь поверхностями пальчиками правой. Стоял ноябрь. Вода в реке напоминала жиженый холод и ничего более. Но мягкими подушечками своих стоп маленькие дети, старики и взрослые шли по дну этого берега, погружаясь головой под воду. На надежда очистить однажды свое сознание и сердце, ежедневно совершая омовение таким образом, была сильнее обжигающего холода. Ему нас болью в сердце произнесла: «Мой дорогой брат, ты Бог смерти и вершитель судеб, прошу тебя, пожалуйста, избавь от встречи с тобой тех, кто совершает омовение в моих водах сегодня. Пусть каждый, кто омывается в этот день, очистится от всех совершенных им грехов и минует твои обители. Дай мне такое благословение, чтобы я наполняла сердца тех, кто принимает прибежище в моих водах, любовью к тому, кто живет в моем сердце». Татастху произнес Ямарадж, и ему нежно продолжила свою легендарную песню «Тамахам Баджами».
1: Духовная деятельность или духовное знание не может быть объектом товарно-хозяйственных отношений. Духовное знание нельзя продавать. Знание, в принципе, нельзя продавать. На самом деле, вся эта ведическая система, разрушение которой предвидел Шрила Вьясадева, начала рушиться именно с того, что браманы стали брать деньги. В Шримад Бхагаватам говорится, браман может исполнять любые обязанности в течение какого-то времени. Единственное, чего он не должен никогда делать, это брать деньги за то, что он учит других. Вернее, он может брать, как дакшина, но он не должен назначать таксу. Он не должен давать, иначе говоря, платных курсов по ведическим дисциплинам. И разрушение с чего началось? Я хочу рассказать эту историю, с которого, собственно, Кали-юга полностью завоевала последнюю цитадель, где дхарма еще как-то была утверждена в умах людей. Индия, так или иначе, это страна дхармы. И люди слушались шастру, и у них не было сомнений, у них была вера в шастру. Потому что откуда я могу знать, что такое дхарма? Понять свою обязанность или свою природу я могу только из шастры. И до каких-то пор шастра управляла индийским обществом. Священные писания или принципы священных писаний были настолько глубоко введены в это, что никто этого не мог разрушить. Даже когда мусульмане пришли, они ничего сделать не могли. Все началось с одного любопытного эпизода, когда вице-король Индии, которого звали лорд Макалей, приехал в Бенарес. И так как он в течение долгого времени жил в Индии, он знал, что королей там уважают наравне с Богом. Говорится, он представитель Бога, он Бог на земле. И он привык этим пользоваться. В общем-то, индусы люди покорные, послушные. Когда англичане их завоевали, они сказали, ну, ради Бога, правьте нами. Поворотный момент настал тогда, когда лорд Макалей приехал в Бенарес и не увидел вдоль улиц привычных толп, которые кричали, приветствовали его, говорили, к нам приехал Бог. Его кортеж едет, а толпы идут не к нему, не ему навстречу, а совершать омовение в Ганге. Он спросил, что такое, что происходит? Ему сказали, ну вы извините, просто сейчас солнечное затмение. А в момент солнечного затмения люди, чтобы там ни случилось, они должны находиться в воде и повторять мантры. Он спросил, откуда они знают, что сейчас солнечное затмение? Потому что иногда солнечного затмения не видно. Так, но браманы знают, что в этот момент все равно происходит затмение, и надо идти в Гангу. Ну, они сказали, как откуда знают? Браманы сказали. Он сказал, откуда браманы знают, что солнечное затмение. Им сказали, ну как откуда? Из шастр. И в этот момент он понял, что Индией правит не он, что Индией правит шастра, что его так называемая власть – это иллюзия. И у него возник план, который он огласил перед английским парламентом. До сих пор этот план записан в аналы истории Англии. Каким образом лорд Макалей разрушил индийскую культуру? Он представил подробную программу для английского парламента, как взять власть над Индией и как полностью уничтожить культуру. И главное, что пунктом там стояло, для этого нужно разрушить их веру в шастры. А для того, чтобы разрушить их веру в шастры, шастры должны учить люди, которых мы воспитаем, которым мы объясним, что такое шастра. И тогда они объяснят, и всем станет понятно, что шастры – это все выдумка, и, соответственно, они не будут следовать дхарме, и так как они не будут следовать дхарме, все дальше само собой пойдет, уже ничего не нужно. Лорд Макалей не дурак был. Он свой план придумал очень правильно. Что он сделал? Он поехал в тот же самый Бенарес. И в Бенаресе он решил основать университет, в котором людей будут учить дхарме, в котором людей будут обучать шастрам. Проблема заключалась в том, что когда они обосновали университеты, на это выделили были огромные деньги из английской казны, которые они ограбили же из Индии. Деньги были на это выделены и объявили, что мы набираем профессоров, профессуру, чтобы обучали в этом университете. И браманы, некоторые заинтересовались, пришли им и сказали, мы вам будем платить зарплату. зарплату брахманы, ушли сразу же. Они повернулись и ушли. Они были оскорблены до глубины души, когда им сказали, что им будут платить зарплату за обучение. Первая проблема, с которой столкнулся лорд Маккалей в осуществлении своего плана, что он не мог найти никого, кто будет преподавать в этом университете. В конце концов, он нашел каких-то ренегатов-брахманов, которые согласились получать деньги. Это были третьесортные какие-то брахманы, жадные, которые это нарушили. Нормальные брахманы, они просто восприняли это как пощечину. Мы сказали, да ради бога, мы пошли. Потому что принцип, еще раз, очень важный принцип. Учитель не должен зависеть от своего ученика. Как только человек, который учит, попадает в зависимость от того, от кого он учит, он лишается способности учить его.

Thank you.

абсолютная истина или высшая цель человеческой жизни довольно-таки четко определяется в ведах. То есть люди, как правило, любят на эту тему как бы поупражнять свои собственные умы, в чем смысл жизни, какова цель, что такое совершенство, что такое духовность. Вот. И, как правило, какого-то единства мнений у людей нет. Они заканчивают все эти споры разговорами тем, что у всех своя истина, у всех свой Бог, у всех своя правда, у всех своя цель и так далее. Вот. Но общего знаменателя как бы нет, поэтому у людей нет единства. Надо сказать, что такие убеждения разрозненные у людей были не всегда. Вот. То, что мы сейчас называем вот этой вот свободой мысли и так далее, это, конечно, очень хорошо, но эта свобода мысли, как бы она тоже должна иметь как бы какие-то определенные рамки. В противном случае, чтобы мы не открыли, к чему бы мы не пришли, в любой момент это все равно можно опровергнуть, отказаться и опять куда-то идти, идти, идти. Это какой-то бесконечный процесс. Вот. Но веды представляют нам совершенство иначе. Веды говорят, что существует все-таки какой-то общий знаменатель. Несмотря на то, что у людей есть определенная, конечно же, свобода мысли, воли и так далее, никто этого не отрицает. Но это совсем не обозначает, что нету вот этой вот как бы абсолютно единой цели, общего знаменателя. И именно для того, чтобы в обществе какая-то гармония была, должна быть какая-то общая идеология. Политики эти на самом деле очень сильно озабочены. Они понимают, что в обществе разброд и шатание именно по той причине, что нет какого-то единого общего знаменателя для всех. И трудно найти в действительности в этом мире какую-то такую идеологию, которая объединяла бы всех. Потому что всегда кто-то найдется, кто не хочет, кто не согласен. Вот что поделаешь, у живого существа есть такая свобода. Мы говорили о том, что живое существо, душа – это частица Бога. Бог – это высшая свободная независимая личность. И поскольку мы его частицы, то у нас тоже есть такая маленькая независимость. Когда мы пользуемся правильно, все хорошо. Но часто в этом мире мы этой независимостью злоупотребляем. И тогда мы создаем трудные ситуации сами для себя. И вот часто мы этой независимостью злоупотребляем именно в сфере мысли. Именно в сфере мысли. Вот то, что там какие-то действия идут, действия – это уже конечная фаза. Первое, на чем начинает человек отклоняться, это на уровне мысли. Он начинает мыслить иначе. Инакомыслящих называли еретиками или диссидентами, как угодно. То есть те, кто отклоняется от каких-то таких концепций. И это вправе живых существ, но, к сожалению, злоупотребляя этим своим правом, они нарушают гармонию определенную. И так много беспокойств сейчас на индивидуальном и коллективном уровне происходит именно из-за того, что люди вот это свое как бы вольнодумство, вольномыслие не совсем правильно используют. Вот тот же Энгельс говорил, что свобода – это осознанная необходимость. То есть свобода не обозначает беспредела. Точно так же в мышлении мы можем быть свободными, но мы не можем как бы отрицать все и вся. Вот. И в этом смысле веды говорят, что абсолютная истина или общий знаменатель существует. Он конкретен.

И я вам хочу заметить, что чувства и органы чувств — это не одно и то же. То есть чувство зрения и глаз — это не одно и то же. Потому что видеть на самом деле можно без глаз. То есть глаз — это, скажем так, ну, образ действия чувства по умолчанию. То есть когда человек вообще свои чувства контролировать не может, он может видеть только через глаза. Понятно? По мере того, как человек берет чувство под контроль, а есть методика, которая позволяет взять всякие чувства под контроль. В этом случае необходимости в глазах, ушах, там, языке, носе, там, и коже, в общем-то, никакой нет. То есть можно видеть без глаз. И как называется этот феномен? Ясновидение. Можно слышать без ушей, причем на произвольном расстоянии. Потому что для чувств нет расстояния. Это называется яснослышание. Можно ясно обонять, ясно осязать. Вот. А тактильное чувство, примененное на расстоянии, позволяет взять любой предмет на любом расстоянии. Вы представляете, какие возможности открываются? Ну, представьте, вот что лучше? Что лучше? Вот создать, например, космическую отрасль, да, нашу, допустим, создать ракету, запустить на Луну спутник. Этот спутник там, на Луну ракета-то долетит, спускаем аппарат, сядет на ее поверхность, заберет там несколько пылинок, там, несколько камешков, потом стартует назад, долетит до Земли, и в конце концов, если повезет, он притащит такие, притаранит эти несколько камешков нашим ученым, которые в восторге начнут их изучать. Другой подход, ведический. Ищем мистического йога средней руки. Их в Индии, не знаю, пачками. И просто предлагаем ему поклон и просим: дорогой товарищ йог, пожалуйста, дай, принеси камешек с луны. Очень хочется узнать, какие они там камешки. Ну и все. Просто сосредотачивается вот так руки, открывает там тот камешек. Понимаете, есть разный подход к этой жизни. Я не говорю о том, что то, что мы делаем, прямо так все плохо, это просто один из подходов, но он не единственный. Потому что люди, которые сталкиваются с ведическим знанием, им все время говорят: ведическое знание такое возвышенное, ведическое знание такое замечательное, такая развитая цивилизация была. И возникает у людей вопрос: а где эта цивилизация? Вот если, допустим, мы перестанем существовать, да, в какой-то момент времени, после нас мы участвуемся, да? Заводы какие-то там какие-то пароходы, все прочее, все от нас останется. А в той цивилизации ничего не осталось, кроме храмов. Вот храмы там по несколько тысячелетий, десятками тысячелетий стоят, да, а больше ничего нет. И возникает вопрос: а где цивилизация-то? Почему не строили все эти вещи? Почему самолетов не было? А ответ очень простой. А не надо было. Предыдущая цивилизация, ведите, которая базировалась на ведической культуре, на ведическом знании, она не нуждалась во всех этих вещах. Просто был не нужен. То есть люди жили, не отгораживаясь от этого мира, не отгораживаясь от природы, а они жили, не конфликтуя с ней. И поэтому не нужно все это было. Зачем нужен сотовый телефон, когда каждый из нас просто сосредоточен, может четко понять, в каком состоянии находится человек, с которым он хочет поговорить. Для этого ничего не надо. Ни телефонов, ничего. Можно слышать его голос, видеть его в реальном режиме времени. То есть все эти вещи не нужны, по большому счету. Но и с другой стороны, перейти, допустим, вот так вот взять и разом все отвергнуть, да, то, к чему мы привыкли, к тому образу жизни, к которому мы привыкли, взять его отвергнуть и сразу принять другое, тоже не получится. Потому что это, ну, не дешевая вещь, это же целое переворачивание с ног на голову, все, точнее, с головы на ногу. Потому что в основном все время...

Это одно из самых, как будем говорить, таких сатанинских изобретений телевидения. Потому что, если мы возьмем телевидение, то все, что идет через телевидение, направлено на перепрограммирование нашего сознания. Конечно, вы скажете, ну бывают же там хорошие фильмы какие-то, какие-то познавательные передачи, бывает. Но они сопровождаются соответствующими перебивками, рекламой и так далее. То меня в свое время вырвал этот шнур, чтобы у меня даже дети не могли смотреть. А у меня была спутниковая антенна, все. А поскольку шнур могли обратно приставить, я его еще отрезал и выбросил. И у меня телевизор дома работает как монитор. То есть стоит DVD-плеер, система Дюны, которые есть возможность закачать огромное количество фильмов. То есть у меня огромная видеотека. И когда я хочу что-то посмотреть, в чем эта видеотека содержит и документальное кино, и художественное кино. Но я туда записываю только то, что является каким-то произведением искусства. Если я хочу что-то пересмотреть, да, мне есть чего выбрать. Конечно, что для нас телевизор, это может быть какая-то отдушина, но если вы используете его как монитор, вполне нормально. Ну вы скажете, хорошо, а новости? Ну новости в принципе, мне хватает того, что я слушаю, когда езжу в машине. У меня в машине настроен приемник на два политических канала. Один у меня канал идет Вести, второй Эхо Москвы. Но там, правда, тоже приходится включать фильтры, потому что бывает там... Все-таки, когда вы через слух воспринимаете информацию, вам легче поставить фильтры. Через зрение очень много проходит подсознательно. И проведен был этот эксперимент, когда людей посадили в зале напротив друг друга, экран был посередине, одни сидели, как обычно в кинотеатре, сзади был проектор направлен, и они смотрели это все, да, на экране. А экран, он же насквозь светится, да, поэтому те, кто сидели с другой стороны, они тоже видели, у них тоже была эта картинка, все. Но когда сравнили эффект, ну, там специальный опрос проводился, после этого работали психологи, оказалось, что люди, которые сидели, и на них был направлен этот луч, они теряли способность очень многое анализировать. И у них не работали практически вот эти фильтры. То есть информация, которая входила напрямую, она входила, разрушая фактически волевой барьер. Именно это происходит, когда вы смотрите через телевизор, да, что-то. Поэтому я считаю, что в какой-то момент сейчас все больше и больше это распространяется, и уже скоро, я думаю, отказ от телевизоров, даже как от мониторов, произойдет, потому что все больше и больше появляется проекторов, очень высокой степени разрешения. Эти проекторы можно подключать при желании и к антеннам, вот, но, естественно, к любым там и компьютерам, и ко всяким там к видео DVD там плеерам. Вот. И вы можете смотреть, и тогда вы можете анализировать, вы можете отбрасывать то, что будет проникать в вас негативно. В том смысле, что телевидение, оно не будет таким, какое оно сейчас, через определенное количество времени. Это несомненный факт, человечество к этому придет.

расщепленность сознания. Немножечко на шизофрению как-то вот смахивает. Но оно есть немного такое. О чем идет речь? Когда у человека есть, ну вот слабая убежденность, кто он такой, слабое эго, у него на всякий случай несколько эго есть. У нас всякий случай. Если одно провалится, хоть чтобы другое осталось. И вот он приходит на работу и говорят: «Ты директор». «Ой, я директор». «Точно, я директор». Вот. Приходит домой: «Ты муж». «Я муж, да?» «Точно, муж». «А кто же я еще?» Вот. И на работе он директор, а дома муж. И тут возникают проблемы. Когда он приходит домой, ему, значит, мама с четырьмя детьми говорит: «Тебе надо, твоя цель жизни вот такая, ты же муж». Ну, и список ему, и все это на календарь. И у него, значит, на календарь уже все запланировано, там цирк, там то все, все запланировано. Приходит на работу, там говорит: «Ты же директор». Ну, и список ему, что ему надо делать. Он его на тот же календарь. А там уже занято. И у него конфликт. Кто он, муж или директор? Он не может понять, муж или директор. И когда он дома, он муж. Когда он на работе, он директор. И он иногда забывает, правда, где как. И у него вот как бы два человека живут в нем. Вот это расщепленность. А если еще друг? Приходит друзьям: «Ты же друг?» И на календарь расписание друзей. И он начинает с ума сходить. Нет, это нормально, что у нас есть и семья, и друзья, и все такое. Но проблема, что человек как бы тремя жизнями живет. Потому что он не понимает, а что для него самое главное? Вот что должно быть из этих трех самое главное, и что будет приоритетом в его жизни? И вот когда эго слабое, то тогда человек не понимает, а что должно быть в центре этого всего? Так я либо муж, смотрите, если, и теперь третья проблема, четвертая, извиняюсь, крайности. Теперь у него, так как у него несколько ролей, он в крайности. Он, значит, все, короче, я муж. И уже на работу, друзья уже нет, он вот муж там, вот все. Потом работа накрылась, друзья обиделись, он резко бросает муж и начинает работа. Вот признак человека со слабым эго – у него крайность. Он из одной крайности в другую бросается. Потому что то одно включается, то в другое. Это тоже признак слабого эго. У человека с сильным эго, у него есть самая главная цель, все остальное под это подстраивается. Если он муж – самое главное для него, да, то как с работой быть? Да, столько, сколько надо, чтобы прокормить и не потерять жену. А если он главный для него директор, то как у него с женой? Вот столько, сколько, чтобы она вот, ну, как бы работе не мешала. Видите, от ценностей, от приоритетов будет зависеть, куда силу вкладывает. Но если у человека слабое эго, он с ума сходит, потому что и то, и то, и то, и разрывает его. Если вдруг такое заметили, что вас разрывает на части, значит, что нет сильного эго.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Хорошо, сегодня мы разберем следующую тему, которая также важна. Мы также продолжим разговор о питании. Поговорим немного о том, что является в действительности полезным, а что является вредным. Мы даже не представляем, насколько век прогресса, насколько он воздействует на нашу жизнь, насколько сокращается сам срок жизни, насколько много проблем приходит в нашу жизнь от того, что прогресс коснулся питания. Пусть прогресс касается всего чего угодно, но когда прогресс касается питания, начинаются большие проблемы. Чего угодно, зачем касаться питания? В питании все здорово, все вкусно, все замечательно, не надо ничего касаться. Да? Овощи и так вкусные, фрукты и так вкусные, молоко и так вкусное, соки и так вкусные. А если пожарить, то все вообще замечательно. Да? Все очень замечательно и вкусно. Но прогресс пришел в питание. Вот в чем проблема. Например, сегодня я прочитал новость. Пришла из Европы свеженькая новость. Стали переносить старые кладбища и заметили, трупы не разлагаются. Как 30 лет назад были, так и остались. Стали изучать, что такое. Оказалось, те консерванты, которые находятся в наших продуктах, нас консервируют еще в процессе жизни. Понимаете? Мы еще не Европа. К нам только пришла эта пища, более-менее, ну, химическая. Но мы уже себя начали потихоньку консервировать. Мы еще живые, но мы уже законсервированные. Да? Представьте, насколько тело находится под воздействием химии. Чтобы достичь одного только запаха клубники, нужно смешать 350 химических ингредиентов. Только чтобы получить запах клубники. Представьте себе, сколько химии. Больше всего химии содержится в напитках. Вроде бы простая вещь, там сейчас Кока-Кола, да, еще какие-то. Очень простые. На самом деле, наше питание полностью выходит из-под контроля. Мы не можем контролировать, что мы едим. Если мы нюхаем клубнику, мы понимаем, это клубника, да? И в нашем организме выделяются соответствующие ингредиенты, которые должны переваривать клубнику. Понимаете? Если мы нюхаем грушу, то мозгу посылается команда выделять ферменты, которые переваривают грушу. Но если мы нюхаем напиток грушевый, там нет никакой груши близко. Там есть 350 ингредиентов, которые просто химия. И выделяются какие-то ферменты, но переваривают ли они грушу? Нет. Куда они идут? Они начинают разрушать организм. Потому что груша-то не оказалась, она что-то выделилась из организма. Она не может просто так взять и исчезнуть. Она должна что-то переварить. От этого язвенные болезни. Это очень просто, я сейчас объясняю. Да, без всяких формул. Но сама идея, поймите ее. Если мы обманываем организм каким-то запахом, каким-то вкусом, сейчас столько всего, да? Мы обманываем организм. Что-то выделяется, но не находит этого. Оно разрушает сам организм. Очень просто. Не надо его обманывать. Если вы даете организму запах клубники, ешьте клубнику. Если вы даете организму запах яблок, ешьте яблоки. Но не обманывайте организм, потому что этим мы убиваем себя. Самоубийство. Форма самоубийства. Понимаете? Очень хитрая форма самоубийства. Это заметили наконец-то. Кто-нибудь на эту тему задумывался? Все задумывались. Это очень просто, это очень логично. Здесь нет какой-то тайны. Но почему-то это нас немножко иногда ошарашивает. Действительно, мы обманываем сами себя. Не надо себя обманывать. Поэтому сегодня мы поговорим об одном продукте, который чрезвычайно важен, но который также уходит из зоны нашего внимания. Это продукт молоко. Продукт молоко. Есть ряд пищевых продуктов. И если все продукты по важности расставить в ряд, то на самой верхушке ценности находится молоко. Это самый ценный продукт. Молоко. Как ни странно. Есть продукт, который сейчас считается пищевым, на самом деле он находится ниже пищевых продуктов. Он не входит в пищевые продукты. Но сейчас его употребляют в пищу. Кто знает, что это такое? Кто догадается?
2: Соль.
1: Нет. Хуже. Это то, что пьют. Да, это спирт. Да, спирт. Спирт не является пищевым продуктом. Никакая комбинация спирта и воды не является пищевой. Это яд в любом случае. Никакая комбинация не является. Ни в какой комбинации спирт не является пищевым продуктом. Ни в какой. Ни в какой. Любой вам нормальный химик или врач, если он хоть чуть-чуть эту тему изучает, он знает. Это яд. Как бы вы яд ни разбавляли, он будет ядом. Но сейчас он вошел в разряд пищевых. А пиво – слабо разбавленный яд. Слабо разбавленный яд. Входит в разряд уже детских продуктов. Понимаете? Детям пропагандируют, что пиво – это регулярный напиток. Посмотрите, что такое реклама. Нам кажется, что реклама спиртовых напитков и сигарет не разрешена. Все так думают? Нет. 24 часа идет эта реклама. В чем она проявляется? Она проявляется очень хитрым образом. Есть два способа, как рекламировать. И мы видим, что богатым организациям нужно рекламировать этот товар. Есть два способа рекламы. Первый – это пустить прямую рекламу в рекламном блоке. Но он очень короткий. В рекламном блоке пускают нужную рекламу только очень неграмотные люди. Потому что она длится несколько секунд. Поэтому, видите, только очень богатые фирмы рекламируют. Но они не знают, в чем смысл рекламы. Они просто начали рекламировать. Те фирмы, которые уже разобрались, что такое реклама, они дают свои деньги на то, чтобы снимались фильмы. И человек смотрит целый день фильм. Что в этом фильме показывают? В этом фильме все в дыму, да, и с банкой в руке ведут люди разговоры на любые темы. Но чему следует человек? Человек всегда следует примеру, особенно дети. Дети воспринимают мир на основе примеров. Если их кумир пьет и курит 24 часа по телевизору, что будет делать этот человек, этот ребенок? Он тоже будет пить и курить. Вот это реклама. У нас 24 часа идет эта реклама. 24 часа идет реклама. Также точно так же проплаченная. Только деньги были отданы раньше. Ну, во время съемки этого фильма. И мы покупаем эти фильмы, смотрим, и дети идут по этому пути. Знаете, в самом низу стоят эти продукты. В самом низу. Никто не показывает, что нужно есть сыр. Никто не снимается с сыром в руке. Все снимаются с сигаретой и с водкой. С сыром никто не снимается. Никто не проплатил рекламу сыра в фильмах. Хотя сыр очень хороший продукт. Можно фильм про сыр не снят. И поэтому люди думают, что в пиве какая-то ценность. Что если яд разбавить в форме пива, он меня не будет убивать. Но он будет убивать. Будет убивать. Когда привыкание происходит в детстве, от него невозможно избавиться практически всю жизнь. Но создается это привыкание, человек будет к этому возвращаться, возвращаться. Если не он будет возвращаться, его дети будут к этому возвращаться. Человек может уже родиться с недостаточностью от этого, его может с самого детства уже на это тянуть, с самого детства. Поэтому мы поговорим не о пиве и не о алкоголе, мы поговорим о молоке, да? О самом высоком, самом важном пищевом продукте. И мы поговорим не просто о молоке, мы поговорим, почему к молоку сейчас теряется доверие. Вы знаете, да? Нас пугают уже, что молоко вредно, не переваривается. Потому что всегда идет борьба между алкоголем и молоком. Всегда. Всегда идет борьба. Если алкоголь перевешивает, чего сейчас больше продается? Видов молока от разных коров, с разных пастбищ, с разных мест земли или видов алкоголя с разных стран, разных видов. Чего сейчас больше? Так культура и перевешивает. Но что делает алкоголь с человеком? Мы говорили вчера, превращает в животное. А вот что делает молоко с человеком? Об этом мы сегодня поговорим. Что делает молоко? Поэтому культура перевешивает. Культура перевешивает. Итак, у молока есть два аспекта. Материальный и культурный, эзотерический аспект. Фактически в аюрведе это считается самым удивительным продуктом, фактически не поддающимся объяснению. Молоко – это форма энергии. Мы будем говорить о молоке как о форме энергии. В природе известно изначальное молоко и то молоко, которое мы сейчас видим перед собой. Изначальное молоко находится в виде особого океана. Так, если нашими словами говорить, в форме особого океана в этой вселенной есть одна планета, которая называется на санскрите Шветадвипа, от слова «свет», от этого русского слова «света» пошло. Имя «света», Шветадвипа, Светадвипа, планета света. Нам она известна как полярная звезда. И там находится изначальный источник этой энергии. Так описывается в космическом творении эта энергия. Она исходит оттуда, присутствует в виде особого океана. И заключает в себе особые качества. И эти качества – мудрость и спокойствие. Мудрость и спокойствие. Мы видим, что есть разные виды энергии. И человек способен проявлять эту энергию, трансформировать. И та энергия, которая приходит через молоко, это мудрость и спокойствие. Между изначальным и нашим материальным молоком существует эта тонкая непостижимая связь, используя которую мы можем воздействовать на свое сознание и менять его. С помощью продукта мы можем менять свое сознание. Это факт, да? Как только вы что-то съедаете, ваше сознание меняется. Вы это замечали? В зависимости от того, что вы съели, сознание будет меняться соответственно. Поэтому это искусство. Раньше девочку до замужества обучали так готовить пищу, так пользоваться маслами и благовониями, чтобы, комбинируя их, она вызывала у мужа желание исполнять ее просьбы. Он съел что-то, ощутил дома запахи, понюхал благовония. Она ему просила: «Дорогой, не мог бы ты купить ля-ля-ля-ля?» Это не зомбирование. Это то, что происходит с нами в любом случае. Мы все равно что-то съедим. Но почему вызывается желание стукнуть жену по лицу? Почему вызывает желание поругаться? Почему появляется желание спрятать деньги или пойти к любовнице на сторону? Почему появляется желание ничего не делать, а просто лечь на свой диван и лежать? Я думаю, что женщины согласятся, что лучше вот таким желанием пойти что-нибудь купить вместе. Да, как вообще женщины к этому относятся? Мужчина, да, расстроился. Но у них нет этого искусства сейчас все равно. Поэтому можете не расстраиваться. Все равно они не обладают этим искусством. Но оно описано. Я потихонечку буду что-то рассказывать. Не сразу. Да, потому что сначала нужно желание менять. Не просто это искусство ушло. Потому что желания настолько стали веселыми, что пришлось спрятать эти трактаты. Да? Поэтому с желаниями тоже надо работать. Потому что это оружие, правильно сказали, оружие, психологическое оружие. Но если женщина благочестива, у нее хорошие желания, то почему бы не исполнить ее хорошие желания? Но если она сама просит купить не молоко, а ящик водки, то лучше такие желания не исполнять. Да? Поэтому все вовремя происходит, не бойтесь, и когда наши желания будут меняться, мы все вовремя услышим важные советы. Мы изучаем веды. Веды – это литература, в которой есть все. Все, что бы вы хотели, есть в этой литературе. Но это знание приходит вовремя. Знание всегда откликается на наши желания. И на наше соответствующее желание будет дано определенное знание. Итак, молоко – это форма энергии. И молоком должны учиться пользоваться мудрецы, а не врачи. Мудрецы – это напиток мудрецов. Поэтому великие святые люди, зная эти свойства, изучая их, на Востоке зачастую питались только одним молоком. Могли питаться только одним молоком или разными молочными продуктами. Тысячи блюд существуют из молока, тысячи, огромная молочная кухня, огромная, тысячи блюд, разных вариантов, сладости, все что хотите, сыры, все что угодно, огромное количество, бесконечное количество. Благотворное влияние молока огромно, если человек просто сталкивается с ним в своей жизни, его сознание начинает меняться, изменяться. А на Востоке описывается, что молоко – это ключ к тайнам мироздания. Только употребляя правильно молоко, человек способен понять секреты восточной науки. Секреты восточного знания. Мы говорим, Восток – дело тонкое, да? Но если человек правильно употребляет молоко, он очень легко все это понимает. Очень легко понимает все восточные истины. Сегодня мы изучим, что такое молоко и как его правильно употреблять, чтобы оно действительно действовало, чтобы действительно был эффект. Молоко наполняет жизнь человека разумом. Разумом. Разум – это особая сила. Что это такое? Есть ум, есть разум. Да, сейчас мы изучим восточную психологию. Есть западная психология, где термины очень размыты. Есть восточная психология. Сейчас я объясню, как это происходит. Что такое ум? Например, мы идем по улице и видим мороженое. И ум говорит: хочу мороженое. Страшно хочу мороженое. Это говорит ум. Но потом вступает другой голос. И он говорит: сейчас холодно, вредно, не полезно. Вот это говорит разум. То есть ум говорит: хочу, не хочу. Разум говорит: полезно, не полезно. Видите? Полезно, не полезно. Есть много разных голосов. У нас много разных функций в сознании. Есть еще такой голос эго. Эго. Я такой-то, такой-то, мне столько-то лет, я очень красив, и противоположный пол должен на меня смотреть. Это говорит эго. Эго. Я тело. Я красивое. Тело в самом расцвете сил. Все должны на меня смотреть. Я должен действовать как тело именно этого пола. Это говорит эго. Особая функция сознания. Много из всего. Есть тоненький голос, ну, который нам говорит: что-то не так, я должен быть счастлив. Но почему-то я постоянно несчастлив. Что-то не так. Мы что-то делаем неверно. Почему я постоянно несчастлив? Кто это говорит? Душа говорит. Душа хочет быть постоянно счастливой. Видите? Но так как мы идем за умом, мы идем за неправильным разумом, который не знает, что полезно, что не полезно. Человек видит жарко, он покупает то же самое пиво. Как же может быть ему потом хорошо после этого? Нет, потом хорошо никак не будет. Да? Если мы сбиваемся умом, сбиваемся неправильным разумом, сбиваемся эго, то как мы можем быть счастливыми? Не получается. Поэтому мы должны услышать желание души. И разум – это сила, которая позволяет отличать хорошее от плохого. Разум – это сила, которая дает возможность видеть, что полезно, что вредно. Мы не можем перечислить все, что полезно, что вредно, да? На это жизни не хватит. Но мы можем какие-то вещи по логике понять, что полезно, а что вредно. Например, то, что продлевает жизнь – это полезно?
2: Да.
1: Полезно. А то, что убивает жизнь – это вредно?
2: Нет.
1: Вредно. Простые вещи, да? Что такое? Да, все очень просто. Осталось просто узнать, что яд, а что питание. Искусство здоровья, да? Что такое питание? Как устроено питание? Что же мне полезно, а что нет? Потому что вчера мы разбирались, что для одних хлеб в это время сейчас, если съесть, будет ядом, а для других будет даже очень хорошим продуктом питания. В зависимости от конституции. Понимаете? В зависимости от конституции. Один и тот же продукт для каждого будет действовать по-своему. Мы разбирались в этом вчера. И каждый человек должен знать, что для него яд, а что нет. Если человек не знает, что для него яд, а что нет, как он может жить? Что вы делаете от детей? Вы от них аптечку закрываете, да? Повыше вешаете, так? И все ацетоны там тоже повыше, да, вверх? Потому что они не понимают, где яд, а где питание. Они могут взять что-то съесть, да, какую-то гадость, так? Но мы сейчас тоже не знаем, что для нас питание. Нам может быть сейчас 50 лет, мы не знаем, что нужно есть. Что для меня яд, а что нет. Поэтому в Ведах описывается разумная жизнь, когда человек хотя бы понял, что для него еда, а что яд. Вот это, вот с этого момента жизнь начинается разумная. Потому что пока мы кушаем яд, мы не можем являться гомо сапиенс. Понимаете? Мы не можем себе дать этот термин. Как может быть человек разумным, если он ест яд? То, что его убивает. Это разумно вот сейчас то, что я говорю? Это логично? Логично. Поэтому аюрведа начинается с того, что есть и как есть, и что я конкретно должен есть. Что я конкретно должен есть. Кто прошел тест по дошам? Раз, два, три, четыре. Во, сколько? ползала прошло. А кто прочитал диету антидоша? Да, чуть-чуть меньше. Чуть меньше. Видите, всего два шага нужно сделать. Первое, пройти себе тест самому даже врача вызывать не надо. Но в принципе, если аккуратненько сесть, можно все понять. Ничего сложного нет. Там 30 вопросов, там чуть больше. Никакой проблемы. Посчитали примерно про себя, прочитали. Если сошлось, я, родной. Доша – это то, что выводит нас из равновесия. Доша – это недостаток, буквально переводится. Поэтому питание, чтобы было лечебным, оно должно уравновешивать дошу. Возвращать тело опять в здоровое состояние. Поэтому питание называется антидоша. Ну и так, если просто говорить, антидоша. И вы просто должны прочитать список этих продуктов, которые благотворно влияют на мое здоровье. И стараться их как можно больше использовать. Больший процент этих продуктов должно быть в пище. Чем тех продуктов, которые выводят мою дошу из равновесия. Мою природу из равновесия. Очень просто. Да, такие простые шаги. Также вы должны еще одну вещь выяснить. Диначарию мы вчера выяснили, это поведение в течение дня, да? Еще есть такая вещь, как ритучария. Ритучария – это поведение в течение года. Сезоны меняются. Летом, зимой, осенью, весной мы ведем себя по-разному. Тело ведет себя по-разному. Например, зимой я очень спокойный человек. Я само спокойствие. Я могу в снегу валяться, чтобы снег не сыпал на голову, я буду счастлив. Но летом я выхожу из себя. Жара. Конституция Пита от жары она сводит меня с ума, жара меня сводит с ума. Потому что я сам Пита, я сам жара. И когда два солнца сходятся вместе, все. Пита капха у меня конституция. И как только эта конституция действует на меня, жара, все. Я поэтому ищу везде тень. Но в жару все, я буду ходить, прятаться от всех. Чтобы просто где-то в холоде посидеть. Знаете, в разное время суток человек себя по-разному ведет. Поэтому даже если мы хотим семью создать, нужно минимум год встречаться с человеком. Почему? Потому что зимой это может быть прекрасный человек, очень замечательный. Но летом он вас убьет. Так? Так. Минимум год, объясняются веды. Чтобы человека узнать, минимум год нужно встречаться. Чтобы человек через все сезоны вообще... перед нами прошел, как он себя ведет в разные сезоны. Потому что мы разные, мы меняемся. Это еще одно. Вот и все. То есть, чтобы разобраться в питании, нужно это понять. И еще, если мы еще плюс к этому поймем, как доши меняются в течение жизни, они тоже меняются. Преимущественно в начале жизни действует капха. Это полненький, нудный ребенок, мокренький, слизь. Спит много, да, молока много, то есть капха. В среднюю часть жизни действует пита, активность, нужно бегать, зарабатывать, детей рожать, дома строить, то есть нужно что-то делать, пита. И в конце действует вата. Уже тремор, высыхание, отказывают чувства, органы, потихонечку идет угасание, очень просто. Если мы все это в своем голове, всю эту систему восстановим, где-то мы запишем и зарисуем, все. Мы уже поняли, как жить. Уже первый шаг сделан. Ну хотя бы чем питаться. Как, вот те, у кого есть машина, когда вы ее покупаете, вы вообще спрашивали, на каком бензине она ездит? Это важно вообще для машины? Это важно. Понимаете? Это важно для машины. Если вы будете другой бензин заливать, будет проблема? Мазут, если зальете. Если у вас она должна на 95-м ездить. Да будет проблема? Будет. Но когда мы родились, это первое, что должны выяснить наши родители. Это не мы должны выяснять. Это родители должны выяснить, какая у нас доша и чем кормить своего ребенка. Мы не должны кормить ребенка ядом, то, что ему вредно. Это родители должны выяснить. Ладно, ребенок ничего не понимает, ему хочется яблоко, он ест. Не всегда то, что хочется, это полезно. Не всегда. Есть такая идея, нужно прислушиваться к телу. Не всегда. В законах сознания есть такой пункт. Иногда как раз то, что смертельно вредно, может нам хотеться. Например, человеку, например, хочется, хотеться закончить жить самоубийством. Ему это хочется сильно. Это разве полезно? А иногда хочется украсть что-то. Это что, полезно? И что, нужно прислушиваться к своему телу? Да? Если нужно прислушиваться к телу, тогда давайте, если нам хочется воровать, будем воровать. Если хочется жизнь, но самоубийством закончить, давайте его закончим самоубийством. Понимаете? Не всегда то, что хочется, нужно это сразу делать. Это может быть очень вредным. Факт. Факт. Нужно быть логичным. Нужно быть логичным. Нужно находиться на уровне здравого смысла. А аюрведа – это уровень здравого смысла. Мы должны видеть логику. Мы должны видеть логику. Мы должны ее прослеживать, эту логику. Она должна быть ясной. Она должна быть очень понятной. Простой. Да? И аюрведа дает нам возможность разобраться в этой логике. Понять, что же не так. В чем же проблема? Как вчера мы разговаривали, да? Сегодня мы были на море, мы разговаривали об этих обезьянах. И мы вчера эту тему подняли. Если трус сделал из обезьяны человека, то почему тогда муравья не сделал человека? И мы стали говорить о таких вещах. Дарвин вообще видел обезьян? Вот я видел обезьян очень много. Я по полгода вижу обезьян. Я никогда не видел, чтобы они работали. Я не видел такого момента в жизни своей, чтобы обезьяны работали. Что делают обезьяны, кто знает? Они воруют. Они все воруют постоянно. Тогда что сделало из обезьяны человека? Я ничего не говорю. Это просто логика. Они просто обезьян не видели. Обезьяны воруют все. И у меня есть подозрение, что что-то в этом есть. Понимаете? Если это действительно так, то в этом что-то есть. Но это же логично, скажите мне. То, что я сейчас говорю, это логично? Почему мы должны слушать какие-то вещи нелогичные и думать, что так и есть? Мы должны все проверять своим разумом. У нас должен быть развитый разум. И именно вот эта развитость разума, видение, что с чем связано, появляется от того, когда человек правильно употребляет молоко. Понимаете, в чем важность употребления молока? Чтобы нас не обманывали, в конце концов. Чтобы мы сами все подвергали сомнениям. Мы должны все подвергать сомнению. Не просто все критиковать. А если мы видим, что что-то нелогично, мы должны сомневаться, задавать вопросы. Понимаете? Мы должны задавать вопросы. Видеть очень много всего рекламного. Очень много рекламных трюков в этом мире. Мы не должны на это попадаться, потому что в результате нам рекламируется яд какой-то. Или поведенческий яд, или питательный яд, или духовный яд. Много всего. Мы должны быть действительно разумными людьми. Мы должны выйти из этого на зомбирование, в конце концов. Аюрведа нам поможет. Итак, на основе развития вот этой функции разума у человека появляется естественная способность меняться к лучшему. Мы хотим меняться к лучшему. Мы хотим бросить глупости. Мы хотим быть хорошими людьми. Нам не хватает силы это сделать, силы разума. И молоко дает эту силу. Только на основе развития вот этой силы разума мы способны сами меняться. Не нужно заставлять, но почему мы все идем куда-то и как-то кодируемся? Почему столько людей, чтобы что-то бросить, должны проходить какие-то ужасные процедуры? Один мой товарищ, он пытался лечиться от всем известной проблемы. И он прошел, наверное, вариантов 20 всевозможных кодирований, вшиваний, там, чего угодно. Ничего не помогло. Как родной дальше пьет? Как родной дальше пьет вообще? Ничего не помогает. Нету силы воли. Силы воли нет. Разумный человек... Это если он видит, что что-то ему вредное, он это просто не ест. Если вам говорят, в этом стакане ацетон, не пейте его, вы же его не будете пить. Это же разумно, не пить его. Но если нам говорят, что спирт это яд, почему мы его пьем? Мы явно знаем, что никотин это яд. Мы явно знаем, любой врач, который делал операцию и видел, что там внутри, он знает, будто ужас какой-то. Кто-нибудь видел, как легкие внутри, что с ними происходит? Это ужас! Это ужас! Понимаете? Проблемы от курения сейчас вышли на первое место в причинах смертности в России. 500 тысяч человек, последняя цифра была, умирают от проблем, связанных с курением в год. 500 тысяч! Кто-то последняя слышал цифру. Последнюю, понимаете? Такие цифры. Мы можем говорить, что там автобус перевернулся, и там 3 человека, ну, погибло. и на всю страну это передавать. Но то, что 500 тысяч людей погибает в результате того, что мы рекламируем, употребление яда, даже пассивное курение, оно точно так же воздействует на организм, пассивное курение. Наконец-то Европа к этому пришла, наконец-то стали запрещать, наконец-то, слава тебе, Господи. Но мы к этому, как всегда, последними придем, как всегда. Если что-то плохое принимать, мы первыми принимаем. Что-то хорошее очень долго почему-то. Это тоже функция разума. Если хорошее, можно сразу это принять, почему нет? Но если плохое, нужно очень долго думать. Что это? Полезно, не полезно? Надо, не надо? Может узнать у кого-то? Что это такое вообще? Что это такое? Это функция разума? Но у нас наоборот. Нет? На, выпей. Что это? А, пей. О, что это было? Да, нормально. И мы не думаем больше. Нужно быть разумным. Силу разума, которая приходит от правильного употребления молока, необходимо закрепить. Закрепить, она также закрепляется, чтобы не вымывалась, общением с разумными людьми. То есть, когда функция разума у нас проявляется, например, мы сейчас употребляем юридические добавки всевозможные, да? Они также воздействуют на разум, очищают наш организм. И разум проявляется, но его нужно закрепить. Как? Общаясь с разумными людьми. Нужно слушать разумные вещи. И тогда разум будет, эта сила будет идти в правильное место. Мы будем действительно не зря очищать наше тело. Потому что тело должно думать о возвышенном. Тело должно думать о разумном. И тогда действительно будет польза от всего этого. Потому что неважно, сколько человек прожил. Но вопрос, кем он прожил. Понимаете? Можно за один день сделать больше, чем некоторый человек может за свою жизнь вообще не сделать. Поэтому нужно функцию развивать, функцию разума. Если человек переключает свою жизнь на саморазвитие, он должен очень хорошо разобраться в том, какие продукты этому способствуют, какие нет. Фактически культивирование разума – это смысл человеческой жизни. Это смысл, один из смыслов, один из важнейших смыслов – культивирование разума. Молоко развивает чувство ответственности. Это один из очень важных эффектов. Например, мы будем брать эти два противоположных продукта. Например, когда мужчина употребляет алкоголь, то что первым пропадает? Как раз это качество, ответственность. Ему становится все равно, что с его семьей, что с его детьми, что с его зарплатой, что там происходит. Ему становится все равно. Ответственность пропадает. Замечали это? Ответственность. Так вот, восстанавливает ответственность противоположный продукт. Потребление молока. Восстанавливает ответственность. Это главный профилактический продукт для того, чтобы женщина была счастлива в семье. Опять зомбирование, но ничего. Это хорошее зомбирование. Понимаете? У мужчины появляется ответственность. Он начинает чувствовать, я должен следить за своими детьми. Я должен сделать так, чтобы жена была счастлива. Я должен смотреть, чтобы в квартире было все хорошо. Я должен вовремя прийти с работы. Вдруг это появляется. Что еще надо для счастливой семейной жизни? Как вы думаете? Да, нужно еще, чтобы жена на сторону не гуляла. И вообще это будет хорошо. Да? Сегодня немножко про мужчин, потом и про женщин тоже расскажу. Не бойтесь. Всем достанется. Всем достанется. Сама идея. Но это важно. Это важно. Если женщина пьет, это вообще смерть. Мы даже про это говорить не будем, да? Пьющая женщина – это все. Женский алкоголизм – это все. Я даже ничего говорить. Сами берите, где хотите, но читайте. Вообще даже говорить не хочу на эту тему. Женский алкоголизм – это все. Это полная деградация. Поэтому я буду про мужчин говорить пока. Про мужчин. Это возможность устроить нормальную семейную жизнь. Я как мужчина буду говорить про мужчин больше, да? Про женщин женщины потом расскажут. Сама идея. Это секрет действия молока. Поэтому женщина должна стараться поить молоком всех членов своей семьи. Потому что если дети будут правильно пить молоко, они будут чувствовать тоже ответственность. Тоже. Что нужно хорошо учиться, в конце концов. Нужно слушаться родителей, нужно вовремя приходить домой. Не нужно в окна бросать что-нибудь на голову прохожих. Ответственность начнет появляться. Ответственность, это так важно. Есть особый молочный день, когда энергия молока максимальна, так как это связано с действием планет, а молоко связано с Луной, это лунный продукт. Поэтому наибольший эффект приносит молоко, которое куплено и выпито в понедельник, получено в понедельник. Это молочный день, понедельник. Сегодня что у нас? Понедельник. Куплено и выпито. А я сейчас все расскажу. Мы к этому сейчас подойдем. Все будет очень просто. Соответственно, молоко оказывает огромное воздействие на брак, на семейную жизнь. Воздействует на привлекательность и умиротворенность. Молоко дает привлекательность и умиротворенность. Это то, что нужно для семейной жизни. Умиротворенность и привлекательность. Да? Если человек привлекательный, но не умиротворенный, с ним жить невозможно. Да? Так же? Поэтому это вместе должно быть. Привлекательность и умиротворенность. И молоко дает эту возможность. Луна. Молоко дает эту возможность. Выглядит так. Покой в семейной жизни дает возможность отдыхать, накапливать силы. Это то, для чего существует семья. В семье должен быть покой. И, кстати, основа покоя в семье – это женщина все-таки. Так как женщина является носителем вот этой энергии Луны или молока, она может сделать семью или спокойной, или сумасшедшей. Она способна успокоить мужчину. Женщина способна успокоить мужчину. Женщина сильнее, чем мужчина. Психологически сильнее. Психологически это факт, да? Вы видите? Женщина сильнее, это факт. И поэтому от нее зависит, она не должна пользоваться своей силой, устанавливать свои порядки. Она должна пользоваться этим, чтобы мир в доме, чтобы мир дома устроить, порядок, спокойствие. Понимаете? Да все будет хорошо, дети будут спокойны, муж будет спокоен. Потому что мужчине нужно отдохнуть, он целый день борется, это его природа, биться насмерть. И он идет и целый день бьется насмерть со всеми. Все, что он встречает, он с этим бьется насмерть. Это его природа. И он приходит домой и должен отдохнуть. Но если вдруг жена становится последним препятствием в его этой дневной битве, то он мог всю день биться спокойно. Понимаете? Но когда это последнее препятствие перед тем, как отдохнуть, он может весь свой гнев в это вложить. Все вложить, чтобы просто лечь спокойно и полежать. Вы замечали такое? Все, он может уничтожить на корню вообще все, высказаться за весь день. Понимаете, жена не должна быть последней препятствием, она должна уложить, накормить, успокоить. И только потом уже сказать. Вот, кстати, у меня сегодня идея хорошая появилась. Не купить ли там новый холодильник? И это уже будет нормально воспринято. Понимаете, но если жена это последнее препятствие, когда она перестает быть санитаркой на поле боя, жена это санитарка на поле боя. Мужчина это воин. А жена это на санитарке, она должна его успокоить немножко и все. Но когда она становится последним врагом, то он идет искать кого? Другую санитарку. Понимаете? Вот это вот вся теория разводов. Вся теория, в общем-то, все так просто. Все остальное уже тонкости. Все остальное уже тонкости. Вся жизнь вот в этом. В том, что мы не используем наши возможности. А именно женщина может все сделать правильно. Это именно женщина может сделать правильно. Но в ведической психологии так и описывается, что женщина, это такая шутка, отходит, соглашаясь в сторону ловушки, в сторону ямы. Она совсем не соглашается, отходит, совсем не соглашается, но делает так, что муж делает все, что она скажет. Очень хитро делается. Зачем обязательно воевать? Мужчина должен воевать за средства какие-то. Мужчина должен за это воевать. Это его природа, он без этого не может. Поэтому мужу нужно спокойно сказать, хорошо, ты босс в нашей семье. Да, ты босс, никакой проблемы нет. Но когда придет время, и женщина это время должна почувствовать, женщина, он скажет, тут босс, не мог бы ты осуществить наши мечты. И если это будет сказано вовремя, то ему это захочется сделать. Ему это захочется сделать. Захочется. Для этого должно быть терпение. Нужно терпеть его боссовские проявления. Понимаете? И когда женщина терпит эти боссовские проявления, то однажды этот момент наступает. Он говорит, что тебе надо? Что ты хочешь? Он говорит, это. Хорошо. Все, понимаете? Вот это искусство семейной жизни. И я вижу таких людей, я вижу такие пары. Это я не шутку вообще рассказываю. Я на Востоке по полгода живу в семьях специально. В восточных семьях, где это все проявлено. То, что я рассказываю, там так люди живут всю жизнь. Понимаете, вот именно так, по этим принципам. Так все устроено, очень интересно. Это нужно видеть. Это именно так, это не какая-то шутка, это не тысяча одна ночь. Это реальность. Прямо сейчас так люди живут. Прямо сейчас, в этот момент. Так удивительно, все счастливы. Это целая игра. Но семейная жизнь — это целая игра, очень интересная. Психологическая игра, очень тонкая игра. Понимаете? Это никакая не битва насмерть. Поэтому сейчас у нас семья называется ядерная ячейка общества. Я уже говорю, ядерная ячейка. Когда две критических массы соединяются вместе, и бомба взрывается атомная на кухне. Мы не должны быть критическими массами. Мы должны быть успокаивающими, спокойными. Понимаете? Да, пусть пришла одна половинка с критической массой, но другая половинка должна успокоить. Накормить, подождать, и все будет хорошо. Зачем сразу взрываться? Ты что? А ты что? А ты что? А ты что? Знаете, и так вечер проходит у людей. И потом каждый в свою сторону, в свою газету отворачивается. Толк какой? Толк какой? Ребенок становится умиротворенным через молоко матери. Женщина сама должна быть умиротворенной, тогда молоко будет в полную силу действовать. Поэтому на Востоке как можно позже отрывают ребенка от кормления молоком. Как можно позже, до 5 лет сейчас. Даже сейчас до 5 лет, но продолжают употребление молока до 5 лет. Там в семьях много женщин. У нас очень узкие семьи. Есть такой термин — расширенная семья и узкая семья. Расширенная семья — это действительно семья, когда много родственников, много женщин. И тогда всем очень легко. Всем очень легко, потому что ребенок рождается, много женщин в семье. Все с ними умеют справляться, все очень легко. Они ждут, им это нравится, они своего воспитали, теперь хочется другого воспитать. Все это легко просто проходит. Нету кризиса. 75% разводов происходит в первый год после рождения первого ребенка. Потому что они не ожидали, что родится именно вот это. Именно вот так. Они думали, что дети уже как из рекламы рождаются. Веселыми, хи-хи-хи, пуси-пуси. А он орет постоянно. Понимаете? И с ним надо что-то делать вообще, непонятно что. И шок, шок. Они этого не ожидали. Они никогда не рожали, они этого не видели. Но когда много женщин, которые рожают, вот все здорово, все просто. Нету шока. 75% семей разводится, это статистика, в первый год после рождения первого ребенка. Именно поэтому по желанию жить как можно дальше от своих родственников. Есть такое желание. Жить как можно дальше. Сейчас оно проявлено. Что такое улица? Русское слово, знаете такое? От чего оно произошло? Кто знает? Близко, да. Потому что раньше дом молодоженам строился напротив дома отца невесты. Напротив строился. Напротив. Старались строить. И поэтому улица, действительно, в лицо жили все. Улица была. Улица Ивановых, улица Петровых, улица Сидоровых. У нас что? Улица 50-летия Октября. Видите? Что такое улица? Это значит, уже пьяным не пройдешь?
2: Да.
1: Пьяным не пройдешь, так просто не разведешься. Шока от рождения детей нет. Если кто-то новый женится, им все скидываются, новый дом строят. Понимаете, все очень просто. Социальное устройство. Очень простое. Но мы просто хотим жить как можно дальше от родителей. И теряем социальную защищенность. И пытаемся в какие-то фонды вступать, какие-то там пенсии.

Не нужно. Добавлять нужно. Добавлять. Как строятся в Индии дома? По очень простой схеме. У нас так не строят дома. Там очень простая схема. Например, муж и жена себе строят дом. Они сразу закладывают большой фундамент. Этажа на 4 рассчитанный. И строят один этаж для себя. И крышу не делают. У них крыша цельнозаливная. Просто остаются остатки свай такие, ну торчат. Кажется некрасиво. Когда первый раз приезжаешь, что такое некрасивое? Но потом начинаешь понимать. У них дети создают семью. И чтобы купить новый земельный участок, построить свой дом, сколько надо денег? $1000. Это дорого все. Особенно если это город, да, все это дорого. Поэтому что они делают? Они строят второй этаж спокойно. Понимаете, и там живут. У них еще есть запас. На 4 поколения запас. Понимаете? Так просто. Не строят сразу, потому что зачем все это отапливать, там все-таки там жить-то. Не надо. Построили один, но с запасом сразу крышу просто не ставят. Делают просто такое, чтобы ну, вода оттуда стекала, и все нормально. Понимаете? Так просто все. Так просто. Ничего не надо рушить, что-то менять, просто добавлять. Добавлять. Если мы хотим что-то сделать, попробуйте это добавить. Добавить надо. Менять не надо ничего. Добавить надо. Добавить. Да? Человек, употребляющий правильно молоко, начинает естественно хорошо относиться к родственникам, уважает свою мать. У него это естественно, это чувство появляется. Вызывает желание строить возвышенные планы. Возвышенные планы, которые связаны с философскими исканиями. Особые какие-то планы, которые связаны с серьезными целями жизни. У человека появляется это желание, он выше становится. Выше становится. Это очень важно. Восстанавливает память. Память также приходит от спокойствия. Если мы спокойны, то мы способны легко запоминать. Невозможно что-то запоминать на бегу. Вот сейчас, ну попробуйте тут кругом бегать передо мной, а я вам буду свой номер телефона диктовать. Вы его сможете вообще запомнить? Нет? А сейчас я вам его скажу спокойно, вы все запомните его раз и навсегда. Понимаете? Вот даю голову на отсечение. Очень просто. Понимаете? И так как молоко успокаивает, то память становится очень хорошей. Глубина появляется, спокойствие дает глубину. Если море взволновано, дно видно? Ничего не видно, мутное. Но если море спокойно, сегодня я ходил, смотрел, очень глубоко видно. Глубина появляется, видение. Поэтому, когда ум успокаивается, человек начинает очень глубоко видеть. Он в суть вещей проникает. Очень глубоко все видит, глубокие взаимосвязи. Поэтому йога с успокоения начинается. Йога с успокоения начинается. Йога должна быть очень спокойной. Хатха-йога должна быть очень спокойной. Очень спокойной. Все должно успокаивать, чтобы глубину вещей было понятно. Углубляется. Молоко связано с красотой. Так как луна дает красоту, человек становится спокойным, красивым. Он видит красоту природы. Он вдруг начинает замечать. Он вдруг замечает, что природа красива. Природа должна быть красивой. Почему? Потому что это природа кого? Природа вообще чья? Природа Бога. Понимаете? Поэтому она должна быть красивой. А мы какую природу должны сделать красивой? Она уже и так красива, только можно испортить. Я сегодня ходил, посмотрели, тут красиво, потом раз в сторону зашли, о, как некрасиво. Да? Испортили. Мы можем только испортить ее природу. Какую природу мы должны сделать красивой? Свою природу мы должны сделать красивой. Тогда будет гармония. Если наша природа будет красивой, и та природа, она уже красивая. Дерево просто красивое. Если человек смотрит на форму дерева, его сознание успокаивается, он вылечивается. Если человек видит зеленый цвет и следит по контуру природы, он вылечивается естественно. Если просто рассматривает природу. Понимаете? Там такие волны создаются, просто движение зрачка, что от этого движения зрачка человек успокаивается и вылечивается. Если мы смотрим на прямоугольные здания, то что возникает? Постоянная вибрация в сознании. Постоянные микрошоки от того, что все углы прямые. И сознание человека выходит из себя. Человек сходит с ума постепенно. Ну, если он живет в городе, то его постепенно на что-то тянет, на какие-то глупости. Ему хочется или кому-то по лицу съездить, или кого-то ограбить, или еще что-то. Что постоянное сумасшествие, все очень прямое.

0: Все очень прямое. Но если вы видите какую-то красивую церковь, какое-то здание, которое по этому природе, по этой природе листа, это просто природа листа. Понимаете? Купол, да, это природа листа. То сразу все очень приятно смотрится. Замечали, да? Как это сразу успокаивает? Просто для глаз приятно, и все. Я когда долго нахожусь, ну, в городе, мне нужно хотя бы на полчаса куда-то выйти, чтобы я в себя пришел. Потому что бывает тут. Вот, читаешь лекции, читаешь, месяцами иногда сидишь и только видишь квартира, зал, и дома. И тогда вот понимаешь, хотя бы 5 минут на природу посмотреть, просто на зеленый куст, просто посмотреть на него. Даже дома, когда видишь ну горшок, просто подходишь, смотришь и все, успокаиваешься, даже этого достаточно. Есть такое, есть такой эффект? Кто-то жил вот долго в такой ситуации, что от природы не видно. Есть такой эффект? Вот я это чувствую по себе. Очень, очень просто. Очень просто.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Именно детство является самым главным университетом в нашей жизни. Это удивительно, но самые серьезные выводы на всю жизнь мы делаем в самом раннем детстве. Огромное количество выводов мы делаем в возрасте до 18 месяцев. Еще больше выводов о жизни мы делаем до 5 лет. И фактически на сегодняшний день, если вы почитаете известных психологов, специалистов в области детства, то есть такое понятие, и сейчас оно достаточно широко известное понятие психологическое под названием «сценарий жизни». Я думаю, что многие из присутствующих здесь уже сталкивались с этим понятием. Как сегодня одна девушка у меня на консультации говорила о том, что в детстве мне хотелось написать список в дневник свой, когда маленькие девочки ведут дневник, мне, говорит, хотелось записать, как я никогда в жизни не буду поступать со своей дочкой. Когда мама меня обижала, ну, так мне казалось, что она меня обижает, я думала, я никогда не буду вот так говорить с дочкой. Я никогда не буду употреблять такие слова. Я никогда не буду делать так, что она будет вот так себя чувствовать. Я никогда ее не буду оставлять дома одну. Я никогда... И кучу никогда. И я вдруг вчера, говорит, нашла этот дневник. И когда я прочитала, то увидела, что я поступаю 100% именно так. Именно так, когда я когда-то делала вывод, что никогда, ни за что, да? То есть это удивительно, но мы запечатлеваем своим детским умом многие вещи, даже которые нам не нравятся, а потом с удивлением обнаруживаем, что мы их воспроизводим. Просто копируем фактически. Это я люблю рассказывать случай, которым я была свидетелем. Это у моего папы была бухгалтерша. И у бухгалтерши была маленькая дочка. Внучка, вернее. Внучке было 5 лет. И внучка говорила: «Ой, — говорит, — нарожаю я детей, кучу детей, — говорит, — и выгоню мужа к чертовой матери». «А почему?» «А зачем мне такой пьяница?» То есть в 5 лет у нее уже вывод о жизни есть. И как бы это ни было прискорбно, но психологи утверждают, что большинство людей проживают сценарий, который они заложили в возрасте до 5 лет. До 13-14 кое-какие поправки вносятся. Порой, кстати сказать, драматические в подростковом возрасте. И потом, к великому сожалению, огромное количество людей незрелых, это живущих так называемый день сурка. То есть живут, фактически проживают свой сценарий.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Третий идет люди, с которыми мы общаемся. И люди разные бывают. Вот. Вот такие бывают тоже люди. Вот такие вот. Разные люди бывают. Это людоеды, кстати, братан. И в зависимости от общения, 90% того, кем мы являемся, зависит от того, с кем мы общаемся. Вот. И люди разные. Мы становимся похожими на тех людей, с которыми мы общаемся. Вот если будете общаться с такими людьми, у вас тоже так вот будет все вот так. Мы перенимаем ценности. Смотрите, когда мы приходим к людям, мне нравится этот пример, если вы... Время-то нормально у нас? Ну да. Если вы, допустим, собираете марки, да, и у вас такая марка есть, ну какая-нибудь, ну... древняя какая-то, первая марка. И она там стоит невероятных денег. Ну и ценность такая историческая. И вы с этой маркой, вы прям ее, вот ее, да, пылинки с нее сдуваете. И с этой маркой вы приходите в пивбар. Там мужики сидят, пьют пиво. Там футбол смотрят. Вот, грызут рыбу сушеную. Говорит, смотрите, какая марка. Они смотрят на вас, вот, на вашу марку. Говорит, ты что, идиот, что ли? Спартак чемпион. Ты понимаешь? Какая марка? Как вы будете себя чувствовать?
2: Неполноценно.
1: Ну как-то вы, да, вот, вот мягко выражаясь, неполноценно. Еще что вы будете про марку свою думать?
3: Что? Не имеет ценности.
1: Что-то я как-то, я не знаю вообще, что-то я не тем занимаюсь. Ой, извините, простите. Вам неудобно будет. И за себя, за свои ценности. Вы будете стесняться своих ценностей. Да? Потом приходите к филателистам, показываете марку. Они все падают в обморок. Они начинают кланяться вам. Они начинают говорить, это же самая первая марка вообще, которая была издана там где-то там. Да? Как вы начинаете чувствовать себя? Я занимаюсь тем, чем надо заниматься. Надо продолжать. Вы вдохновляете собирать еще вторую марку найти, третью марку найти. Влияет на нас общение. То есть первый момент, мы начинаем перенимать интересы этих людей, да? Второе, мы можем получать поддержку того, чем мы занимаемся, или терять эту поддержку. Можем вместе энтузиазм просто. Знаете, почему иногда говорят, да? Не рассказывай людям, что вы собираетесь делать. Если вы расскажете, знаете, что произойдет? Они вам скажут все, что они по этому поводу думают. И вы потеряете весь энтузиазм вообще это делать. Либо они вам позавидуют. И скажут, о, чтобы ничего не получилось. Ну, так не скажут, но подумают. Вот надо, а вот если люди, которые вам хотят добра, вы говорите им, то они вас благословят. Они скажут, пусть у тебя это получится. То есть таким людям можно говорить. Но если вы не знаете, скажете, все, вы можете потерять эту вещь. Поэтому общение... Также третий момент, когда с кем мы начинаем общаться, мы начинаем как бы вовлекаться в судьбу этого человека. Я вчера вам рассказывал про того, ну, моего помощника, у которого все время краны отворачивались вместе с, ну, с этой штукой, вот, целиком. Он, правда, такой человек невезучий. И не хотелось вообще с ним никуда ходить. Но чтобы, ну, фильм «Невезучий» видели, да? Вот они, ну, друг друга нашли там. Но вы начинаете с таким человеком быть рядом, и вы начинаете попадать под эту, вот, вот, под эту разрушительную энергию. Так, смотрите, общение как сильно влияет на нас. Мы перенимаем этот самый дресс, да? Дресс-код перенимаем. Мы перенимаем, мы чувствуем себя, мы можем ценности свои, которые мы ценим, да, либо получить поддержку, либо потерять эти ценности. И мы начинаем вовлекаться в карму этих людей. Мы начинаем вовлекаться в судьбу этих людей. Поэтому очень хорошо делать, ну, соображать вообще, с кем я хочу, с какими людьми я хочу общаться. Давайте, значит, посмотрим. Вот человек, который вот такой вот лень, сон, вот такая иллюзия, собирание пуха из пупка там, да? Вот. Красенье, вот этих крашенье мечей там, да? Ну, собирать мыльные пузыри там. Вот, вы общаетесь с такими людьми. Путешествия во сне, там, побольше спать, грибы надо есть такие специальные, они помогают. Вот, вы начинаете с такими людьми общаться. Как они? Какие? Что такие? Людей таких встречали, да? Да? Какие они еще? В этой категории. Не несчастные, а какие? Какие еще варианты есть в этой категории?
3: Наркоманы.
1: Пьяницы. Наркоманы, пьяницы. Что там еще может быть? Это уже чуть подальше. Подальше чуть-чуть. Ну, короче, если с такими будете общаться, то не удивляйтесь. Постепенно будете то же самое делать. Я отвечу на этот вопрос. Я знаю, что вы хотите спросить. Я на него отвечу. Теперь люди, когда у них страсть и невежество вместе, как они выглядят, такие люди? То есть они такие, ну, уже хочется действовать, социум там, вот как-то дела делать. Страсть у них есть, но невежественные. Они не понимают, как правильно это делать. Как выглядят такие люди?
2: Телевизор смотрит.
1: Азартные игры. Вот. Обманщики какие-нибудь, которые говорят, хотите подешевле улететь? Я вам помогу.
4: Мошенники,
1: обманщики. Ну, может быть, грубые обманщики, может быть, тонкие обманщики. Вот. Вот. У них есть азарт и никаких принципов. Они сами какие хотят принципы, такие устанавливают. Политики могут быть тоже такие люди. Есть принципиальные политики, есть беспринципные политики. И если знания становятся больше, такие люди хотят по-честному. Вот. Они хотят по-честному, по-правильному. Притом они не придумывают свои правила. Они говорят, ну, надо жертвенность привносить, надо помогать. Вот. Они идут ради других, да, на жертвы. Благотворительностью какой-то занимаются, да. Ну, какие-то жертвы есть в жизни. Общаясь с такими людьми, такие ценности будут приходить. И есть, конечно, экстремалы, которые говорят, надо вообще все отдать. Мне нравится эта история. Один вор попал однажды. Да. Пришел, на дело пошел, там какая-то толпа собралась. И он так оделся, так как все оделся, ну, чтобы, ну, можно было поработать. А это были все святые личности. Их собрали, как-то вызвали по интернету. Дочка царя решила замуж выйти только за святого. И он так тихоря собрал всех святых и объявил, моя дочь хочет выйти замуж, она может выбрать. Вот, кто хочет ее взять в жены, пожалуйста, вот, скажите. Вот, вы все святые, хорошие люди. Там половина сразу вышла, они были отреченные монахи. Остальные как-то неудобно. Вот, царь все-таки. Ну, он подходил к каждому и спрашивал, возьмешь, вот, дочь, хорошая, красивая, смотри, вот, ну, пол царства в придачу, нефтяная вышка, свои деньги будут. Ну, нормально же жить будешь. Ну, все говорят, ну, мне как бы хватает, у меня уже одна жена есть. Вот, нефтяная вышка, ну, это проблемы одни. Вдруг Америка опять будет, ну, как-то беспокоиться, да. Не надо. К одному, второму, третий говорит там, что, ну, мне не так некогда. Вот не успеваю как-то молитвы больше хочется читать. Ну, некогда вот, ну, хватает всего. К третьему, пятому, вот, десятому. И все как-то вот без энтузиазма это все. И наш вор, когда он видит эту сцену, он говорит, Господи, помоги, а, помоги, вот до меня очередь, я тут, ну, не промахнусь. И когда на 15-м, там, 20-м человеке к нему подходит, говорит, ну как, возьмешь? И неожиданно для себя он выпалил, да кому нужна твоя вышка? Вот, кому нужна твоя дочь? Некогда мне, некогда, молиться надо, понимаешь? Сказал, думаю, ничего себе, вот это да. Вот если вы с такими свяжетесь, то ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Они, конечно, вам объяснят, каким образом. Они скажут сразу, что ну резко все не получается, надо выполнять свои обязанности дома, но делайте это правильно. Вот. Они вам расскажут про Арджуну, который хотел убежать с поля битвы. Вот гуру ему сказал, что не надо бежать, типа так не получится. Просто это делай как подношение, как духовную практику. Вот. Какими людьми будете общаться, это будет сильно влиять. И бывает то, что люди, ну как-то вот хочется быть великим, и выбираешь общение, ну как-то, чтобы у них как-то пониже было, вот, чтобы на их фоне выглядеть себя, ну как, значимым. Вот приятно, когда все время смотрят тебе в рот, вещать там как-то, учить ему разуму. Это неплохо, конечно. Но если вы будете общаться только с такими людьми, то, смотрите, можно как бы дальше-то не идти. Вот хорошо, если люди, с которыми мы общаемся, они были выше нас, хотя бы немного выше нас, в жертвенность, больше в жертвенность получили. И вот вы хотели задать вопрос, что теперь от людей бежать, что ли? Если мы живем с ними, если мы ходим на работу, и там не со всеми бы я хотел общаться. Что мне теперь говорят? Вот, знаешь, вот вы сейчас со мной не общайтесь. Вот не надо на меня дышать. Идите вот туда дышать. Так что ли, да? Но вот есть два варианта общения. Один называется социальное общение, другой называется близкое общение. Социальное общение – это значит, что ну вот мы идем в магазин, идем на работу, приходим в магазин, набираем продукты, вот, и приходим к кассе. Сидит кассирша. Не кассирша, их называют хозяйка кассы. По кем работаете? Хозяйка кассы. Звучит очень классно вообще. Хозяйка кассы. Как звучит? Это все мое. И вот эта хозяйка кассы пробивает там все вам. Вы говорите, сколько стоит? Говорит, столько. Вы даете деньги. А вы общаетесь с ней? Да, вы взаимодействуете. Вы взаимодействуете с ней. Но это называется социальное общение. Конечно, это тоже влияет, но это не так сильно влияет. Социальное общение, мы не вовлекаемся в это всем своим сердцем. Но близкое общение – это когда вы начнете спрашивать у нее, как вы думаете, как мне поступить в этой ситуации? Вот там-то, то-то, то-то, то-то произошло. Вот идти на лекцию Сунцова или нет? Вот как ваше мнение? Поможет ли это мне развиваться или нет? Она говорит, ну я думаю, идти не надо. Я его не знаю. Он говорит, вот такая фотография. Ну нет, я не доверяю, глаза хитрые. Лысый и хитрый. Не надо с ним общаться. Вот это близкое общение называется. То есть, кому вы открываете сердце и спрашиваете, смотрите, вы когда общаетесь, близко означает, я хочу быть, я хочу ценности его, мне нравятся его ценности, я хочу учиться этим ценностям, я хочу делиться, ну, как бы обмениваться с ним, да, вот, ценностями. Это близкое общение. И вот, вот об этом речь. Когда есть близкое общение, тогда сильно, быстро переходят изменения. И вы спрашиваете, вы еще ничего не сказали, но я как бы думаю, что вы спрашиваете. Вы спрашиваете, а вот если не хочу, вот там вот социум вот такой, да, вокруг меня, да, я не хотел бы близко с ними общаться, но общаться-то надо. Ну, по душам-то надо с кем-то говорить. Как бы сердце открывать надо. Так вот, если у вас есть с кем какие-то друзья, которые более, ну, чистые люди, и у вас есть возможность с ними общаться, эмоционально есть у вас поддержка, да, то тогда вы сможете даже в агрессивной среде чуть-чуть потерпеть. Но когда у вас нету такого общества, где вы, клуба нет какого-то, клуба нет, да, то тогда, а как вы жить-то будете? С кем-то надо же общаться. Я помню, когда мне лет 16 было, и у меня вот такая вот тенденция, что-то не хватало, я же ничего не знал вот про все эти там веды, там, вот, ну как-то вот чувство, что-то не то. У меня друзья были, и мы пили пиво часто. Вот. Ну, мы молодые были там, в те времена, вот пиво было доступно. Водка была по талону. Я вот чувствую, что-то не то, мне вот это не устраивает. А с кем-то надо же разговаривать. Вот все разговоры какие были? О том, как пили позавчера. Я говорю, подождите, но мы можем поговорить о сегодня чем-то? Нет, а сегодня мы будем говорить послезавтра. О том, как кто как выглядел, ну, вот. Мы будем послезавтра. Сейчас мы пока не знаем, о чем говорить. И я хотел убежать от этого. Я убегал туда, куда-то там на дачу, и 3 дня, знаете, взаперти там сидел, пытался читать. Ну, социального-то общения хочется. Я приезжал опять. Ну, с кем-то надо говорить было. Ужас вообще. Потом хороших людей встретил. Было о чем поговорить. И не надо пиво было пить, представляете? Просто нормально можно вот, в трезвом состоянии говорить о хороших вещах. Вот. Но вот если нет такого, да, то тяжело, конечно. Тяжело. Поэтому хорошо. И спрашивайте, где взять таких людей? Ну, вы не спрашиваете, но я за вас спрашиваю. Где взять таких людей? А вы как только начинаете к этому стремиться, просто даже стремиться, что я хочу вот с такими людьми общаться. И общаться не означает, что мы должны, знаете, жить в одной квартире с этим человеком. Может, даже и плохо, если мы будем жить с ним в одной квартире. Вот. Может быть, слушать просто. Слушать, вот, спрашивать. Вот это общение. Это общение. Не обязательно жить в одной квартире или даже в одном городе. Ну, просто вот вдохновляться, общаться. И не всегда есть единомышленники, кто разделяет такое, такие же ценности. Вот. Если общаться с такими людьми, то у вас появляется вот эта вот сила. Вы начинаете не стесняться своих ценностей. Вам не надо показывать марки тому, кто их не понимает. Когда вы среди филателистов марки показываете, вы поддержку получаете, дают силу, вдохновение. Вот. И вы можете перенимать качества этих людей. То есть люди в благости, вот у кого этот элемент жертвенности больше, надо стремиться к таким людям. Это мы можем выбирать. Что вы еще хотели добавить?
4: Я хотела спросить, может быть, наоборот, влияние произойти хорошее?
1: Ага, может и наоборот. Может, то есть спрашивают, если вот я приду, и там все такие, знаете, пасмурные такие. Я говорю, привет. Он говорит, привет. И я на них как сейчас повлияю своим позитивом? Может быть, если вашего позитива, вашей силы, вот ваших ценностей невероятное, ну, количество, то вы можете их всех просто поднять вверх. Но если вдруг окажется, что их сила больше, чем ваша, то проиграете вы.
4: Вы не стали отрывать кран?
1: Не смог пока. Помощник нет.
4: А он перестал?
1: Не знаю, пропал куда-то. Он пропал. Он пропал. Ну, то есть, лучше не переоценивать свои... Конечно, хочется помочь другим, несомненно. Но чтобы помочь другим, нужно быть сильным. Поэтому где-то нужно силу эту брать. И спрашивают, вот я живу дома, так вот, вот так. Да, и вы можете помочь своим близким, и можете помочь вашим, тем, кто на работе. Но если вы будете сильны, побеспокойтесь сначала о своей силе. Знаете, когда вы летите в самолете, там говорят, сначала оденьте маску на себя, потом на ребенка. Почему не наоборот?
4: Потому что сначала нам спасти себя.
1: А иначе вы не сможете спасти его. Вот так. То есть приоритеты. Не надо не думать. И вот когда вы сильным становитесь, то люди, им даже интересно, а что вы там едите? Что вы там такое в коробочке едите, интересно? Что это там за у вас такое эко? А что от вас такой свет идет? Вы мне объясните, что вы, чем вы мажетесь? Вот. Что вы так улыбаетесь? Вы, наверное, что-то курите? Вы мне скажите, что вы курите там? И сразу вопросы появляются. И вы будете им рассказывать. Но если вы еще сами не уверены там, вот марка есть. Они такие смеются над вами, то вы и потеряете свой интерес. Ну вот так. Это про общение. Так, 3 вещи мы разобрали. 4-я вещь – это место. Места бывают разные. Вот это вот тут был в этом месте. Смотрите, какая вода. Я был в одном месте, там воду из речки можно пить. Ездили в горы, туда, на Кавказ. Я такого никогда не видел. Вот в бутылках, понимаю, всегда, ну, там вот, иногда говорят из крана, вот у нас нормальная вода. Но я вот в это не верю. Вот кран и нормальная вода как-то у меня не умещаются в голове. Ну, может, потому что я в Москве долго живу. Вот, но что воду можно пить вот прямо вот из реки, вообще не мог поверить. И никто не умер. Наоборот, классно, вкусно. Вот, она холодная такая вот. Ну. А там еще было место, где газировка из земли. Газировка. Притом 20 источников, маленький пятачок, вот как вот эта комната. И каждый источник со своим вкусом, со своей газированностью. Я вообще был удивлен. Вот берешь стаканом, зачерпываешь, и газировка. Еще, говорят, полезная.
4: Сладкая.
1: Нет, соленая? Сладкая. Не, миринда, да, вы хотели сказать? Так вот, вот такие места. Вот, есть такие места, да? А есть вот такие места. Тоже очень красивые. Вот. Но место влияет на нас. Место, в котором мы находимся, влияет на наше сознание. И речь идет как о нашей комнате, даже интерьере, да, интерьер, так и, ну, как бы, экстерьер, да, то есть, как бы, внешний. Вот представьте себе, как будет выглядеть в комнате нашего печального кота, который там спать, лень, ну, как бы, вот все, как бы, ну, какие-то безумные такие вот у него идеи. Как будет выглядеть комната?
5: Пыльная.
1: Пыльная. А почему пыльная, как вы думаете?
5: Лень.
1: Поел, бросил. Мухи жужжат. Классно? Воняет. Точно воняет. Там воняет. Вот. Там везде беспорядок. Там все вот так вот. Называется рабочий беспорядок, правильно? Рабочий беспорядок везде. Вот носки на люстре висят. Ну, как бы, чтобы не забыть, что их постирать надо когда-нибудь. Вот. Тут мусор не вынесен уже давно, да? Запах такой, ну, радостный. Вот. И вы заходите в такую, вот все качают головами. Вы заходите в такую в комнату. Хоть что хочется в этой комнате делать?
4: Повеситься.
1: Повеситься. Если вы хозяйка, то повеситься хочется. Вы говорите, сколько я всего, у меня сегодня было 2 дня, что-то превратило это все, да? Повеситься хочется. Хочется спать. Хочется вот как-то вот, хочется проводить эксперимент. Значит, там человек раздавал рекламу. Вот. И ну, такие вот люди проходят, и когда они заходили за угол, там специально и специально накидали вот эти рекламки. И когда эти люди получали рекламку, заходили за угол и видели, что валяется рекламка везде, они, не задумываясь, кидали еще. То есть, если там уже грязно, то еще и плюнуть надо. Если так везде носки висят, ну, как бы еще и что-нибудь еще можно сделать. Оно как бы вдохновляет на это все. А потом взяли, знаете, там вот они заходят, а там все чисто. И они не могли кинуть. Они не кидали, они кидали в мусорные ящики. Домой придите и возьмите, раскидайте по комнате, нарежьте, возьмите лист вот такой А4. Нарежьте его на маленькие кулачки, и знаете, вот такой конфетти вот такой устройте по комнате. И посмотрите, как это будет влиять на ваше сознание. Как там работать будет лучше? Просто раскидайте все по столу, да, и работайте в этом. Я по себе знаю, помогает очень. Очень помогает. Теперь смотрите, если человек приходит в комнату, а там порядок есть. Где у нас порядок в комнате? А? Рабочая обстановка, где хочется работать, там, где такое хочется? Есть места где-нибудь у вас такие? Офис. Приходишь в офис. Или на рабочее место. И там все ровненько так, да? Все сразу рабочее настроение. Надо работать, надо правильно, да? Вот. Страсть. Да? И когда приходишь, а если еще, знаете, там дома помыл, вот можно помыть, оказывается. Взять и помыть. Как после грозы становится так вот. Ну, хорошо вообще. Мыто и все. Попробуйте, вы увидите, что это влияет на сознание. Иногда люди там собираются заниматься какой-то духовной практикой, молитвы читать. И вот в таком состоянии, в такой комнате, ну, сложно. Сложно. Вот. Но если просто начинает человек просто ровно все в комнате, чисто, вот, это уже влияет. Теперь экстерьер, ну, то есть внешнее пространство. Вот, приходит, допустим, какие места будут нравиться человеку вот этим котам, что будет нравиться печальным? Помойки. Еще? Подвалы,
4: чердаки.
1: Знаете, там даже кафе для них специальные делают такие. В специальных местах, ну, там, где такие коты собираются. И там даже, ну, как бы, этот дресс-код специальный должен быть. Фейс-контроль, только вот ты не смотришь, чтобы специальное лицо уже было подходящее. Иначе он просто не сможет понять, что там происходит. Да? Влияет, вы приходите в такое место, и сразу начинает на кладбище прийти, знаете? Философские мысли сразу приходят. Теперь, когда страсть, какие места будут привлекать человека? Какие места вот вдохновляют? Надо действовать экологично, надо действовать, ну, как бы, прилично.
4: Театр, ресторан.
5: Дорогие.
4: Спортзал.
1: Дорогие, да? Дорогие, там прилично надо себя вести. Вот. Ну, в городе. Когда мы в городе находимся, ну, как-то вот надо одеться. Представляете, никто же не ходит. А, я забыл еще. Место хорошее есть, пляж. Там все ходят вообще, прости Господи. И нормально вообще. Никто не стесняется. А ну что, ну мы как бы на пляже. Представляете, если вот так прийти в Москву. Ну там же те же самые люди, да? Ну то есть они были сейчас на пляже, теперь пришли в Москву. Видите, место влияет, да? Приезжаешь на пляж, там такое пляжное настроение. Раздеваться все начинают. На некоторых вообще раздеваются полностью. Вот, и нормально. А что? Ну, пляж. Когда приходишь, ну, в офис куда-нибудь, да? Ну, как-то уже не поймут. Хотя, что такое? Только что там вот, ну, это тут буквально пару километров. В офисе уже надо как-то так вот аккуратно, да? Вот, чтобы мы... Зачем нужно аккуратно в офисе одеваться?
4: В атмосферу создать.
1: Какая атмосфера?
4: Строгая работа.
1: Строгая работа. Представляете, клиент приходит, а вы в пляжном наряде. Вы говорите, а мне пофиг. И он понимает, я пришел, чтобы мне помогли, ну как бы пришел человек, да? Он думает, сейчас будет за мной заниматься, ко мне будут уважительно относиться. А вы сидите в пляжном костюме, нога на ногу, говорит, какие у вас проблемы? У вас что, проблемы, что ли? Это оскорбительно. Все, контора закроется просто. Как там в офисе? Галстуки, знаете, все серьезно такое. Мы ваши слуги. Как вам чай, кофе, что вам надо? Вот, прилично, все прикрыто. Вот. Что хотите, все сделаем, давайте. Все, деловая атмосфера. Какие места, где человек хочет больше там отдавать, жертвенность какая-то?
4: Храм,
1: допустим, да, храм. Природа, кстати, тоже. Когда человек на природу выходит, знаете, какая у него мысль приходит? Были на природе когда-нибудь? Знаете, из Москвы выезжаете, и природа. Вот я попал, вот попал вообще. Там не было интернета, телефона, электричества. Была палатка. И вода из речки. И костер. Вот. Хорошо, хоть продукты взяли с собой. Помните, да? Знаете, какая мысль приходит? Важная мысль приходит. А вы давно не были на природе, мне кажется. Вечность приходит. А все-таки не я самый главный. Все-таки не все по моей воле происходит. Не все по моей воле происходит. Похоже, я зависим. Что когда мы в городе находимся, тут куда ни посмотришь, все люди сделали. Человек – царь природы. А когда туда приходишь, понимаешь, да, если дождь не пойдет, ничего не вырастет. Вот. Ну и все остальное. Поэтому говорится, это уже Бхагавад-гита говорит, что природа – это благость, да, храмы – благость также, но там еще больше, там о Боге говорят. А города – это страсть, вот, и вот эти все, там, где воняет, и там, где вот это вот все неприличное, это невежество. Поэтому место, в котором мы живем и где мы чаще находимся, будет вдохновлять нас на определенное настроение. Хорошо, если у нас есть возможность, чтобы в комнате было хорошо, чисто, чисто, помыто, порядок, это влияет на нас, какие-то, может быть, иконы, может быть, ну, что-то такое вот, вот виды, картины, да, это хорошо влияет на наше сознание, на жертвенность какую-то будет влиять. И хорошо, если, ну, тут грех говорить такой, в Москве же мы живем, да, хорошо чаще быть на природе, в святых местах, в храмах, для того, чтобы это влияло на нас, это будет влиять на наше сознание лучшим образом. Следующее у нас – это время суток. Сейчас, конечно, будут вопросы, конечно. Ну, время суток. Время суток влияет на наше сознание. Однозначно. Ну, кто-то скажет, нет, на меня ничего не влияет. Я как спал днем, ночью, утром и вечером, так и сплю, без проблем. Вот. Ну, кто-то так, конечно. Вот. Но на меня влияет. Есть, на вас влияет время суток?
5: Да, конечно.
1: Конечно, влияет. Вот. Вот. А как влияет? Вот что хочется делать вечером?
6: Спать.
1: Спать. Нет, есть. Мне один человек рассказал, он хорошо разбирается в медицине. Вот, и он мне объяснил, что если человек бодрствует до 10 часов, да, ему начинает уже очень сильно хотеться кушать. А такой огонь разгорается, и хочется кушать очень. Он мне объяснил, что вот этот огонь, который разгорается в 10 часов, он не для еды предназначен. Он предназначен для того, чтобы сжигать в нашем теле все нехорошие вещи. И если туда кинуть ему как бы в топку, он будет это переваривать, а вот это вот для чего он предназначен, не будет делать. Такую страшную вещь мне рассказал, прямо испортил мне жизнь. После этого я уже после лекции там стараюсь там пару фруктиков хотя бы. Раньше там, знаете, пироги какие-то там, ну как бы работа нервная лектором-то. Надо заедать нервы. Вечером хочется вот, и замечали, вечером в такой вот момент происходит, мозги отключаются. И все можно становится. Знаете, как во сне такой живешь, смотрите, так, а ему вот так вот море по колено вообще. И он может такие вещи сделать, которые в нормальном состоянии он бы никогда не сделал. В Нью-Йорке был знаменитый день, когда отключили свет во всем Нью-Йорке. За эту один вечер произошло больше преступлений, чем за весь год. Кстати, что с людьми могут происходить вечером? Не надо шататься по вечерам. Не надо. Да, только на лекцию можно. Один мой знакомый, он работает следователем, работал следователем. Он мне рассказывает там про преступления разные. И это просто идиотские вещи. То есть зачем нужно было идти в это время? Зачем нужно ходить в это время вот здесь? Там в хорошей шапке, в хорошей шубе. Ну зачем ходить вот? Вот глупость просто. Знаете, там просто грех не обокрасть. Они же специально в этот момент, они просто вот эти люди, они не могут спать в этот момент. Они специально вот в этот момент не спят, потому что им не спится, потому что у них как раз вот хочется вот это поделать. И вы тоже идете, ну вас просто судьба сводит.
7: Черти понесли.
1: Понесли вот кого-то, да. Поэтому вечером надо, ночью надо спать. Если человек спит днем, а ночью не спит, то в этот момент, вот ночь, вот эта вот способность соображать, вот, способность работать, отдавать себе отчет в поступках, она минимальная. Это минимальная самая. И он сам собой, не специально, будет делать глупости. Теперь, если он спит ночью, просыпается утром, ну, утро где-то хотя бы в 6. Ну, для Москвы можно 6:30. Он просыпается. Что у него с сознанием происходит? Ну, если он лег нормально, проспался 6-7 часов. 7 часов поспал. Ну, если он лег где-то до 10 часов, да, допустим. Вот. Не в час ночи, да, не в 3 ночи. Вот. Он поспал 6 часов. Там, я сейчас не буду в эти детали, там, каждые, там, если до 12, каждый час он там за 2, да. Вот. Ну, я не сейчас технически, это Олег Геннадьевич там подробно все это описывает. Вот. Кому интересно, есть таблицы, могу скинуть. Вот. Вот, допустим, утром встаете, да? Как сознание?
8: Чисто,
1: ясно. Можно работать, имеется в виду интеллектуально. То есть ум еще не проснулся. Он еще не включился такое. Ты не успеваешь, тебе надо то, тебе надо вот это. Вот. Тебя не уважают. Теперь так, вот это, он еще не проснулся, вы еще спокойны. И знаете, вот то, что можно было сделать там вечером за 5 часов, можно делать утром за 1 час. Есть такая даже поговорка, утро вечером мудренее, 100%. Я прям так и делаю, вечером туда загружаешь все, утром просыпаешься, все понятно. Да, знаете такое? Вот, зачем утро терять? Вот, и люди, которые хотят вот эту вот жертвенность, благость своей жизни повышать, они стараются утренние часы бодрствовать. Легче молиться, легче вот развиваться, учиться. Просто легче вот мир по-другому. Мир по-другому. Вот вы просто резко не надо. Просто на 30 минут. Добавьте 30 минут своему утру. И вы потом будете думать, как я раньше жил по-другому. Иногда мне из-за перелетов там бывает так, что там встаешь там в 6 или в 7. Я просыпаюсь и думаю, боже мой, а кто-то же все время так живет. Кто-то же все время вот в таком состоянии находится. Сильный контраст. Сильный контраст. То есть я обычно встаю в 4 часа. 4, пол четвертого. Вот. И успеваешь больше сделать, чем если вечером просто это все там делать. Поэтому, если человек, вот утро у него есть, добавляет 30 минут хотя бы утра себе, уже вот это вот по-другому жизнь его потечет. И сократить хотя бы на 30 минут вечер, ночь сократить на 30 минут. Просто сместить на 30 минут, вы уже эффект увидите. И вот люди в гуне невежества, они любят ночь, бодрствовать ночью. Не то, что ночь, спать, они любят ночью бодрствовать. Люди в гуне страсти, они любят бодрствовать днем. Днем. И люди в гуне благости, они, им нравится утро, утренние часы. Вот. Есть более какие-то детальные деления этого всего, но мы не будем, так как вечер сейчас, уже способность уменьшается. Вот, я не буду сложных вот этих всех таблиц вам приводить. Следующее, что влияет на нас сильно, это работа, которой мы занимаемся. Нравится вам, да? Влияет ли работа на нас?
5: Да.
1: Да, влияет. А какие у меня примеры тут есть? Угу. Если мы, допустим, копаем яму и заполняем бухгалтерский учет, есть разница? Угу. Что легче? Копать яму. Физически больше устаешь, да? Вот, допустим, мы копаем. Как влияет на наше сознание, если мы копаем? Никак не влияет. Устаешь просто? Как-то устаешь, потом хочется отдохнуть, присесть, да? Влияет на наше сознание. Вот. Если вот так вот работать, влияет на наше сознание. Работа влияет на нас. И есть как бы грубое проявление влияния работы. Но, смотрите, работу там мы сильно не поменяем. Мы не поменяем ее. Потому что, есть природа, какие-то интересы, есть какое-то мое тело, моя машина приспособлена под что-то. Вот тут как бы сложно менять, и ведическая культура не делала того, что отбирала работу человека. Говорит, вы работаете, но есть, знаете, тонкое влияние, как эту работу можно выполнять. Вот, допустим, вы несете большой чемодан. Давайте вот представим, я несу большой чемодан. Ни колесиков нет, в руках несу. Вот какая будет реакция, если я несу чемодан? Минут, допустим, 15. Что произойдет, если 15 минут несу чемодан?
5: Усталость.
1: Вот. Теперь представьте, что вы несете чужой чемодан 15 минут. Какая будет реакция? А представьте, что вы несете чужой чемодан, еще и без спросу взяли. Какая будет реакция? Нет, вас поймают за воровство. Смотрите, внешняя деятельность одинаковая, правильно? Но нужно по-разному эту деятельность сделать. Вы ведь там и там несете чемодан. Внешне несете чемодан, или там копаете что-то, или воюете, или лечите, да? Внешне то же самое происходит. Но это можно делать по-разному. И эффект от этого будет разный. И когда говорят, выбирайте свою работу, да, то речь идет, смотрите, человек в гуне невежества, он делает, что хочет и как хочет. Вот нравится ему стрелять, он будет стрелять, и говорит, мне природа стрелять. Он просто всех стреляет. Не понравился, кто-то застрелил. Этот лечит и говорит, у меня свои методы. Я вот как хочу, так и лечу. Знаете, у него никаких нет этих дипломов, он не проходил ничего. Как-то говорит, мне вот из сердца приходит все. попадали, да, к врачам, которые из сердца приходят, и они очень серьезно на вас смотрят и говорят, что все понятно, надо есть грибы, а они помогут. Вот. Если кто выживает, те живут до старости. По бразильской системе у нас стоит 50 тысяч рублей. Давайте. Вот. Вот. Если это там, не знаю, там учитель, у него какие-то свои методы, он как-то заставляет студентов стоять на ушах, там, ну, как бы, у нас такой метод говорит. Теперь, правильно это делать? Вот человек, который хочет как-то экологично делать, жертвенность добавляется в его, он начинает говорить, а как правильно мне свою работу выполнять? Как ее, как сказать, каким принципом в своей работе руководствоваться? Допустим, если вы занимаетесь бизнесом, какой важный принцип должен быть у бизнесмена? У честного бизнесмена. Он получил, что обещал. Я ему обещал и сделал. Я выполняю свои обещания. Хороший принцип. И он работает, кстати. Я вот приезжаю в Индию уже там лет 18. Я смотрю, там мы заходим, обычно, когда мы уезжаем, мы заходим в магазин и всякие сувениры берем, всякие какие-то там благовония. И там, значит, на улице где-то 20 магазинов. 20 магазинов, которые более-менее одно и то же продают. И вот я заметил интересную вещь, вот, что два магазина, они выросли до таких невероятных размеров, и все хотят покупать в этих магазинах. Странно, потому что ассортимент изначально, вот я помню, там, 18 лет назад, когда я прилетел туда первый раз, они были одинаковые, эти магазины. Но почему вот у этих такой вот успех, а эти вот, они вот как вот были там, ну, так и остались. Очень простой принцип. Потому что тот, вот когда в те магазины заходишь, они все время тебе, у них был такой принцип, ты пришел один раз, тебе надо обмануть и, значит, подороже продать какую-то ерунду. У вас же тут много туристов, и вот мы вам подороже продаем какую-то ерунду. Вот. И что? А в том магазине, там они так не делали. Они так как-то, честно, там, если там что-то там... Для Индии это очень здорово. Вот, это очень здорово. Вот. И смотрите, прошло 10 лет, и такое огромное изменение. Работает ли этот принцип? Работает. Вот простая вещь. Вот. И если человек добавляет принципы в свою работу, да? Где-то кто-то мне еще рассказывал. Кондуктор там какой-то в соцсетях, там фотография кондуктора. Вот. Этот человек, он сейчас известный по всему интернету в российском, необычный кондуктор, который, знаете, не с таким печальным лицом встречал пассажиров, вот, а с радостным. И у кого не было билета, он за него еще и платил. Вот. Такой очень позитивный дядечка такой. Вот. И люди любят, люди уважают этого человека. Принципы есть. Так вот, когда человек в свою работу приносит принципы, да, честность, да, меньше насилия, да, больше уважения, то такая работа, она уже будет возвышать такого человека. Сейчас, конечно, у нас нет этой системы, которая была раньше. Раньше у людей было очень... Все работы были прописаны, принципы. Мне прислали... Я не знаю, какой сейчас доход. Вот бизнесмены, когда делают бизнес, у них вот 100% доход или сколько они выручки берут?
8: 300,
1: да. Вот. По-разному, у кого как. Вот. Раньше, представляете, вот эти люди, которые занимались бизнесом, у них 5% они брали. 5%. Там, если коммерческое, они брали чуть-чуть побольше. То есть они не накручивали там по 100%, по 300%. То есть были принципы определенные. Я сейчас не говорю, что надо сейчас вот там как-то резко это делать, но просто вот я саму идею рассказываю. И вот такой человек, он начинает узнавать, а как правильно мне свою работу превратить, добавить жертвенности. Они начинают понимать, что вот я работаю, и если я могу часть этой работы потратить на хорошие дела, это здорово. Это вернется, это поможет мне. Вот, он начинает такие вещи приносить. А благость – это как будет выглядеть? Человек, который не думает обо своих эгоистичных интересах. Он работает, делает все

0: кто-то рождается, ну, уже с пропиской, и с квартирой, как бы, уже сразу все есть, а кому-то надо всю жизнь пахать, вот, чтобы однокомнатную квартиру купить. Вот. Есть разница, кем родиться. Вот. Но сейчас вот в этих 10 принципов это написано, просто люди раньше немножечко дальше смотрели. Говорит, хочешь следующее рождение получше? Имей в виду, что надо как-то об этом уже сейчас позаботиться. Мы о квартире же переживаем, что там надо как-то для детей. Там. Так вот, ну, можно о следующей квартире тоже попереживать. Чтобы следующая машина была получше, вот, надо вести себя более жертвенно в этой жизни. И здесь говорится о рождении. Также, мы уже заканчиваем, осталось две вещи. Медитация. Медитация, другими словами, то, о чем мы постоянно думаем. Это называется медитация. То, на чем мы все время сосредоточены, будет определять, куда мы будем двигаться. И медитировать можно на разные. Вот какие, что сильнее всего обычно сейчас людей поглощает, о чем он не постоянно думает. Какие мысли, эмоции являются медитацией для современности? Деньги, да? Где взять денег? Или где их потратить? Где их взять? Где потратить, мы и так знаем. Где взять денег? Им надо больше денег. Вот это медитация такая. Мне нужны деньги для того, чтобы артха это называть, да? Мне нужны возможности. Какие еще медитации сильные бывают? Что человек только об этом и думает.
1: Влюбленные.
0: Да, вожделение. Вожделение – сильная медитация. Обида. Гнев. Это же медитация. Человек обижен, ему вот там, знаете, прямо вот сердце вот кровью обливается от злости, там, от обиды, да? Вот. Это медитация. И вот то, на что мы постоянно думаем, будет определять наше развитие. Можно останавливать мысли, можно их замещать, можно дать какие-то альтернативы. Да? Вот если человек постоянно думает о негативных вещах, я попала даже на рынок, интересная вещь такая, и там бабушка, ну бабушки, да, ряд бабушек просто был. Они продавали там какие-то ягоды. Вот. Я выбирал, какие там повкуснее, думаю, надо попробовать. Я попробовал у одной бабушки. Она так очень, как это сказать, с таким подозрением. А что ты все пробуешь? У тебя что, денег нет? Все ты тут пробуешь. Всех попробовал и наелся. Я прям, у меня же дух захватил. Знаешь, меня вот в этом подозревают. Но она так видит. Это ее медитация. Это ее медитация. Видать, есть негативный опыт. Кто-то был. Знаете, если мы постоянно думаем об этих негативных вещах, то начинаем притягивать эти вещи к себе. Вот. Это о медитации. То есть хорошо, если... Можно даже, знаете, специально, сознательно себя заставлять. Вот у меня есть такой опыт, я каждое утро, когда просыпаюсь, у меня есть такой листок, вот, куда я смотрю каждый день, и там самые важные мои цели, самые важные мои молитвы, устремления, которые для меня я хочу никогда не забывать. Я с этого начинаю свой день. Я вспоминаю, специально вспоминаю об этих вещах. Можно целенаправленно думать о таких вещах. Если думать все время о негативе, о насилии, о какой-то деградации, вот, то это будет тащить нас вниз. И последнее, что я расскажу, это молитвы или мантры. Мантры, которые мы... вообще речь, можно так сказать. Вот, то, о чем мы говорим постоянно. И... Речь определяет наш также менталитет. То есть медитация – это одна вещь, но когда мы говорим, это также влияет на нас, на наше сознание и на наше развитие. Вот люди, которые постоянно матерятся. Знаете, матерятся. Они вот, ну, просто не могут связать двух слов, без, чтобы не вставить туда какой-нибудь санскрит. О чем это говорит? Это говорит о распущенности человека. То есть сексуальные... распущенность.

0: Он груб в отношениях. У него все время вот медитация вот на, ну, вот на это все. Медитация на эти вещи. Почему он матерится? Потому что он, у него вот он думает об этом все. Грубый, развратный, распущенный человек. И как бы и речь у него такие. Вот приличный человек, ему сложно материться. Как-то неудобно просто. Ну как-то так нельзя говорить. Ну как про это можно говорить? Вот. А кому-то это так легко и так запросто. И когда человек что-то говорит, это начинает привлекать этот менталитет, который стоит за этими словами. И вот люди понимают эту вещь, а вот разумные люди, они понимают, если я буду повторять слова чистых людей, то, соответственно, ко мне будет приходить умонастроение этих чистых людей. Отсюда, что такое молитвы, да? Молитвы – это вот чистый человек выражает свое мировоззрение, выражает свой, как он видит мир, да? Как он относится к Богу, к там, другим, да? И вы берете, и это все записано в словах. И когда вы берете эти слова и начинаете повторять, вот как он, да? И, ну, хорошо, если понимать, о чем он там говорит, то вы призываете то же самое настроение к себе. Поэтому во всех традициях есть такая вещь, в религиозных традициях есть такая вещь, что повторять молитвы. Они повторяют их на четках, да? Вот. Они медитируют. Одна из форм медитации – это медитация на молитвы. Ну, размышлять, ну, повторять их на звук, воспринимать, медитировать на их звучание. Вот. И в зависимости от того, какие песни мы поем, да? Молитва тоже песня. Будет привлекать, если мы про мороз, там, про камыши, который гнулся там, и все остальное. Это одно настроение. Вот. Когда мы поем о чем-то другом, это другое настроение. Да? Про миллионовых роз. Хорошая песня, кстати. Жертвенная очень песня. Вообще хорошая история, да? Человек пошел на такие жертвы. Он продал все для того, чтобы купить эти цветы. Вот. И даже не показался. Он сказал, это я купил эти цветы. Хороший пример. Он там втихаря смотрел, она обрадовалась. И все ему, что надо, чтобы она обрадовалась. Вот. Другое настроение, когда такую песню поешь. Вот. Песни определяют. И хорошо, если в нашей жизни будут молитвы чистых людей, мантры, молитвы, которые помогут нам развернуть свое сознание больше благости. А, в принципе, все, что я хотел. Я еще раз этот... Ну, ритуалы тут... Десятые. А что вы все запомнили? Вот ритуалы тоже, видите, ритуалы. Ритуалы, ритуалы. Ритуалы, традиции, которые человек соблюдает. Вот есть вот такие традиции. Вот. Есть разные традиции. Вот, допустим, что мы ждем на день рождения?
1: Подарки.
0: Подарки – это одна традиция. Если у меня день рождения, я жду, что мне все будут дарить. Вот. А есть другие традиции. Если у тебя день рождения, это значит, тебе надо раздавать. В ведической культуре, когда у человека день рождения, его родители с самого детства учили. У тебя сегодня день рождения, иди раздай деткам пирожки, вот. Иди там положи в храм пожертвования, иди там добро сделай людям. День рождения, значит, иди надо. Там, посмотрите, день рождения – это повод просто. Смерть – это повод, свадьба – это повод. Да? Вот. Просто когда человек вот, живет, это ну, рутина, да? А тут какой-то повод появился, либо горе, либо радость. И эти поводы, эти, как сказать, вот эти события по-разному можно обставлять. И есть такое, что вот повод помер, надо напиться. Ну, как бы вот, такое, вот такая традиция есть. День рождения нужно как можно тоже напиться и еще как бы других напоить. А есть другие традиции. День рождения. Рад человек. Надо что-то для других сделать. Такая есть традиция. Кто-то помер, надо молиться за него. Надо за его душу молиться. Надо раздать от его имени другим людям. Повод появился. Свадьба, здорово, надо раздать что-то. Надо гостей пригласить, надо праздник для них устроить. Надо какой-то обряд сделать духовный. Да? А есть другая традиция. Значит, напиться, подраться, как бы. Надо выбирать традиции, простите. Вот. Вот. И в зависимости от того, какие эти традиции, они тоже будут нам помогать. В принципе, все. А я не знаю, давайте я еще кратко вот скажу об этих всех. То есть книги определяют это наши ценности. Хорошо, если книги будут вдохновляющие на жертвенность. А вода, пища съедобная, полезная, вкусная и чистая. Вот. Меньше насилия, хорошо освященная. Люди, какие-то благородные люди. Может быть, не получится, чтобы они все время были рядом со мной, с кем-то социальное общение, но хотя бы клуб какой-то. Какие-то близкие люди, с кем можно было вдохновляться на эти ценности. Это будет возвышать. Место. Хорошо, если дома будет ровно все, чисто, не воняет. Вот как-то вдохновляет. А внешне почаще бывать в местах, которые чистые, природа, святые места, храмы. Это все будет помогать. Время. Хорошо бы уже сейчас было лечь спать. Вот. Но на лекции можно иногда. Но хорошо, хотя бы 30 минут добавить к нашему утру. Убавить 30 минут к нашему вечеру. Вот. Деятельность. Деятельность мы не поменяем. Здорово, если наша деятельность не связана с насилием каким-то, с каким-то тем, что причиняет вред людям, приводит к деградации к людям. Это хорошо. Вот. Но еще важнее, если наша деятельность, эту деятельность правильно, какие-то правильные принципы, принципы жертвенности. Как минимум, хотя бы часть этих денег, которые я зарабатываю, можно было бы тратить на благородные цели. Вот так можно очистить деятельность. Медитация, думать, как-то может специально даже думать, да? На самом деле медитировать легко, когда общаешься с хорошими людьми, читаешь хорошие книги, то легко об этом думать. Вот. Можно целенаправленно размышлять о каких-то чистых вещах. Песни надо тоже как-то репертуар, посмотреть свой. Хорошо, если там будут молитвы в этом репертуаре. Вот. И ритуалы. Как-то можно без насилия как-то ритуалы. Без этих всех жертвоприношений кровавых и всем остальным. Что-то такое, благородное, что-то отдавать, как-то с Богом связанное. Вот это поможет. Вот, я оставлю вам свой контакт. Вот, для тех из вас, у кого сейчас не будет времени все спросить, на моем сайте, это мой сайт, и там есть, можно мне написать, если что. Вот, по теме лекции. Еще раз, я не знаю там про семейные отношения, как их там налаживать, об этом можете не спрашивать, не составляю гороскопы, не лечу на расстоянии, не надо об этом спрашивать. По теме лекции, в этой сфере я могу вам помочь. А сейчас, если у вас есть вопросы, мы можем минут 10 еще пообщаться. Нормально же, да? 10 минут можем пообщаться. Есть вопросы, можно сейчас пообщаться. Да.
1: Просто, возможно, у меня еще не хватает каких-то знаний, но у меня есть небольшая несостыковка. Uh-huh. Теория из моего, практика, опытом. Потому что в последнее время я, допустим, уже на месяца два чувствую это состояние апатии, сонливость. Yeah. Но я не могу сказать, что моя жизнь изменилась, и что я что-то там изменила, питание.
0: Все было так, как обычно, но что-то я смотрю, что-то меняется. Да. И вопрос, почему так произошло.
1: Да,
0: я могу сказать. То есть, смотрите, на наше сознание, на нас, влияет просто время также. То есть, наша машина, если мы возьмем эту дорогу, по которой мы едем, и там начались кочки. То есть, начались кочки, и нас начало трясти. Вот. Или началось, болото, въехали в болото. Раз. Здоровье испортилось, еще. И болото началось. И, естественно, хочется больше спать, как-то апатия происходит, да? Это происходит просто из-за времени. То есть какая-то судьба, есть какие-то события, через которые мне нужно пройти. Но если вы привнесете, это же не фатализм, это же не фатально. Мы можем что-то, ближе края держаться этой болотистой местности. Так вот, если мы добавляем, мы сознательно можем влиять на это. Если мы добавляем туда эти элементы, то тогда это будет легче проходить. То есть нас уже ждут впереди болота и обрывы. Они никуда не делись. Они есть. Но мы можем их пройти по-разному. Это в нашей воле, наша свобода. И с возрастом меняется тоже. То есть вспомните, когда тело было молодым, сколько там было, энтузиазма, да? Вот. А сейчас же столько нет. Сравните. Есть разница? Время? Возраст влияет. Вот. Но можно этот возраст по-разному прожить.
2: У меня такой простой вопрос. Вы сказали, что в 6 хорошо вставать. Сколько нужно спать человеку, во сколько надо хорошо ложиться?
0: То есть вы хотите таблицу вот эту? Таблица. Таблица есть, да? Вы просто наберите в интернете, да? Там Олег Геннадьевич Тарсунов, таблица времени, да, по-моему? Вот, и распорядок, да? И там будет таблица выскочит, и вы все узнаете.
2: Хорошо.
0: У него даже книжка есть, называется «Время». Да? Правильно? Сила времени. Там все, знаете, там прям четко, и когда читаешь, просто хочется это делать. Но это не делается. Вот. Для того, чтобы это делать, вам надо с тем, кто так делает. Вот сразу захочется клуб какой-то поступить, клуб благости какой-нибудь. И тогда уже что-то получается. Ну, хотя бы 30 минут вы. Ну, надо спать минимум, 6-7 часов. 7 часов нормально. Только не надо на ночь ничего есть такого много. Тогда шансы увеличиваются. Давайте, молодой человек.
3: Некоторые люди говорят, ночью я там работаю, у меня есть вдохновение, а вот утром как-то нет.
0: Ну, понятно. Спрашивают, говорят, вот у меня ночью есть вдохновение, а утром, естественно, после ночи вдохновения нет. Ну, да, согласен. Но вот если человек попробует... То есть, смотрите, люди, когда... Вот все эти три человека, да, им нравится своя жизнь. То есть вот это вот нравится есть у всех, они поэтому это и делают. Но вот это нравится приводит к разным результатам. Человеку нравится вот так вот есть, это неплохо. Вы даже вот поросенка возьмете, вот там поросенок, я в Индии видел настоящих поросят, вот такие, они такие, ну такая у них шерсть там, вот все. И они живут в сточных канавах. Они едят вот это вот все. И прям, знаете, вот течет вот этот поток, да, и он ложится, прям чтобы прям впасть. Прям вообще им так хорошо, и так пасть открывает, и оно затекает туда все. Солнце светит, они ушами глаза закрывают вот так вот. Ну, здорово. И ему, вот вы рассмотришь, как? Он говорит, супер. Но я от отвращения, меня передергивает просто. И он говорит, меня вдохновляет здесь. Ты понимаешь? Я говорю, так же нельзя. Ой, меня вдохновляет. Ну, его вдохновляет. Но к чему это вдохновение, к чему вот это вот потом приводит? И к чему приводит вот это вдохновение? Оно разным вещам приводит. И если вы попробуете по ночам поработать, а потом попробуйте по утрам поработать, вы заметите разницу. Есть разница. Вот. А давайте мы закончим, чтобы уж мы доехали хотя бы.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

хотел несколько вещей полезных сказать. Есть распространенные заблуждения по поводу предназначения, которые мешают разобраться в этом. Первое – это то, что люди думают, что предназначение находится само. Знаете, я как-то раз, и оно само так бабах, и я пойму. Вот. Нет, оно как-то нужно приложить усилия для этого. Не само. Вторая вещь, что вот если я найду свое место в пространстве, то тогда мне всегда будет хорошо. Если мне немножечко нехорошо, то, похоже, я не на своем месте нахожусь. Но, знаете, в этом мире никогда не бывает все время хорошо. Даже если это ваше место в пространстве, все равно не всегда будет хорошо. Это еще не повод как-то вот. Третье заблуждение, что если я нашел свое предназначение, то всегда будет много денег. То есть предназначение-деньги. Это вот тоже, кстати, навязанные ценности. Что все измеряется деньгами. И если ты такой умный, то почему ты такой бедный? То есть умность равно деньги. Денег нет, тупой, значит. Правильно же, да? Современные ценности, они именно такие. Вот. И четвертое заблуждение, что если мое предназначение означает быть кем-то великим. Ну, на меньшее не согласен. Внешне, речь идет о внешнем величии каком-то. Знаете, там знаменитость, там как-то вот, ну, особенность какая-то. Вот четыре заблуждения, распространенные, которые мешают человеку, ну, как-то принять свое предназначение. И, соответственно, если человек находит свое предназначение, если он, ну вот видите, нашел свое место в пространстве, то каков признак? Ну, удовлетворенный становится человек. Да, не всегда то, что у него там как-то все хорошо, но чаще хорошо. Он чувствует себя удовлетворенным. Я, знаете, такое мощное такое утверждение, что величие человека определяется тем, насколько он может терпеть непредвиденные обстоятельства. Это величие человека. Значит, что у него внутри есть какое-то такое стержень, счастье, которая позволяет ему, знаете, раз лекция отменилась, он говорит, ну ладно. Даже трудные ситуации, он может их переносить, это значит, что внутри есть у него стержень. Такой человек, ему не нужно доказывать, что он счастливый. Ему не нужно все время об этом на своей странице в Фейсбуке объяснять, как он счастлив. Ему и так хорошо. Этот человек чувствует себя нужным, который нашел свое место, он чувствует себя нужным, он чувствует себя полезным.

Итак, современная наука утверждает, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи или мозга. Например, согласно ведам, раз уж мы ссылаемся на веды, сознание – это принципиально иная энергия, отличная от материи. То есть они могут с ней взаимодействовать, но сознание и материя – это разные вещи, разные категории. И сознание не рождается из материи. Но современная наука утверждает, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи или мозга. Однако это утверждение весьма-весьма спорно. Ведь сама по себе высокая организация материи уже требует сознательного подхода или разума, манипулирующего материей. Вот, то есть, если уж говорить, что сознание – продукт высокоорганизованной материи, то кто-то должен был обладать сознанием и эту материю столь высоко организовать, чтобы из нее получилось сознание. То есть, в самом этом определении уже скрыто некое такое логическое противоречие, которое и опровергает само вот это вот утверждение. Кроме того, ни один из химических элементов, в том числе элементов нашего мозга, в отдельности сознанием не обладает. Никакое соединение этих элементов между собой тоже не порождает сознание. И тем не менее, каждый из нас обладает сознанием. Ученые Международного института Бхактивиданты предлагают для души ввести такой научный термин – спиритон, обозначающий индивидуальное сознание или душу. Потому что многим людям, хотя они словом «душа» постоянно пользуются, это слово кажется таким ненаучным, каким-то простонародным. А поскольку все-таки это явление это повсеместное, сознание, душа этим обладает все, то нужен какой-то научный термин. Сейчас, как ни странно, среди всех наук нет такой науки, которая изучала бы сознание. Психология не изучает сознание. Она изучает проявление сознания на материи. Это психология называется. Как сознание ведет себя в материальной сфере, обусловленное, покрытое сознание. А тем, что такое сознание в чистом виде, как таковое, без соединения с материей, этим просто никто не занимается. Такой науки нет. Вот, и тем не менее, для того, чтобы правильно понять даже, как сознание действует в материи, необходимо иметь понятие о том, что это такое вообще само по себе. Может ли оно существовать вне материи или не может. Так вот, ученые Международного института Бхактивиданты предлагают ввести такой вполне научный термин «спиритон», который происходит от английского слова «спирит», «дух» или «душа», который и указывает на такую антиматериальную частицу, внешним признаком которой является индивидуальное сознание. И вот эта частица сознания принципиально отличается от мельчайших частиц материи, таких как электроны, позитроны и так далее. Основные свойства этого спиритона, антиматериальной духовной частицы, таковы. Первое. Спиритон является носителем жизни. Второе. Число этих спиритонов бесконечно, неограничено. Третье. Спиритон не может быть создан или уничтожен, то есть он обладает вечной природой. Четвертое. Спиритон обладает сознанием и свободной волей. И пятое. Спиритон обладает личностной природой. И поскольку этот спиритон или душа относится к категории высшей энергии, в отличие от материи, низшей энергии, то он не обладает материальными характеристиками. И потому его невозможно обнаружить при помощи никаких материальных экспериментов. Было бы очень странно, если при помощи материального эксперимента обнаружили духовную частицу. То есть для обнаружения духовной частицы нужен духовный опыт, духовный эксперимент. Однако, тем не менее, есть косвенные признаки, по которым все-таки мы можем определить присутствие спиритонов в материи.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Sus tips ya bien para el internet.

Поймите, человек хозяин природы, царь природы, но это любящий хозяин природы, имеется в виду. Это не тиран, это не бандит с большой дороги. Это не тигр разумный, не хищник разумный. Это наделенный высшими добродетелями человек, заботливый, любящий, мудрый. Вот что такое человек в высшем смысле слова. Вот кого мы ожидаем в нашем мире. Вот таких людей, которые позаботятся обо всех нас, приведут нас к какой-то истине, к процветанию, к счастью на самом деле. Без обещаний, а на самом деле. То есть, собственно, мы ожидаем с вами родительской заботы сейчас, несмотря на то, что вы сами родители. Потому что это божественная энергия. Вот она. Поэтому в многих религиях именно так объясняется, что Бог — это отец твой. Ну, потому что мы начинаем понимать это. Он не отец. Не материальный отец. Это совсем другое. Но это сравнение наиболее как бы близкое к пониманию Бога. Вот вы чувствуете с отцом связь, ведь он же любит вас, заботится. Вот ради вас он жизнью пожертвует. Пожертвует настоящий отец. А мать тем более. Вот Бог такой же. Так, говорится в некоторых писаниях о Боге, что в мире представить. Но на самом деле это не совсем так. Если мы заглянем в Веды, изначальные книги, где подробно описываются все эти характеристики божественной души и сверхдуши, мы видим, что в духовном измерении там нет отца. Потому что это вечное измерение. Там нет родителей и детей. Мы души, мы вечные, и Бог тоже вечный. И там есть понимание расы, вкуса служения, любви к Богу. Любовь означает служение. Ему скорее служат там как равному, как даже подчиненному, как мать служит сыну, потому что хотят служить. А отец означает, я у него выпрашиваю что-то. Наиболее близкая концепция для материалистов — Бога Отца, потому что Отца я что-то могу попросить, Он мне что-то даст. А духовная концепция — я отдаю, но не прошу ничего взамен. Это совершенно противоположные вещи. И, собственно говоря, здесь мы, в этом мире, когда рождаемся, мы обучаемся отдавать. Это самое трудное для человека, наделенного природным эгоизмом, вышедшего из биологической природы, наделенного удивительным сознанием, учиться отдавать. Вот мать — это первая святая, первый святой в жизни нашего опыта, который все отдает ребенку. Собственную кровь в форме молока, она так устроена. Это человек. Она делает это сознательно. Смотрите, она становится святой по отношению к своим детям. Это колыбель цивилизации. Начало цивилизации — святая мать и святой отец. То есть в роду должны быть святые люди, хотя бы в рамках рода. Мы сейчас уже даже не говорим за пределы рамок этих других, что потому что сейчас люди даже о своем роде позаботиться не могут, не говоря уже о чужих, так сказать, людях. Чужих не бывает, детей, говорится. Все дети — это дети. И тем не менее, сейчас для нас, современных людей, хотя бы род свой восстановить. Хотя бы восстановить положение матери, отца и детей, и вообще понять, что это за обязанности, что это за отношения такие.

Аскеза речи. О, вот это мощная вещь. Вы даже не представляете, насколько можно обрести могущество. Можно, знаете, взглядом стенки прожигать. Да. Если просто поменьше говорить. Аскеза для речи. Встречаются два человека. Два человека встречаются. О чем они, вот о чем они начинают говорить? А? О Боге, да? Окей. В чем цель речи вот этого человека? Вот в чем основная цель? Рассказать о себе, правильно? У меня там такое, да? Потом, и при этом он думает об этом человеке, о котором он говорит. Он не успевает. Он хочет на него, он даже не думает, что он говорит. Обижает этого человека это. Нравится этому человеку. Приносит ли это ему благо этому человеку? Вот то, что мы сейчас перетираем косточки нашей соседки, это благо кому-то приносит? А ведь знаете, каждый раз, когда мы кого-то критикуем, качества, дурные качества этого человека переходят к нам, так как мы на них сосредотачиваемся. И глядишь, начинаешь то же самое делать.

Вначале, да? Начинаешь кого-то ругать, потом смотришь и сам так делаешь. И вот когда говорят об аскезе речи, речь говорит о том, что вот это побуждение говорить нужно контролировать. И что значит контролировать? Ну, идеальный вариант какой? Помолчать, да? Но у меня была знакомая, она рассказывала свой опыт, когда она решила, ну, что-то она там сказала, какую-то такую нехорошую вещь, вот, сказала. И в раскаянии своем решила помолчать. Да, представляете, да? Дня не выдержала. Дня. Она мучилась, на стенку лезла. Вот, потому что очень трудно молчать. Поэтому тут я не буду советовать молчать, хотя это тоже можно делать. Вот. Но тут говорится о том, что аскеза для речи говорит о том, чтобы слова были правдивы. Не то, что надо говорить человеку, тебе нос кривой. Хотя это правда, но она второму не соответствует, да? Слова должны быть приятные. Но когда говорится правдивые, не то, что речь должна быть, ну, вот так вот, про нос, про уши, да? Имейте в виду, правдивые слова, они должны быть... Если я что-то говорю людям, да, я это где-то услышал от мудрых людей. Я не все подряд, что мне в голову взбредет. Большинство же как? Спрашиваешь, а как вот проехать? В Москве так бывает. Спрашиваешь, а как вот тут проехать до такой-то станции? И говорят, а туда надо ехать. Как будто он знает. Ну, просто хочется помочь человеку. Говорит, а туда едь. Хотя он не знает. И ты едешь туда, понимаешь, что тебя обманули. Вот. И перед тем, как мы что-то говорим, надо подумать, а вот то, что я говорю, это правда вообще или нет? Вот это называется аскеза для речи. Потому что обычно мы говорим все подряд. Правда, неправда, истина это, не истина. Читали мы об этом или сами придумывали. Неважно. И вот аскеза для речи, а вот правильные вещи говорить. Правильные, правдивые вещи, которые действительно так и есть. И второе, что эти слова должны быть приятные. То есть не только думать то, что я говорю, а посмотреть на человека, это как на него влияет. Если это его раздражает, пугает, может, как-то смягчить свою речь? Может, как-то громкость поменьше сделать? Слова как-то другие подобрать? Видите, это аскеза. Чтобы обычно так не думаешь. И аскеза для речи также означает, что мы хотим, когда говорим, принести благо человеку. Это вообще... Я разговариваю с человеком и думаю, это для его блага. Мощно же, да? Огромная аскеза. Но за счет этого человек... получает большое могущество. Аскеза для речи – это также регулярно изучать Писание и рассказывать Писание, молитвы произносить. Не все, что вот человек произносит мантры, молитвы – это правильное использование речи. Если человек это делает, то это

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Третий пункт. Мангала. Лечение разума проходим. Так камни избавляют от тяжелой кармы разум и дают ему возможность быть активным. Я еще о камнях скажу два слова. Что они делают? То есть камни дают человеку хорошую работоспособность. Они улучшают настроение, лечат депрессию, улучшают иммунитет, лечат сон, дают отдых. То есть они улучшают концентрацию внимания, улучшают память и дают вас силу человеку преодоления несчастных случаев, избавляют от стресса, ну от напряжения. Вот я, допустим, летел в самолете, камни одел, почти не устал за перелет. Ну то есть спасают человека от перегрузок, понятно, да, гармонизируют организм. Они косвенно влияют также на здоровье, они нормализуют психику, и поэтому болезни тоже меньше. Но чисто сами болезни они не лечат, они просто гармонизирующие действия. Хотя вылечиваются многие от болезней, но мы это не ставим целью. Это само собой параллельно происходит. Дальше. Мангала, то есть третье, это благоприятные церемонии. Это влияет на разум. Мангала. Благоприятные церемонии. Торжественные религиозные праздники различные. То есть как это влияет на разум? Сейчас объясню. Вот представьте, вы сами помолились, да, и у вас получился какой-то результат. Так? Теперь вы приходите туда, где 200 человек молится. Какой будет результат? 200 раз больше. Если человек не может сам справиться со своей судьбой, он сидит, молится, ничего не получается, все плохо. Он идет на благоприятную церемонию, там стоит там 200 человек, идет молитва, и жизнь полностью меняется. За одну такую, допустим, есть ночные бдения там в православии. Ночь постоял, люди помолились рядом с тобой, и ты тоже. За ночь все меняется в жизни полностью. Выходишь, уже другая жизнь. Пробивает разум, ну, все заслоны. Карма сжигается. Дальше, следующее. Да, какие бывают благоприятные церемонии? Бывают просто коллективные молитвы. Дальше, бывают церемония венчания. Также бывает церемония отпевания, когда люди оставляют это тело, им нужна энергия для того, чтобы отправиться дальше, им нужна помощь. Поэтому люди молятся, чтобы дальше им помочь двигаться по своему пути в жизни. Бывает духовная инициация, церемония тоже. И так далее. Бывает много таких церемоний. Я просто дал пример, как действует это на разум. Эти церемонии пробивают как бы карму с помощью силы многих людей. Дальше четвертый вид воздействия на разум – это пожертвование. Следующий, пятый вид воздействия на разум – это помощь тем, кто в беде. Имейте в виду, что пожертвования, они могут быть в храм, то есть ты на строительство храма можешь пожертвовать. Лучше всего жертвовать священникам, хоть они и в беде. Почему ты, когда им жертвуешь, то ты получаешь то же самое. Ты на благое дело отдал деньги, благое дело приходит в твою жизнь. А вот помощь тем, кто нуждается, кто в беде, она не всегда как пожертвование проходит. Допустим, часто людям нужно просто на работу, допустим, человека устроить. Или он тянет руку, деньги просит, а ты можешь дать ему покушать. Если он кушать не берет, значит, он не в беде. Смотрите, люди в беде, а ничего им нужно. Им нужно только две вещи. Это одежда, три. Одежда, сон, еда. Все, если человек руку тянет, ты ему покушать дает, он говорит, да не нужна мне твоя покушать. Не на бухло надо. Вот, это значит, что он не в беде. Ну, то есть он просто, ну, как бы, вымогательством занимается. То есть на улицах лучше всего давать пищу и лучше всего освященную, чтобы человеку помогло еще духовно, когда он поест. Вот, то есть как влияет на человека упахара. Это называется на санскрите упахара. Кормление нищих и животных. Это целенаправленное действие, которое меняет судьбу в экстренных ситуациях. Допустим, вы ездите на машине, и это означает, что есть вероятность, что вас врежутся, и вы погибнете. Такое может быть всегда. Когда человек регулярно помогает тем, кто нуждается, кто в беде, допустим, он кормит животных голодных, кормит нищих людей. Он, допустим, вот было в беде, у нас там наводнение было в Краснодаре, многие люди высылали там одежду, там еду, там и все прочее. Такие люди, они не попадут в опасность в жизни. Или даже если им грозит великая беда, она будет небольшой совсем. Ну, то есть, это для этого делается. То есть, если вы считаете, что у вас все на мази, как бы, ну, беды не будет, тогда можно не кормить. Понимаете? А если вдруг не на мази, тогда будет поздно уже. Дальше, хома. Шестой вид. Хома – это такой интересный ритуал, при котором возжигается огонь. Ну, допустим, православные зажигают светильники, да, и ставят, и как бы молятся рядом с ними. Это тоже хома. Хома – это что такое? Это когда есть огонь и есть молитва рядом. Что происходит? Сейчас объясню. Огненная энергия, освященная, то есть которая соприкоснулась с энергией Бога, она превращается в энергию любви, которая сжигает все проблемы у человека в жизни. Представьте, допустим, 200 человек садятся, возжигается большой огонь, и в него наливается, еще льется самый чистый вид масла на земле, который дает чистый огонь. Это топленое сливочное масло. Льется это масло топленое сливочное, и читаются молитвы, обращенные к Богу. И все смотрят на этот огонь. Что происходит с этими людьми? В это время у них сжигается карма плохая. То есть идет сожжение этой кармы такое мощное. Какие хомы устраивали в древней культуре? Допустим, женщина не может родить ребенка. Садятся много мудрецов, садится женщина эта рядом. И начинаются читать мантры, начинаются молитвы Богу, и все смотрят на огонь. И тысячи людей собрались вместе, и они все молятся как бы одновременно. Проходит 2 часа, внешне ничего не меняется. Потом раз, она зачала ребенка. Почему так произошло? Потому что древние люди знали, что причина всех проблем – это карма. Это то, что мешает жить человеку, находится внутри, на тонком плане. Мы сейчас чем занимаемся? Мы там отрезаем, придаток пришиваем. Отрезаем, пришиваем. И думаем, что это зачатию поможет. А надо просто помолиться за человека хором перед огнем. И все, и до свидания, проблема. Я своими глазами видел, как маленького ребенка, то есть 12 часов молились священники, возле огня лежал этот ребенок, через 12 часов он не обездвиженный был абсолютно. Через несколько дней он начал пальцами шевелить, через пару месяцев уже пошел. Все. А я не мог ему помочь ни травами, ничем. Не было возможности вылечить. Молитва такая помогла. То есть огненное жертвоприношение проводится для того, чтобы избавить страну от войны. То есть, допустим, война надвигается, сели там несколько тысяч человек, огонь зажгли, начали молиться, до свидания, война. Понимаете, избавление от разрухи, там, от несчастных случаев для мира во всем мире. Ну, то есть глобальные такие молитвы. Собирается много людей очень. Иногда такие церемонии проходят по нескольку недель, когда ситуация тяжелая, собирается тысячи человек, зажигается большой огонь, и самые лучшие священники, святые люди садятся по кругу, и понеслась. Результат потрясающий. Я знаю, такой случай произошел в Африке. Много месяцев подряд не было дождя в одном месте. И как бы, ну вот те, которые изучают веды, ребята мои знакомые, они приехали туда и просто их попросили, говорят, раз у вас такое знание есть, помогите нам. И они, знаете, они ни на что не надеялись, просто сели и начали вот это проводить. Дождь пошел прямо сразу. И он лил 2 недели после этого. Представляете, исторический факт. Взяли, помолились, все пошло. Видите, мы не придаем значения. В Риге разок провели эксперимент. Просто взяли несколько тысяч человек, начали читать мантры вместе. И в это время фиксировали, что происходит в городе. За это время в несколько раз снизились несчастные случаи, аварии. Там, ну вот просто происшествия в городе прямо резко снизились. Представляете, просто взяли и как бы и... Благо всему городу дали таким образом. Дальше, следующий вид влияния на разум называется яма-не-яма. Это здоровые привычки и регуляции. То есть человек должен научиться правильно думать, правильно относиться ко всему миру, должен научиться правильно желать, правильно настраиваться, чего нужно в жизни, чего нельзя. Допустим, 10 заповедей Христа – это яма-не-яма. То есть чего можно, чего нельзя. Яма – чего можно, не яма – чего нельзя. Или наоборот, я не помню там точно. Неважно, важно то, что это есть. Это воздействует на разум. Следующий, восьмой вид воздействия на разум называется праяс-чита. Праяс-чита. Праяс-чита. Это на санскрите все. То есть праяс-чита означает, вот смотрите, когда человек совершает плохой поступок, то что дальше происходит? У него в сердце приходит знание немедленно о том, что все нормально. Ничего плохого ты не сделал, все классно. Допустим, женщина бросила мужа, и тут же приходит знание. А так и должно было быть. Все классно, как бы ты сделала, потому что, ну, он козел же. Ты его поэтому бросила, все нормально, то есть не парься, живи спокойно, все хорошо. То есть смотрите, самая главная большая проблема плохого поступка, это не то, что ты этот поступок совершил, а то, что у тебя поменялось восприятие мира. Это и есть главное наказание. То есть человек совершает грех, греховный поступок. Главная проблема не в том, что он его совершил, а в том, что дальше у него меняется восприятие мира. Допустим, один человек убил один раз, почему, что тот такой рецидивист? Рецидив означает повторение. То есть человек убил один раз кого-то, стал рецидивистом. То есть он может повторить, понимаете? То есть ему уже убивать легко стало. Морду жене раз набил, второй раз уже легче, третий раз уже вообще не задумывается. Рецидивистом стал. Почему? Потому что человек, когда дурной поступок, который это совершает, у него в психике отпечаток накладывается, что это нормально. Допустим, девушка молодая сексом позанималась с чужими мужиками. Все у нее в психике отпечаток. Это нормально, так все живут. Что такое праяс-чита? Это когда человек своей силой начинает раскаиваться за этот поступок. Внутри накладывает на себя какие-то ограничения в жизни. Он может поститься в это время. Или ограничивать какую-то часть пищи. И праяс-чита состоит из трех стадий. Первая стадия. Человек молится и не верит, что он совершил плохой поступок. Ему кажется, что все нормально. Вторая стадия. Он осознает, что это грех. Третья стадия. Он осознает последствия этого греха. Он осознает, что будет, если он, что бы было, если бы он не молился. И третья стадия. Он побеждает этот поступок. Допустим, одна женщина ко мне подошла, говорит, я сделала аборт, Олег Геннадьевич. Ну, мне кажется, все нормально. Скажите, что мне делать? Я говорю, молитесь, и вы узнаете больше, чем сейчас. И она пришла ко мне в какой-то момент и говорит, Олег Геннадьевич, ужас, я поняла, что со мной будет, было бы, если бы я не молилась. Я поняла, что я заболею раком там и все прочее. Это знание пришло ко мне в сердце. Я говорю, вы еще не домолились, молитесь дальше. Она помолилась еще несколько месяцев, и она пришла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня в сердце вот здесь легко стало, и я больше никогда не хочу аборты делать. Это значит, что она уже все сделала. Теперь спросите себя, а вы нормально себя чувствуете с абортом или нет? Если нормально, значит, надо совершать праяс-читу. Это значит, что у вас впереди у жизни только даль, знаете, то есть все что угодно может быть. Нет гарантии никакой, что жизнь пройдет хорошо. Следующий вид влияния на разум. Итак, что такое праяс-чита? Это освобождение от заблуждений, связанных с грехом. Человек разрушает заблуждения в своем сердце. У него истинное знание устанавливается. Дальше, девятый вид влияния на разум называется упаваса. Упаваса. Пост. Пост. Что такое пост? Пост – это сила, прежде всего, которая дает освобождение энергии. Когда человек не ест пищу, просто постится, то он освобождает энергию для чего-то. Если человек, допустим, просто постится и ничего не делает, то он дурью мается, ходит. Потому что энергии становится очень много, он не знает, куда ее девать. Поэтому советуется, когда вы поститесь, весь день молитесь, чтобы энергия шла куда надо. Следующая причина, почему нужен пост, это здоровье. Следует знать, что одно из самых лучших способов лечить все проблемы, это пост, потому что пост очищает тонкие каналы, о которых как бы мы говорили с вами до этого чуть-чуть. То есть я вам сейчас расскажу, какие виды постов, что делают. Сухой пост дает человеку победу над судьбой. Пост на воде увеличивает резерв здоровья. Если здоровья не хватает, пост на воде. Если здоровья не хватает, кстати, сухой пост не надо делать. Потому что сухой пост может уменьшить резерв здоровья. Пост на воде увеличивает резерв здоровья. Дальше. Пост на сырых овощах очищает тонкое тело от блоков. Овощи как бы пробивают блоки сырые. Поэтому сыроедение нужно для того, чтобы избавиться от тяжелых хронических заболеваний. Это не является способом вообще жить и питаться. Это является способом лечения. Потому что когда человек всю жизнь на сырых овощах находится, то он увеличивает дошу вату в своем теле, у него увеличивается боли во всем теле, ломкость костей, суставов, напряжение и так далее. Есть только небольшая группа людей, у которых очень много огня в организме, они могут жить на овощах всю жизнь на сырых. Это примерно 1 или 2% населения. Те, кто говорят, сыроедение – это самая лучшая жизнь, как раз относятся к этой категории. И они что рассказывают? Вот я умирал, начал сырую пищу есть, и я стал живой, здоровый, красивый. Это значит, что вот у них очень много огня в организме, им надо всю жизнь питаться сырым. Понятна система, да? Дальше. Пост на ягодах улучшает обмен веществ. Каких ягодах выбирайте сами, какая больше нравится, подумайте. Каждый человек выбирает по наитию, какой пост ему нужен. Надо помолиться, подумать. Дальше. Пост на фруктах дает человеку оптимизм, избавляет от депрессии. Если у человека депрессия, он на фруктах посидел, депрессия прошла. Пост на зерновых, а еще лучше на пророщенных зерновых, дает человеку силы. Когда человек слаб физически, он на зерновых сила появляется, он становится сильным. Пост на зелени увеличивает способности к мышлению и контакту с этим миром. Если человек замкнутый, ему трудно думать, он зеленку ест, и у него появляется такая способность. Зеленый шпинат, салат, там это, петрушка, капуста. Дальше поехали. Значит, существуют нацеленные посты. Допустим, если у человека плохая жизнь, связана с тем, что его никто не любит, никто не уважает, поеду на болото, наемся жабаня. То есть, если никто не любит, никто его не уважает, значит, надо поститься в воскресенье. Не хватает силы солнца. Если нет любви в жизни, нет семьи, нет любви, нет отношений, нет родственников, постимся в понедельник. Если нет силы воли, все мучают, обижают, ничего не может добиться в жизни, постимся во вторник. Понедельник – это Луна, вторник – Марс. Воскресенье – Солнце, понедельник – Луна, вторник – Марс. Если не знаешь, как с людьми общаться, природа тебе не нравится, если ты постоянно мерзнешь, и тебе и жарко плохо, и холодно плохо, и лес плохо, и дом плохо, и все плохо, значит, тебе надо поститься в среду. Меркурий усиливает. Общаться не можешь, разговаривать не можешь. Меркурий. Дальше. Если у тебя нет цели в жизни, и разума тоже не хватает, значит, постимся в четверг. Юпитер. Всю неделю, можете всю неделю постить. Если нет в жизни счастья, постимся в пятницу, Венера. А если есть тяжелые болезни, и тюрьма светит, и вообще жизнь дала трещину, все умирают вокруг, значит, постимся в субботу, Сатурн. Следующий вид нацеленного поста – это пост, который проводится в дни, связанные с Богом. Веда описывает, что есть два дня, которые в месяц, которые связаны с Богом. Эти дни называются Экадаши. Дни – Эка означает один, Даша означает 10. 11-й день восходящей луны, 11-й день нисходящей луны. В эти дни человек может поститься без, ну просто самый простой пост – это без зерновых. Человек не ест зерновую пищу совсем. Вот, согласно ведическому знанию, мясо, рыба, яйца пищей не считаются. Поэтому я о них не упоминаю. Мясо – это способ угробить свою судьбу. Рыба тоже, а яйца – это осквернение. Потому что они идут из нижних центров. То, что идет из нижних центров, кушать не надо. Когда Задорнов, Петросян Задорнова спросил, юмореска такая была, говорит, а что яйца-то ты не ешь? Тот говорит, а это яйца, это же аборт курицы. Говорит, ты аборт будешь есть, нет? Петросян говорит, аборт будешь есть? Он говорит, ну нет. Вот и я не ем, говорит. Веды говорят, то, что из нижних центров вышло, непригодно для пищи. Это оскверненная вещь. Понятно, да? Ну ладно, дальше поехали. Поэтому поста на мясе нет. Была такая пытка в Китае, есть, по-моему, на мясе. То есть кормят одним мясом человека, и он умирает через 2 недели. Все нормально. Такая тяжелая смерть, потому что у человека сначала нарушается обмен веществ, он пухнет весь, там страшные вещи происходят. Я изучал это. Дальше. Следующий, 10-й вид развития разума. Свастьяяна. Называется свастьяяна. Свастьяяна. Видите, я-я-на. Означает отказ от почестей, наград и всего остального. То есть, когда человек отказывается от всех наград и почестей жизни, то он получает что? Награды и почести от Бога. Когда человек не принимает наград в жизни, не хочет, чтобы его прославляли, не хочет, чтобы его хвалили, не хочет никаких подарков, то он получает все подарки от Бога в этом случае. Ну какие подарки он от Бога получает? То, что самое нужное. Например, если ты не можешь родить ребенка, Бог дает ребенка. Если тебе надо вылечиться, Бог дает здоровье. Если тебе надо работу, Бог дает работу. Понимаете, когда человек не принимает от жизни ничего для себя, все отдает другим, когда ничего себе, ничего себе, вот. Тогда в этом случае будет ничего себе, то есть будет чудо. Господь подарит тебе что-то интересненькое. Дальше 11-й вид развития разума называется пранипата. Пранипата. Некоторые из вас этим видом развития разума сейчас занимаются. Это послушание называется, послушание. То есть можно на лекции кивать носом, слюну пускать потом. Знаете, почему слюна идет? Потому что когда мозг расслабляется совсем, то, простите, я забылся. Вот, если бы я забылся на побольше, то слюна бы пошла. Поэтому есть синдром желтого пятна на книге, на учебниках. На учебниках, допустим, вы изучаете, там синдром желтого пятна означает забылся. Вот, но некоторые люди слушают с неослабленным вниманием. Когда человек слушает очень глубоким вниманием, то вся жизнь его меняется от того, что он слышит. То есть такая аскеза, такое развитие разума называется пранипата. Следующий вид развития разума называется ошадха. Не лошадка, а ошадха. Это контакт с благоприятными растениями. Оказывается, некоторые растения обладают огромной силой. Например, дерево нимб, оно защищает от злых духов. Нимб. Дерево кедр возрождает в человеке оптимизм, энтузиазм, жизнерадостность. Я разок в Гималаях был в одном месте, где Рерих жил много лет. И там растут гималайские кедры, у них шишки вверх. Шишка вверх растет, такие большие шишки вверх. И они истощают сладкий аромат очень. И это на 3500 метров над уровнем моря. И когда мы туда приехали, вот этот сладкий аромат и дал такие силы. То есть я там книги писал, то есть у меня не было отдыха. Там столько было сил, энергии. Энергии очень много было. Почему? Потому что прана, город прана, еще и сладкий аромат эти кедры дают. Очень мощное место. Место силы. Деревня Кулу. Итак, базилик священный есть, он очищает духовный путь человека, как бы сознание на духовном пути. Ладан, священный ладан, дает силу, человеку силу покаяния. Он способен простить, прощать там, и так далее. Ладан, есть такое растение. Сейчас в основном искусственный ладан жгут, а есть такие кустарник такой, ладан. Если его жгешь, такой аромат благоухающий наступает, что все падают в обморок отчасти. Ну, то есть этот аромат дает силу покаяния, увеличивает человека. Есть сандал такое, священное дерево, сандал. Это дерево, оно дает чистоту человеку, внутреннюю и внешнюю чистоту, очищает человека, очищающей силой обладает. Поставить статуэтку сандала, он будет очищать. Дальше, следующее священное растение, это мята. Да, все эти масла хорошо использовать, да, эфирные масла этих растений. Дальше, мята. Это растение, оно дает человеку, охлаждает ум и дает ему работоспособность, повышает работоспособность. Поэтому студентам самый лучший это мятный чай с мятой. Дает силы трудиться умственно. Дальше. Следующее растение, которое дает человеку знание о Боге, понимание, что такое сила духовного мира, это лотос. Когда человек смотрит на лотос, он понимает, духовная сила как бы приближается к нему. Лотос. Следующее священное растение, которое дает понимание, что такое любовь. Белые розы, беззащитные цветы. То есть розы, да? Нет, вообще любые, да, розы. Все растения являются лечебными, без исключения. Мы исследовали 400 видов деревьев Краснодарского края, все они являются лечебными. Но все это индивидуально. Я сейчас вкратце вам расскажу методику, которой мы пользуемся. Вам это поможет. Я вам потом объясню, почему. Я исследовал строение тонкого тела и сделал несколько важных открытий в этой области. Одно из самых важных заключается в том, что у нас есть тонкие каналы, которые описаны в Аюрведе. Эти каналы, они связывают, это как шоссейные дороги, они переносят энергию через все тело для разных органов и систем. Эти каналы тонкие называются дхату. Дхату. То есть эти каналы, ну то есть смотрите, допустим, есть дхату, то есть такая шоссейная дорога, которая питает всю кожу, слизистые оболочки там в организме, все покровы в организме. Дальше это раса дхату, то есть их 7 видов всего. Вот, они делятся на подвиды там и так далее, очень много. И закон, который я, ну да, как для примера, раса дхату, питающий кожу. Значит, смотрите, то есть какое открытие было сделано, что... Вот каждая дхату, вот этот слой, имеет подслои, там и очень много. И вот на этих всех подслоях и слоях у одного человека 4 вот этих тонких подслоя хронически больны с самого детства. То есть там скапливается, как знаете, энергия скапливается, как фокус энергетический. И таких у нас 4 фокуса энергетических. Вот. То есть я диагностирую грудного ребенка, и уже известно, какие хронические заболевания у него будут развиваться с самого рождения. Все это уже предсказано, и все это у всех одинаково. У каждого человека свое, и пошло. Вот очки носим, значит, мамса дату поражена, то есть канал связан с мышечной системой. И так далее. То есть идея в чем заключается? В том, что кора деревьев, вот у дерева, допустим, поражены те же каналы, что и у меня. Это значит, что она будет очищать мои каналы. И очищать мои каналы будет именно кора этого дерева. То есть какой метод? Метод заключается в том, что мы ставим человеку кору, 4 вида коры подряд, на все эти 4 канала. И в течение 6 месяцев примерно канал начинает очищаться. Вот, допустим, у человека поражена раса дату, кожа, вот, допустим, да, вот так вот, покрыта все нейродермитом, да, и канал, допустим, очищается сверху вниз. Мы ставим кору, и у него вот так нейродермит очищается, вот так вот. Раз, через 3 месяца лицо уже нет, тю-тю, не болеет. Дальше пошло, так раз, тю-тю, болезнь. Вот, это мы видели своими глазами. То есть одна бабушка, ей 86 лет, и она была покрыта вся мелкими папилломками, все лицо вот сплошь. У нее не было видно лица, все лицо. За 2 недели все осыпалось. Она стала, у ней появилось лицо. Это документальный факт, то есть просто тю-тю, кору поставила, нету. Это я просто для примера, таких у нас сотни случаев излечения. То есть тяжелейшие хронические заболевания, такие как рассеянный склероз, у нас порядка 7 результатов уже. Людям намного лучше стало, уже и ходят там туда-сюда. ДЦП лучше становится. Дети, понимаете, ДЦП означает, что не только тонкое тело, но и грубое пострадало. Мозг не развился как надо. Но мы очищаем тонкое тело, начинает развиваться, особенно если маленького ребенка полечить, грудного. И там все лучше, лучше, лучше, лад, и интеллект восстанавливается потом у человека. Астма там, аллергии, гипертония, тяжелейшие заболевания, если не лечится никак. А доброкачественные опухоли, а злокачественные в самом начале. Если только начинает злокачественная опухоль, мы можем вылечить, рассосать ее с помощью коры. Записывайтесь заранее, потому что очередь, хорошие вещи бывают редко и труднодоступны. Поэтому сами позаботьтесь о том. На сайте можно получить бесплатную консультацию, поможет вам это или нет. Записываться, приезжать и ждать. Потому что кору найти очень сложно человеку. Иногда человек ждет 6 дней, 5 дней, чтобы мы собрали всю эту кору и ему поставили. Главная проблема – это дождаться, когда соберут. Да?
3: Ну, еще, знаете, наверное, самая важная вера, потому что я почитала вчера, ну, сегодня на сайте, что многие говорят, ну вот, говорит, поставили кору, ничего не помогло. А там ответ, так если ты не веришь, что уже изначально…
2: Нет, дело не в этом. Нет, дело не в этом. Дело в том, что нужен контакт с нами. Мы даем несколько лекций, объясняем, что когда ты поставила кору, нужно постоянно общаться. У нас есть человек на интерактиве сидит. Если ты чувствуешь, не помогает, значит, ты носишь неправильно. Там есть разные схемы ношения, надо общаться. Может быть, что-то не то сделали. Мы можем по фотографии диагностику провести, поменять кору, выслать новую. Ну, то есть нужно, если не помогло, значит, надо прилагать усилия дальше.
3: Ну, понимаете? То есть, что важнее, общение или вера? Или то и другое вместе?
2: Вера означает общение. Просто слепо ждать, когда поможет, это безумие, это неверно. Нужно работать в этом направлении. Там есть определенное количество часов вынашивания. Если человек носит 6 часов в день, то ему хватает на 3 месяца. Мы тогда даем 2 набора, 2 комплекта. Ну ладно, это все тонкости, давайте дальше поехали. Познакомьтесь на сайте, все узнаете. Интересно, что когда людям помогают, они ничего не пишут. Ну, помогло, нормально все, они забыли об этом. Но много пишут, но чаще всего пишут те, кому не помогло, они обижены.
3: Такое ощущение, что сейчас война прошла в интернете. Одни говорят, ой, это так ерунда, и вот еще больше было, нет, это все классно, там давайте.
2: Давайте дальше пойдем. Дальше, 13-й вид, это ятрагамана. Ятрагамана, последний, да. Это паломничество по святым местам. Что дает паломничество по святым местам? Сейчас вам объясню. Святое место – это там, где были святые люди или происходили какие-то события священные. Что происходит? То есть ты приходишь на это место, берешь землю, посыпаешь себе на голову или босиком ходишь по этому месту, или омываешься в святой воде. Все, что ты делаешь, это соприкасаешься, тактильно, чувствительно соприкасается со священной энергией. Что происходит в это время? Очищение сознания. То есть человек, который в святом месте находится и вот так прошелся, посыпал, у него что происходит? Открытие. Он думает, о, вот ты какой аленький цветочек. Вот, то есть он знает много чего про свою жизнь. Он на святое место прошел, посыпал себе на голову, что-то вылечилось, открытие сделал, духовную силу получил. Новая жизнь наступает, понимаете? Веды говорят, что в отпуск, когда человек отпуск имеет, он не должен ехать на Майами там или еще куда-то задницу крутить, просить за выражение. А он должен в святое место поехать, и у него новая жизнь начнется. 2 недели отпуска он так потратит, что у него новая жизнь начнется. Но это аскеза поехать взять и лишить себя удовольствия там какого-то, поехать в святое место. Но потом зато результат колоссальный. Результат наступает сразу же. Первый день приехал в святое место, уже лучше стало сразу. И потом каждый день все лучше и лучше. А потом наступает момент, когда человек просто думает, Господи, спасибо тебе за то, что я сюда приехал. Понимаете, вот такой эффект. Но ехать в святое место надо не одному. Очень важно, чтобы было правильное настроение. Поэтому нужен человек, который тебя будет настраивать. Лучше всего собираться группой, и чтобы целая команда настраивалась правильно. В правильном настроении дает правильный результат. Не настроишься на святое место, будешь просто сверху от него, не попадешь в него. Будешь как будто бы в святом месте, но не в святом месте на самом деле. Поэтому по одному не надо ездить, надо ездить с кем-то или кому-то. Если у вас там есть наставник, то вы можете приехать, он вас настроит. Если человек просто приехал в святое место, он не настроится, невозможно. Ну давайте тогда, у нас немножко есть времени, поговорим о стрессе. Как молиться? Хорошо, рассказываю, как молиться. Есть несколько положений тела. Первое положение тела – садимся на голени, прямая спина, ну то есть поза алмаза в йоге называется. Садимся на голени, прямая спина. Положение тела дает человеку, увеличивает силу воли в молитве. У него возрастает способность достигать результата в молитве, сила воли. Следующее положение тела. Встаем на колени, спина прямая. Положение тела развивает у человека смирение и устойчивость внутреннюю. Дальше, следующее положение, стоя прямо, не шевелясь, дает человеку способность преодолевать жизненные трудности во время молитвы. Следующее положение, поза лотоса, падмасана, когда закручиваются вот так ноги, кладутся сверху. Это положение тела очень сильно увеличивает концентрацию, внимание во время молитвы. Человек возрастает сосредоточенность на молитве, он чувствует каждое слово, да? Итак, поза лотоса, когда правая нога спереди, то человек достигает, увеличивает концентрацию на преодолении трудностей. Когда левая нога спереди и сверху, спереди и сверху, тогда человек увеличивает концентрацию на понимание вещей. У него осознание, понимание, близость к объекту увеличивается, возрастает. Следующее положение тела – это когда одна нога вот так вот за другой. Это положение тела дает отстраненность от объекта. Допустим, ты с мужем, жена ругается постоянно. Это значит слишком сильная привязанность. Ругань означает привязанность слишком сильно. Для того, чтобы ее уменьшить, надо вот так молиться. Вот так села, он в одну сторону, я в другую. Потому что муж – это правая сторона тела, жена – левая. Раздвинулись, все, легче жить стало. Ну, то есть, как бы, отстраненность. То есть, пока, когда человек отстраняется от объекта, он трезвеет и понимает, как лучше к нему относиться. Поэтому, если муж и жена ругаются, что нужно делать? Постоянно ругаются, что нужно делать? Да, отстранение бывает следующее. Первый вид отстранения – это не разговаривать, помогать друг другу. Второй вид отстранения – жить в разных комнатах. не разговаривать или мало разговаривать только по делу, помогать друг другу. Следующий вид отстранения – жить в разных местах, созваниваться. Следующий вид отстранения – жить в разных местах, не созваниваться. И люди, они думают, что надо, когда они уехали в другое место и не созваниваются, это значит, что они уже бросили. А как раз не так надо делать. Надо уезжать и, ну, как бы жить отдельно для того, чтобы понять лучше друг друга. То есть веды говорят, что отстранение – это вид любви. Люди иногда должны быть вместе, иногда врозь. И тогда у них будет счастье в жизни. Потому что они должны друг друга понять со стороны. Понимаете, когда они вместе, они реализуют то, что поняли. А когда они врозь, они друг друга в это время понимают. Поэтому надо молиться, вспоминать близкого человека, когда ты врозь. Когда ты отдельно. А так как люди не понимают, что можно врозь, поэтому они разводятся. Это уже безумие. Дальше. Молиться нужно в полуосвещенной комнате, чтобы не слишком светло было. Свет раздражает, приводит ко внешнему сознанию человека. Освещение должно идти от свечей. Есть два типа свечей. Одни парафиновые, они дают такой свет, который, ну, смягчает психику, успокаивает. Второй вид света – это вы берете такой стаканчик, вот стеклянный, допустим, вот такой стаканчик берете, наливаете туда топленое сливочное масло и делаете фитилек. Понятно? Этот свет очищает сознание. Топленое сливочное масло очищает человека. Для того, чтобы молиться, нужно понять, что если ты молишься просто так, то значит это бессмысленно. Нужен объект для молитвы. И объектом в разной вере бывают разные объекты. Например, в мусульманстве объектом молитвы является священная книга и священное имя, святое имя. Дальше. В православии, допустим, объектом молитвы может быть святой человек. Мы просим что-то у святого человека. Молимся ему. Или изображение Бога, или Сына Бога, допустим, как каждый все по-разному воспринимает. Ну, то есть, бывает изображение Бога, бывает изображение священной книги, бывает изображение святого человека, бывает святого имени изображение, или всей молитвы изображение, бывает духовной обители изображение. И то, и другое, третье дает один и тот же результат. Как молиться? То есть человек должен просить служения. Надо кланяться мысленно объекту и говорить: «Я хочу быть полезен тебе, займи меня в служении, пожалуйста, я хочу быть полезен». То есть то, что я говорю сейчас, это не молитва, это настрой. Потому что если нет настроя, молитвы тоже нет. Потому что у нас внутри уже есть настрой. Он какой? Мне, мою, хочу быть счастливым. Все, вот этот настрой приводит к поражению в жизни. Для того, чтобы это поражение убрать из жизни, для этого надо перенастроиться. То есть, когда человек молится, не волнуйтесь, потом опять вернется. 5 минут после молитвы пройдет опять. Мне, мою, хочу быть счастливым, все надоели. Вот. Этот настрой обязательно придет, не волнуйтесь. Но он вам не поможет. Вот, он не поможет. Поможет, когда ты отвлекаешься от себя. Хочу быть, служить тебе, хочу жить для тебя, хочу всем желать счастья. То есть человек забывает про себя и молится, служа объекту своего служения. Что происходит в это время? Священная книга становится очень близкой, дорогой, возвышенной, чистой. И каждое предложение в ней приносит счастье и осознание. То есть человек приближается к пониманию вещей. Святое имя становится чистым, возвышенным и могущественным. Святой человек становится близким другом. Ты начинаешь чувствовать его жизнь, его судьбу. Начинаешь чувствовать, что он дал тебе миссию в жизни. И ты начинаешь жить для него, и становишься защищенным. Когда ты молишься напрямую, как бы изображению Бога, те же самые вещи происходят. Приближение, могущество, защита и так далее. И он дает тебе учителя, в конце концов. Без учителя жить невозможно. Когда человек молится, он не должен отвлекаться ни на что. Не надо решать больше никакие вопросы. Время молитвы должно быть установлено. Надо брать себе обет. Не надо делать время молитвы больше, чем вы можете себе представить. Потому что это означает, что вы не будете соблюдать этот обет. Делайте понемножку сначала. Я молюсь 10 раз в день, но каждый день. Нет такого случая, чтобы я не молился. 10 минут в день железно, все. Устанавливайте время, время должно быть утренним. Утреннее время самое лучшее, потому что утром и солнце, энергия солнца и луны в гармонию вступает, и человека психика очень спокойна. Утреннее время также является благостным временем. Соловьи поют, заливаются. Ну, то есть благостное время означает, энергия счастья сама идет в атмосферу. То есть не надо ее вымучивать. Когда человек молится, должна быть тишина. Имеется в виду, не должно быть плохих звуков. Но самая могущественная молитва происходит под голос святого человека. Допустим, включаете хор какой-то, допустим, молитвенный, тоже молятся люди. Или просто он читает, кто-то поет молитву или читает. Если хотя бы какого-то, вы говорите, у меня нет святого человека, вы не знаете, что как человек молится, уже почти святой. Если человек кто-то искренне молится, включите его голос, это вам поможет. Потому что настроение передается через звук. Если ты молишься рядом со святым человеком, ты молишься так же, как он. А если ты один молишься, значит, ты вообще не молишься. Потому что когда человек один, у него квакает карма внутри, и он повторяет молитву, а карма квакает сильнее. Поэтому во время молитвы что происходит, когда человек один? Ему в ум приходят разные вещи. Он молится, там, я хочу жить для тебя, я хочу для себя, что я сегодня приготовлю? Я хочу жить для тебя, я хочу быть тебе полезен. Скоты на работе все надоели. Вот, и так далее. То есть все вылазит изнутри. Почему? Потому что человек не может отвлечься от кармы своими силами. Нужна помощь. Эта помощь приходит от звука святого человека. Поэтому даже не пытайтесь молиться в тишине. Если вы начали молитву, делайте это только с помощью святого человека. Найдите голос святого человека, да?
3: А вот у вас радиовещание, там тоже, да, есть вот утром вот эти молитвы, я просто не
2: знаю. У нас мы повторяем, я желаю всем счастья вместе со мной. Дальше поехали. Значит, когда ты молишься рядом со святым человеком, голос его, надо настроение такое же, как у него, брать. То есть надо не просто он там сам по себе, я сам по себе, а надо настраиваться. То есть я хочу быть в таком же настроении, как ты. То есть надо настраиваться также на этот звук, чтобы молитва удалась, успешной была. И молитва – это самая сложная вещь в жизни, она развивается постепенно. Она сжигает карму, улучшает судьбу, там, победу дает жизни над всем, чем можно победить. Я вам уже рассказывал, давал примеры на лекциях, как у меня в жизни она сработала. Вот. Но это все не сразу происходит, нужно ждать. То есть молитва – это самый лучший вид образования, потому что человек с помощью молитвы устанавливает внутренние отношения со всем этим миром, с мужем, с женой. Одна девушка ко мне сегодня подошла, говорит, а надо ли обязательно с мужчиной живешь, жить с каким, которым ты живешь? Я ей говорю, а вы что, с ним живете? Она говорит, ну да. Я говорю, да вы его не знаете даже, вы помолитесь сначала месяц, чтобы просто отношения в сердце с ним установить. Вы тогда его узнаете, что это за человек. Вы вспомните, как вы с ним встретились, как вы увидели его чистые глаза. Вы много чего узнаете о нем новенького, когда просто вы помолитесь. Люди часто живут по 5, по 10 лет друг с другом и даже не знают друг друга. И поэтому они расходятся, что никогда друг друга и не знали. Только внутренняя жизнь дает возможность узнать о человеке, который находится рядом с тобой, о своем ребенке, о его предназначении, о своем наставнике. Некоторые люди даже считают, что вообще святых людей нет. А ты изучал этот вопрос? Помолись годик, на кого-то настройся и посмотри, святой человек это или нет. Узнаешь тогда. Какие еще вопросы по молитве есть? Какие молитвы читать, выберите сами. Каждый человек сам должен найти свою веру.
3: А у вас тут интернет-вещание, такого радио-то нет?
2: У нас Эрведа радио есть. В интернет, да.
3: Нет, ну это в интернете, а вот в машине едешь,
2: что? Будет в машине, мы запустим из интернета в машину тоже будет. Если в машине будет интернет. Или там по-другому как-то уже, нет?
4: Будет.
2: Знаете, одну вещь вам скажу. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот если голую задницу в интернет надо найти, прям раз и нашел. Что, думаете, молитву не может найти? Там все есть. Надо поискать просто захотеть, понимаете? Мы не хотим. Иногда даже голую задницу не сразу найдешь, надо искать. Но надо молитву сильнее хотеть, понимаете? Тогда найдете. Все можно найти. Угу. Почему хочется плакать во время молитвы? Смотрите, у нас всегда работает внешнее сознание. Здесь во внешнем сознании плакать не хочется. Здесь все классно, как бы все. А там внутри много грехов. Понимаете, когда человек начинает молиться, у него сознание постепенно из внешнего переходит вовнутрь. Первый эффект такой – ощущение благодати. Когда сознание внутрь пошло, человек чувствует спокойствие. На фоне этого, понимаете, для того, чтобы смотреть внутрь, нужна энергия спокойствия, потому что там столько интересного, что смотреть туда не хочется. Вот, понимаете, для того, чтобы человек о себе узнал больше, нужна энергия счастья. Когда человек молится, эта энергия счастья появляется, и потом дальше его сознание начинает разворачиваться внутрь. Первое ощущение – это чувство, что ты идешь правильной дорогой, спокойствие, уверенность, радость. Потом дальше, когда внутрь сознания глубже идет, оно видит, что там, какой я очень хороший человек. Видит все свое свинство, видит много чего интересного, и тогда человеку хочется плакать, у него появляется вот это вот ощущение, что все, я не знаю теперь, как мне жить, понимаете, когда, потому что человек никогда за свою судьбу и не боролся, он только плыл по течению все время, а потом, когда он объем работы узнал, он сказал, о, я так говорю, невозможно, вот, как невозможно, ты живешь, значит, дальше надо жить. Вот. И он дальше смотрит внутрь и дальше начинает побеждать свою судьбу. То есть во время молитвы всплывают разные вещи. Кого я убил, кого там изнасиловал, кого ограбил, кого замучил. Все это выходит, потом очищается и проходит. Выходит, очищается, проходит. И так далее. То есть так человек движется по своей судьбе с помощью молитвы, очищает свой путь жизненный. Это самый лучший способ жить. Все вопросы решаются. Какие еще вопросы? Да? Вот смотрите, рисуйте шарик. Вот Земля, шарик, да? Сверху солнышко рисуйте. Вот солнышко. Вот смотрите, солнышко бывает под разным углом. Но идея в чем заключается? Что от этого вот эти вот направления не меняются. Так? Вот здесь все вот так и остается, правильно? То есть есть 12 часов, есть 6 там, и так далее. То есть есть вот эти вот пункты, да? И солнце может, допустим, проходить через этот пункт вот так вот, и здесь уже светло. Или оно проходить может вот так вот, таким углом, что его еще не видно. Но идея в чем заключается? Что когда приходит время, вот солнце идет, да? Оно пересекло вот этот вот пункт, значит, пора вставать. 6 утра наступило, пора вставать.

0: Тема ношения, там камней, там и все прочее. Понимаете, то есть приходит время, вот 6 часов утра, допустим, здесь, это почти 8 утра. Самке прошла, ты не встал, до свидания день. Это значит, что ты его прожил зря. То есть ты не встал в ногу с солнцем, значит, будут проблемы. Ты не настраиваешься как надо на этот день. Понимаете, как бы у нас был один очень великий человек, жил на земле в России, и он отправил время в декретный отпуск. Создал декрет о времени, понимаете? Вот, и время все сместили на час на территории России. И до сих пор назад время в декрете, понимаете, до сих пор. То есть до сих пор назад не вернули, понимаете? Вот, поэтому как бы на час по всей России. Но лучше до 7 вставать, потому что вообще человек должен встать не в 6 утра, а в 4. Для того, чтобы успеть помолиться до восхода солнца там и все прочее. 6 – это крайний срок 6 утра. Это для того, чтобы просто не опарфуниться в течение дня. Понимаете? Правильно. Спасибо вам за помощь. Вот. Еще какие вопросы? Смотрите, сейчас объясню. Если человек хочет развивать разум, он должен вставать в 4 утра. Вот. Если человек хочет прожить не зря, то хотя бы он должен вставать в 5 утра, чтобы успеть проснуться до 6. Если он не хочет несчастной жизни, то хотя бы в 6 надо вставать. Но если человек встает в 7, то значит чего-то в жизни он уже упустит. Если встает в 8, то человек этот просто в принципе здоровым быть не может. У него уже доша пита накапливается, дай бог, к этому времени. Если человек встает в 9 по солнцу, то такой человек не может уже психически здоровым быть. Все. До свидания, здоровье психическое. И здравствуй, дурдом. И так далее, понимаете? Какие еще вопросы? Днем надо отдыхать. Чем сон от отдыха отличается? У каждого человека есть разный способ, разная скорость засыпания. Человек может отдыхать сколько, пока у него не наступил глубокий сон. То есть, если он наступает через 15 минут, надо, значит, 14 спать. Надо рассчитать, когда ты себя поднимаешь, и у тебя нет тяжести в голове. Значит, ты просто отдохнул. И когда ты поднимаешь, у тебя такой... Значит, уже из глубокого сна ты себя вывел. Это вредно, да. Понятно?
1: А какой вариант тогда для тех, кто работает в орфографии, когда, допустим, сутки через двое и так далее?
0: Изучать, как правильно жить, вариант.
1: Ну, то есть, просто менять на какие-то возможности?
0: И просто изучать, да, изучать. Я вам приводил пример. Если у тебя есть любимый человек, и ты весь день занят, ты все равно будешь бежать к нему и встретишься, да? Свидание все равно гарантировано, несмотря на то, что занят весь день. Так и со временем тоже. Если ты считаешь, что у тебя нет времени на что-то или нет другой работы, тебе не хватает просто знаний, и все. Вопрос необходимости. Необходимость большая, значит, будет другой результат. Да?
2: Вы упомянули о том, что даже когда мать не должна молиться о своем ребенке, а вот именно молиться о настроении, служении святому человеку.
0: Так.
2: А если, допустим, кто-то из родственников тяжело болен?
0: Ну вот молодец, хороший вопрос задал. Видите, люди задают вопросы, значит, они в этой ситуации находятся. Смотрите, практический вопрос. Кто-то из родственников тяжело болен, кому надо молиться? Сейчас объясню. У тебя в сердце этот человек уже живет. Не думай, что тебе о нем надо думать дополнительно. Он уже там, в корне сердца сидит, попробуй о нем забыть. Если ты не веришь в том, что он там сидит. Он нуждается в помощи, и тебе думается само по себе о себе. Но так как мы считаем, что я могу помочь, поэтому я и думаю о нем. И это и есть заблуждение. Мы никому не можем помочь, мы себе не можем помочь. То, что другому. Смотрите, думайте о святом человеке. Забудьте про своего родственника. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. И когда ваше сердце наполняется чистотой и силой, это значит, что ему уже помогло. Потому что пока ему не поможет, здесь силы, чистоты и счастья не будет. Все счастье будет уходить туда. Понимаете? То есть вы как бы молитесь, и счастье идет ему. Потому что родственники, энергия счастья у всех родственников, она повязана. Она очень сильно связана друг с другом. Поэтому не беспокойтесь о том, чтобы думать о ком-то, когда вы молитесь. Все расходится само. Система работает без нашего участия идеально. Не надо париться по этому поводу. Кроме того, у вас будут вспоминаться те люди, которым особая помощь нужна. Вы молитесь святому человеку, и в тот момент, когда кому-то надо помочь, раз этот человек вспоминается. И вы опять думаете о святом человеке, забывая, вспомнился, хорошо, все понятно, нужна помощь. До свидания. Опять думаем о святом человеке. я хочу тебе служить, жить для тебя и все прочее. И я хочу быть тебе полезен. И ты, когда полезен святому человеку, святой человек тебе

0: дает силы. Куда эти силы идут? Тому, кому ты сказал, подвинься. Туда все силы. Поймите, нам, от нас, родственникам, ничего не надо, кроме энергии счастья. Нашим близким от нас надо только счастье. Но счастья у нас нет. Оно есть у тех, кто молится Богу. Мы молимся святым людям, к нам приходит счастье, родственники свое получают. Все. Если вы не верите, что родственникам от нас надо только счастье, тогда я вам предлагаю подумать вот о чем. Вы, допустим, лежите обездвижены. Счастье никому не приносите, воняете, обездвижены. Сколько из тех родственников рядом с вами останутся? В основном все разбегутся. Знаете почему? Потому что вот эта потребность служить человеку во что бы то ни стало, она очень мало у кого есть. В основном все друг другом просто пользуются. И все. Поэтому чего вы беспокоитесь о том, чтобы помочь родственникам? Не волнуйтесь, Бог ему уже помог тем, что связал их с вами. Они свое получат 100%. Не волнуйтесь об этом, 100%. Волнуйтесь о том, насколько вы способны служить. Потому что мы и думаем о родственниках только потому, что мы от них сами хотим получить свое счастье. В этом проблема. Если ты хочешь помочь родственнику, забудь про него, думая о святом человеке. Почему ты не можешь его забыть? Потому что ты сам пользуешься счастьем от него. Понимаете, мы очень эгоистичны по своей природе, очень эгоистичны. Поэтому настройтесь на святого человека, и вы получите, дадите всем счастье, и себе, и другим, всем разойдется столько, сколько надо. Сложный вопрос, трудно понять, но пытайтесь, пробуйте. Я за тебя помолюсь, означает то, что я сказал сейчас. Человек с вами связан, он... Сердце болит по поводу вас, он молится Богу, думает о нем, о служении, к вам приходит результат. Просто сказал, я с тебя помолюсь, это значит, что придет. Дальше об этом думать даже не надо. Некоторые, ну я забыл, что про него надо помолиться. Не волнуйся, ты не Бог, там уже все знают, что надо делать. Знаете, как святые люди благословляют? Хочу сказать вам, допустим, святой человек подходит к женщине, говорит, у тебя будет сын. Дальше он думает об этом, нет, что-то делает. Нет, кто делает? Бог делает. Святой человек служит Богу, а Бог служит его словам. Святой человек подошел, сказал, у тебя будет сын, и все, и пошел дальше. Он вообще забыл про это. А дальше Бог трудится уже. Надо все сделать, чтобы был сын. В ведах Бога называют Бхакта Ватсала. То есть это переводится на русский так. Слуга своих слуг. Он заботится об их словах. Слуга что-то сказал Богу, значит, это сбудется. Почему Бог будет до последнего осуществлять этот план? Поэтому не стесняйтесь, если видите святого человека, просите милости у него. Просто надо знать, что является милостью. И был такой случай разок, к одному святому человеку, он садился в поезд, к нему два бизнесмена прибежали. Ученики говорят, что вы хотите? Мы хотим благословения. Они говорят, вы уверены, что вы хотите? Они говорят, да, мы хотим благословения. Вот, и поезд уже начал ехать потихоньку. Они забежали к нему в купе, ломились. Ученики как бы говорят, ну вам не надо было это делать. И они такие, пожалуйста, святой человек, у нас бизнес страдает. Дай возможность нам иметь лучший бизнес. Он такой положил им руки на голову и говорит, я благословляю вас потерять бизнес, чтобы вы больше думали о Боге, потому что вы только о своем бизнесе и думаете. И они как драпанули с этого поезда. А уже поздно. Все, благословение получено. Да. Такой же, да, все то же самое. Не надо их вспоминать, они уже там в памяти находятся. Вы с ним связаны, все. Они с вами не расстались. Я даже могу посмотреть человек. Вот человек тело оставил. Кого тело оставил человек? Вас оставил. Как зовут? Сергей. Я вижу характер этого человека. Спокойный человек, такой рассудительный, внимательный. Так? Ну, иногда... Иногда вспыльчивый, да? Но он спокойный по натуре такой, то есть, ну, не такой. Правильно? Спокойный у него. Я вижу этого человека. Вы связаны с ним, понимаете? Он остался, он никуда не делся. Он есть, он не умер, вы говорите, умерший. Само слово неправильное. Это он ушел, оставил этот мир, здесь его нет. Он есть. И это меняет суть вещей, понимаете? Если он есть, значит, вы будете о нем молиться, думать, помогать. Вот я говорю, ему легче сейчас становится, а у вас вот здесь легче становится. Понимаете, означает связь. Тонкое знание, оно легко проверяется с помощью опыта. Кажется, что это невозможно доказать. Вот, пожалуйста, человек сейчас увидел на своем примере. О, все началось. Вы должны этим заниматься, вы. Не я, а вы. Понимаете, я могу посмотреть, но вам надо посмотреть. Это вам надо молиться за нее, не мне. Попытайтесь это понять. Мне надо вас этому научить. Не перекладывайте свою ответственность на меня. Я не против посмотреть, но попытайтесь понять, что сейчас я посмотрю, все руки поднимут. Потому что каждому хочется, чтобы кто-то за него сделал что-то доброе. Надо делать, учиться самому. Я вас к этому призываю. Когда ваша Валентина, которая нуждается сейчас в вашей помощи от вас, она реально нуждается, ей тяжело сейчас. Вы когда будете молиться, вы вот здесь в сердце почувствуете радость. И она потом во сне придет вам, скажет спасибо тебе. А Бог будет сильно благодарен вам за это. Но молиться придется долго, несколько месяцев, каждый день. Вот это настоящая жизнь, понимаете? А не то, что там кого-то просить, пожалуйста, сделай то за меня, сделай то за моего родственника. Мы сами должны это делать. Это наша жизнь. Пожалуйста, поцелуй за меня мою жену. Вот тут. Надо очень, чтобы ее поцеловали. Она нуждается в поцелуе. Потом можешь зачать ребенка за меня. То есть мы же так не говорим. Когда нам наслаждаться с родственниками, мы не даем никому. Это мое дело, мое право. А вот когда страдать за родственников, тогда мы идем куда-то и говорим, помоги, пострадай за него, я не могу сам. Видите, какие мы очень честные по своей природе все. Да? Может быть и описано. Знаете, веды. Знаете, веды — это огромное количество произведений древних. Я перечислял в начале как бы темы, это сотни томов различных священных писаний. Я не знаю, что там описано все, я все не читал.
1: А вы еще говорили, надо изучать законы мироздания. Это какие-то конкретные законы?
0: Ну, возьмите, просто почитайте вот то, вот, что диски, я вам дам, там все, что вам нужно есть. Вам хватит для того, чтобы задуматься. Есть в китайских трактатах законы мироздания, есть в тибетских трактатах, есть в православных трактатах. Во всех, если есть священное писание, описываются законы мироздания. Насколько нужно человеку, чтобы думать о Боге. Где-то очень кратко, где-то шире, в зависимости от направления знания духовного. Еще какие вопросы?
2: Если мы в церкви заказываем заказные молитвы, не есть ли это приложение уже по своей работе на...
0: Да, переложение, если вы сами ничего не делаете. Вы заказали и пошли. Я как одна женщина подошла, она говорит, как мой родственник? Я говорю, плохо. Она говорит, так я заказывала ему свечки каждый день. Я говорю, так свечки надо заказывать, когда ты сам молишься, чтобы другие помогли. Вот, допустим, смотрите, мне надо сражаться с противником, да? Я дяде Васе говорю, помоги мне сражаться с противником. Дядя Вася пришел сражаться, решил помочь, а я в это время отсутствую. Так будет он помогать или нет? Нафиг ему это надо? Понимаете, это не работает система. Вот смотрите, как это работает. Человек начал молиться за родственника, чувствует, не хватает силы, просит священника в храме. Они за него тоже помогают с удовольствием, если он сам это делает. А если он сам это не делает, то они могут быть пытаться это делать. Вопрос, захочет ли это Бог. Если это ваша работа, зачем ему за вас это делать? Человек сначала сам должен интенсивно помогать своему родственнику. Тогда помощь обязательно будет работать. Понимаете, а если он сам ничего не делает, так зачем это надо? Я вам приводил пример целовать, да, это абсурд. Просто абсурд. Поцелуй, пожалуйста, священник, мою жену. Это что же энергия любви? И та энергия любви, это просто это приносит наслаждение, а та не приносит. Поэтому перекладываем на кого-то другого. Или покушай, мне жена приготовила, покушай, пожалуйста, за меня. Все сами кушают с удовольствием. Итак, дальше вопросы. Спасибо вам большое.
3: Скажите, пожалуйста, может ли сам вот мой муж справиться с нейродерматитом и сезонной аллергией?
0: Попробуйте голодание, пранаяма там и так далее. Не может, приезжайте, значит, попробуйте, себе срок поставьте.
4: Вопрос у меня к вам. Я сам, моя семья из Кубанислава. У меня что, вопрос такой сформировался в Кубаниславе, я решил рано, да? Кубан-Байрам. Как-то не следовали за вопросом, не сталкивались с тем, почему это делают. Я сам уже полтора года, я не могу есть мясо.
0: Я вам объясню, почему это делают. Ну, по секрету, по секрету. Потому что есть такое понятие жертвоприношения животных. Оно проводилось 5000 лет назад, когда люди способны были душу животного отправлять на высшие планеты. И это благо приносило всем людям. Сейчас это превратилось просто в ритуал. То есть никто никого не отправляет, ни за кого не молится, просто зарезали и съели. И это уже означает ритуализм, просто бездумное следование, понимаете? В Ведах это описано тоже, что и поэтому в Ведах не рекомендуется в нашу эпоху, ну, вот эти жертвоприношения животных делать. Это не приносит счастья никому. Но это не значит, что ислам – это плохо. Воспринимайте под исламом то, что ведет к Богу. Все остальное просто… У нас в Ведах тоже есть много глупостей. Надо, понимаете, надо все, что ведет к Богу, на это нацеливать свое внимание. Все, что не ведет, подальше от себя держать. Все.
4: Хорошо. Второй вопрос. Раньше они его не ели до Корана? Было такая традиция?
0: Вот сейчас, да, вот я сейчас объясню. Смотрите, как это проходило. Собиралось очень много мудрецов. Вот, бралось животное, разводился костер, читались мантры или молитвы. Животное помещалось в огонь, и потом душу этого животного отправляли или на высшие планеты, или вообще в духовный мир. В зависимости от силы тех, кто молится, понимаете, они со всей силы направляли душу. Но представьте, им не светило туда попасть, а животное уходило с помощью их совместной молитвы. И в результате просто такая благодать на эту страну, на эту землю обрушивалась, понимаете, что они такую ягду сделали, ну такое пожертвование сделали мощное. Потом мясо этого животного начинало пахнуть нектаром, потому что связь оттуда с высших планет идет, и мясо превращается в нектар. И потом это мясо раздавали и ели, как освященную пищу. Сейчас что происходит? Берут баврана, всякой молитвы, просто хрясь, и раздают. Или там чуть-чуть помолились, но никто душу-то наверх не направил. Просто убили животное, и все. По факту это не является чем-то благочестивым. На Ведах тоже такое есть. Тоже козлов сейчас режут там и просто раздают. Это тоже, это изжиток, как бы, того, что было.
4: Ну, сейчас у меня в голове собралось.
0: Все поняли, да? Поэтому это не надо мясо есть, оно по факту не жертвенное. Это просто то, что мы не успели из религии убрать. А реформы в религии происходят постоянно. Вот, допустим, недавно католики объявили, что они признают, что Бога можно достигнуть через другие веры. Раньше такого признания у них не было. Они считали, что только через их веру можно достичь Бога. Сейчас официально они признались, что через другую веру, через другие веры можно тоже достигнуть Бога. Такое признание называется реформой религии. То есть верующие люди, они не бездумные. Они тоже смотрят и думают, как лучше достигнуть Бога. Как лучше. И они смотрят как бы волю времени и делают выводы, как дальше действовать.
4: У меня что произошло? Я полтора года назад просто не смог есть мясо.
0: Запихивал.
4: Правильно. Черный составляющий.
0: Правильно.
4: Ну и вот как жизнь складывается, раз я родился в семье мусульман.
0: Надо продолжать оставаться в этой традиции.
4: Я
0: знаю многих суфиев, которые не едят мясо.
4: Не получается.
0: Ну и не надо. Зачем? Смысл? Ну, допустим, некоторые православные священники заставляют свою паству есть мясо. А в православных монастырях монахи мясо не едят. Так зачем тогда они заставляют этих простых людей? Если монахи знают, что мясо не надо есть, зачем заставлять? Это опять издержка, это опять недостаток, недопонимание. Вот и все.
3: Себя оправдать.
0: Недопонимание и все. Допустим, Серафим Саровский не пил спиртного. Зачем тогда пить? Сергий Радонежский не пил. Сергий Радонежский не ел мясо. То есть надо быть прогрессивным человеком. Надо понимать, как правильно и действовать. Если священник не говорит об этом, это не значит, что это не так. Ну, то есть надо смотреть, здравый смысл еще применять.
3: А вот, допустим, с молитвами надо что-то одно выбрать. Если, допустим, я хожу в ведический храм, но дома читаю православные.
0: Нормально. У меня даже есть один знакомый, схимник, православный схимник. Он молился всю жизнь, читал Иисусову молитву и повторял еще имена Бога. и оставил тело вот с этим совсем, и он счастлив был всю жизнь. Нет противоречий между верами. Есть противоречия в мозгах людей. Просто не надо говорить тем людям, у которых в мозгах есть противоречия по этому поводу. Не надо им говорить, что вы и там ходите, и здесь.
5: У меня у самой противоречие, что я и там, и там.
0: У вас противоречие, потому что вы думаете, что Бог может кому-то завидовать, что там Бог есть, там Его нет. Понимаете, это означает, что вы необразованный человек просто. Все. Я вот хожу в православный храм, у меня нет противоречий. А у вас есть. Почему? Потому что вы не образованный человек, а я образованный.
5: А вот утром
0: в этом разница заключается.
5: А? Какие молитвы читать утренние и вечерние?
0: Я и в мусульманский храм хожу, тоже мне там нравится. Я в Казань приехал, первое дело в мечеть рванул туда, в эту большую посмотреть. Что там? Ну да. Что?
5: Я говорю, какие молитвы читать утренние и вечерние?
0: Это вы должны с батюшкой, у вас должен быть наставник православный, и вы с ним советуетесь. Каждый человек знает свое направление.
5: Нет, какой традиции?
0: А вот это уже смотрите сами, вы решайте, да. Все равно придет время, и у вас какая-то главная традиция определится, вы в ней будете жить. А все остальное будет вам помогать развиваться, для развития. Вот молодой человек послушал сейчас мою лекцию, для общего развития. Это хорошо. А традиция осталась та, которая была.
4: Это в голове сложилось, правда, все.
5: Я была мусульманкой, потом крестилась, а сейчас не тянет этическую традицию.
0: Вот значит, у вас три традиции, значит, что туда надо ходить, не надо ничего бросать. Была мусульманка, останьтесь мусульманкой.
5: А потом я крестилась год назад.
0: Ничего страшного, значит, вы еще можете и православные теперь читать.
5: И ведический храм.
0: Вот замечательно, значит, у вас три варианта уже есть. Чем больше, тем лучше.
6: Решите вас поблагодарить. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
6: Я прошу зрения.
7: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

надо понять, что это очень неблагоприятно смотреть и слушать негативную информацию. Очень неблагоприятно. В древней культуре считалось, что человек, который этим занимается, он разрушает свою жизнь. Поэтому я вот вообще новости негативные не смотрю. А если тебе работать надо об этом думать, ну, значит, как-то старайся относиться к этому поверхностно. Потому что, если уж говорить о новостях, то почему бы не сообщать, что вот это там вот спасли ребенка, вот такой-то человек пожертвовал своей жизнью, спас ребенка. Вот там, допустим, родилась тройня, там все здоровые, счастливые, а там-то вот такое произошло, накормили там голодных детей. Почему таких новостей у нас нет? Потому что на самом деле сейчас все средства информации, массовой информации нацелены на страх, вызывают страх в людях, пытаются как бы выдавить из них внимание, потому что страх, он приковывает человека к информации. И человек от этого, вот сейчас на страхе, все новости основаны на страхе или на любопытстве. Какие-то курьезы там, у кого-то кто-то родился с тремя головами, вот, где-то там кто-то спрыгнул с сотого этажа и не разбился. И вот это все вот муру, простите меня за выражение, сейчас муссируют, которая вообще людям не нужна. Зачем надо знать, что там, где там кто-то там утопился в Никарагуа в каком-то. Ну, утопился, и слава богу, наверное, ему так лучше. Надо просто понять, что это не вопрос новостей, а вопрос культуры, в которой мы живем. То есть у нас сейчас такая культура, что в основном мы людей пугаем просто, и все. Они пугаются от этого. А я вот отошел от этого вообще. Я вообще не слушаю вот это. И живу мне хорошо очень. Я ничего не боюсь. Я не вижу, чтобы меня кто-то ограбил. Я уехал, мы в частном доме живем, в деревне. Уехал, там собаки нет. Уехали мы на месяц из этого дома. Ну, оставили все там, как есть. Приехали, никто ничего не своровал. Вот если бы мы боялись, 100% кто-то залез. Потому что на страх люди реагируют. Знаете, как воры, я изучал вот эту воры, знаете как? Они если заходят в подъезд, там в подъезде все ухожено, там цветочки стоят, они там не грабят. Боятся, потому что они знают, что люди, соседи сообщат. А вот если в подъезде просто тишина, пустота, все замуровано, такое, знаете, такое идешь, и как будто бы ну, люди в обороне живут. Вот там надо воровать. Почему? Потому что там никто не сообщит. Даже если увидеть, что ты грабишь, все равно все будут бояться. От сознания людей зависит поведение криминалов. Если люди позитивно настроены, криминал никогда к ним не подойдет. Он подходит к тем, кто уже обречен. Это называется позиция жертвы. Человек как жертва себя ведет, он идет по улице, шугается. Девушка, допустим, идет, шугается по улице. Ясно, что ее надо насиловать.

0: защитник тела жены, а жена – это защитник чувств мужа. И если его чувства выходят из-под контроля, она должна приложить все усилия, чтобы защитить его. У нее слабое тело, у него слабые чувства. Так что супружеская энергия – это не сентиментальная энергия. Она очень и очень дальновидная. Супруга должна хорошо понимать, чем заканчиваются те или иные глупые поступки. Мы говорили, что это определение разума. Разум – это понимать, чем все заканчивается. И не допускать, пресекать их в самом зародыше, все эти глупые идеи. Такую энергию можно сравнить с пропалыванием сорняков. Женщина должна точно увидеть, когда сорняк только появился, и тут же его вырвать из почвы без всякого сожаления. Знаете, у них есть такие щипчики, они. Нужно увидеть этот сорняк и вырвать его без всякого сожаления. Грубо говоря, если мужчина засмотрелся на чужую женщину, то жена должна сразу же это заметить, у нее есть радар, третий глаз, и грозно ему сказать:
1: «Куда смотришь? Не смотри туда, сюда смотри».
0: Это вот женская энергия, патни называется, энергия контроля, энергия заботы. Вчера мы говорили, что мужское сознание не способно соединять разумную и чувственную составляющую. Либо чувство, либо разум. Либо там песочек, либо там. Помните, песочные часы? Мы с вами это обсуждали. Поэтому либо он находится под влиянием разума, либо он попадает под влияние чувств. А у женщины оба эти составляющие подключены одновременно. Поэтому в плане чувств женщина более хладнокровна, как ни странно. Как бы ее чувства ни проявлялись, разум женщины все равно остается активным. У нее всегда есть план. Женщина может мужчину обмануть и сделать вид, что она ничего не понимает, ничего не соображает, наивная. Но когда появляется другая женщина, она сразу все понимает. Говорит: «Уходи отсюда, наивная женщина, мы тебя уже понимаем». Это мужчины иногда попадаются на эту игру, но женщины точно знают, план там есть. Поэтому женщины очень часто доводят свои планы до конца, потому что они способны контролировать чувства и не отключать разум. Иначе она может помогать ему контролировать чувств своему мужу. И мужья должны хорошо понимать эти законы и не ругаться, когда женщина проявляет свою супружескую энергию. Это ее способ защитить свою собственную семью, защитить своего мужа, защитить своих детей, защитить саму себя, в конце концов. И то же самое ее влияние должно быть направлено и по отношению ко всем остальным дурным привычкам, и по отношению к алкоголю, и к курению, и к азартным играм, и ко всему, что может принести в семью проблему. Как бы ни пытался сорняк красиво выглядеть или даже цвести, его надо вырвать с корнем без всякой жалости. Но вот иногда женщина не проявляет вот эту свою супружескую энергию, свой супружеский характер, и она его не проявляет в самом начале возникновения дурной привычки и так упускает возможность влияния. Вот это очень важный момент для женщин. Они должны знать, на проблему можно влиять только в самом начале. Когда проблема становится хронической, влиять становится очень сложно. Это вообще проблема нашего мира. Мы не хотим решать проблемы сразу. Мы все затягиваем. У нас такой подход какой-то хронический. То есть мы ждем, когда проблема станет хронической. И вот тогда, обрадовавшись, что наконец-то она стала хронической, с ней все понятно, мы идем ее решать. Мы не хотим решать проблему в начале возникновения. И вот женщина тут должна быть начеку. Она должна понимать, что если она сразу проблему не решит, потом эта проблема может остаться с ней на всю жизнь.